0: баштап чуркап кеткенге чейин
1: ошо мамлекетке рахмат колдоо.
0: Эми Үмүт Кубанычбековна, мисалы үчүн кайсыл жака кайрылыш керек эгер алабыз деген жарандар болсо, негизи эле быйылкы жылга иш планыңыздар кандай?
2: Биздин социалдык келишимге эң биринчи кадамдар бул аз камсыз үй бүлө өзүнүн бизнес идеясы менен келиши керек. Биринчиден аймактык башкармалыктарга, өзүнүн тиешелүү болгон райондук аймактык башкармалыгына барып кайрылып, арыз менен кайрылат. Арыз менен кайрылган учурдан кийин анын документтери даярдалып, ошол толук папкасы даярдалып, ошо комиссияга өткөрүлөт. Үйүнө барып, үй шартын көрүп, жанагындай кандай шарттары бар, ошо бизнести алып кетеби деп шарттарын текшерип, анан комиссияга, социалдык комиссиясына коюлат. Алар ошол жактан текшерип, ал эң биринчиден өзүнүн жана айтып кеткендей бизнес идеясы, ошо үй бүлөнүн өзүнүн макулдугу керек. Анын жанагындай эмгек потенциалы, мүлк потенциалы деп коебуз, ошолору бар болуш керек. Эмгек потенциалы болсо, ошо жаранга жардам бере турган жолдошу болобу, үйүндөгү бойго жеткен балдары болобу, ошолор болуп эсептелинет. Ал эми мүлк потенциалы болсо, ошо кое турган жайыбы, ошо активдерин кое турган жайы болсо, иштетип кетилген бир кандайдыр орду болсо, ошолор гана ошолор каралып, анан комиссиянын чечими менен бизге жөнөтөт. Ал чечим чыккандан кийин биз ошо социалдык келишим түзүү боюнча буйругун чыгарып, анан социалдык келишим түзүлүп, төлөмдөр жүргүзүлүп, ошо сатып алуу комиссия түзүлүп, ошо менен биргеликте сатып алууларды жүргүзүшөт.
3: Үмүт айым, жогоруда Рахат айым айтты го, жанагы кызыгып балким болбой калса тигүүчүлүктү өздөшүп кетмекмин депчи. Мындай кызыгуу аркылуу аларды окутуу жагы силерде кандай каралган?
0: Социалдык келишим жок эле кайрылгандары болсо да, мисалы
3: балким ошону өздөштүрүп алып, анан балким
0: негизи эле калкты иш менен камсыз кылуудабы?
2: Алар ошо кыска мөөнөттүү, бизде турган кыска мөөнөттүү окууларыбыз бар деп атпайбызбы? Мисалы ширетүүчү бар, тигүүчүлүк бар, кондитердик окуулар бар, кондитердик изделияларды жасап кетүү, кол өнөрчүлүк, ошондой кыска мөөнөттүү кесиптерди алып алышып, анан кошумча социалдык контракт боюнча маалымат берилет. Ошол менен гана социалдык келишим түзө алат, же болбосо жана окутууларды өтүп эле андан ары өздөрү жумушка орношуп иштеп кетиши мүмкүн. Андан сырткары деле ошондой мүмкүнчүлүктөр берилет да аларга, окутуулар.
0: Ошондо кайрылып аткан жарандар бар бар да, мисалы үчүн
2: ооба,
0: канчалык бүгүнкү күндө ошондой угумда ыктагандар болуп атат? Сиздерге кайрылгандардын саны кандай болуп атат? Мисалы билеби ошону?
2: Социалдык контракт,
0: ушундай социалдык контракт эмес, негизи эле ушундай кыска окутуулар бар экен.
2: Ооба, биздин жергиликтүү аймактык башкармалыкта кулактандыруулар ээленүү, биздин өзүбүздүн адистерибиз, ошо элге жайылтуу маалыматтарды жайылтышат. Биздин Facebook, Instagram баракчаларыбыз бар, ошондо кыска мөөнөттүү окуулар бар деп ошонун баары ошондун жерлерде, тармактарда жайылтылып турат. Жана ошо муниципалдык аймактык башкармалыктарда да кулактандыруу баракчаларыбыз илинүү, жанагындай кайрылган жаранда социалдык өнүктүрүү башкармалыктарында да илинип турат. Ошондой кулактандырууларыбыз бар да.
0: Мисалы үчүн быйылкы жылга канча жаранга социалдык келишим берилиши керек план боюнча?
2: Биздин ошо биздике 26-нчы жылга былтыр 130 жаранга каралган болсо квотабыз, быйылкы 26-нчы жылга ошо 138 жаранга квота бөлүнүп, жылдын аягына чейин 138 жаранга социалдык келишим түзөбүз деген
0: каражатыбыздын
2: көлөмү ошо 150 000 сом эле калат.
0: азыркы күндө ошол алгандар бар, каражатты алып иштетип баштады.
2: Ооба, бул 5 айдын жыйынтыгы менен азыр бардык жалпы арыздын берилгени 136 арыз каралган. Анын ичинен жанагындай жактырылганы болот, комиссия тарабынан жактырылбай калганы болот. Ошондон жактырылган арыз 15 арыз каралып, ошо социалдык келишим 15 жаран менен түзүлдү да.
3: Жанагы 3 жылга убакыт берилет деп атпайбызбы? Жанагы келишим түзгөндөргөчү, анан кайталап кайрадан алуу мүмкүнчүлүгү болобу же?
2: Жок, бул бир эле гана бериле турган бул социалдык жардам болуп эсептелинет. Бул ошо социалдык жардам берилгенден кийин ошо жаран иштеп, ошону өнүктүрүп, бизнесин алдыга жүргүзүп иштеп кетүү керек да. Ал кайра
3: өзү деле муктаж болбойт болуш керек, эгер өркүндөтүп кетсе.
2: Ооба, 150 000 алып барып, эле мына Рахат эже айткандай, 150 000 ишин жактырып, ишин жүргүзүп кетип атат. Эми буюрса астыга кетсе кайра артка кетпейт деген
3: кайра алуунун ордуна жанагы пайызсыз насыя бар да.
2: Пайызсыз насыя алып, мына соода тармагы болсо, ал кошумча дагы соодасын көбөйтүп кеңейүү болот да. Мисалы же жаңы помещение кошуп, кеңсе ачып, дагы Рахат эже айткандай эле буюрса
0: төлөмөк турсун, өзү сатып алып бир кеңсени. Мисалы ушундай пайызсыз банктан алгандар болдубу?
2: Пайызсыз насыя алгандар болду. Бишкек шаары боюнча 7 катышуучу пайызсыз насыя алып, азыр иштеп келатат. Ал тигүүчү тармагында, ошо жанында дагы кошумча машинка сатып алып, соода тармагы жана ашкана, ошондой эле ашкана иштетүү боюнча ошо ишкердигин өнүктүрүү боюнча ошондой пайызсыз насыяларды алып иштеп келе аткандар бар, ошо 7 жаранда.
0: Албетте, анан жогоруда сиз айтпадыңызбы, долбоорун алып келген долбоорун караганда биз бир топтагы жагдайларга көңүл бурабыз, ошол айылына чүрөгө кандай зыяны келип калбайбы дегендей, айтор ишкерликти жүргүзгөндө ага эч кандай тоскоолдук жокпу деген көрүнүштү дагы айткенсиздер да. А ошондой болуп өтпөй калгандар да болдубу?
2: Өтпөй калгандар көп эле.
0: Мисалы нааразы болуп, мисалы коңшу колуңдор бар да, кээде мен тынчтыгымды бузуп атасың деп да жибериши мүмкүн э.
2: Жанагындай мисалы Батирде жашаган болсо, ал тигүүчү машина сатып алган болсо, кошуна колуңдору бизге тынчтык керек деп, мисалы алар кошуналарынан дагы арыз келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ошолор да карайт да, жашаган үйү бар же болбосо кошуналар нааразычылыгы болбойбу, ошону алдын ала кошуналарың менен сүйлөшүп, алдын ала сүйлөшүп, ошо бизге ар кандай тоскоолдуктар болбойбу, ошолорду жаратыш керек.
0: Эң сонун
3: рахмат сиздерге, урматтуу айымдар, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү биздин уюштурган марафондун катышуучу болуп атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угуучулар, биз бул саатта өлкөдө 4 жыл мурун калктын жашоо турмушун жакшыртууга багытталган социалдык келишим, быйылкы жылдагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын топтоо аналитика бөлүмүнүн баш кадиси Үмүт Акматова менен социалдык келишимдин катышуучусу ишкер айым Рахат Алымова менен баарлашып маалымат алдык. Эске сала кетели, биринчи радиодо таңкы саат 6:00 түнкү 12:00 чейин радио марафон орун алууда.
0: Демек, саат 6:00 бери сиздердин кызматта Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова иштедик. Кезекте албетте биз кийинки кесиптештерге тапшырабыз. Кадырлуу радио угуучтар, албетте биз сиздер менен коштошобуз. Майрамдык маанай улана берсин демекчибиз.
1: Ооба, саат 9:00 кийин, 10:00 кийинки убакытта биздин кесиптештер
3: Айгинбаева.
4: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Бүгүн 7 май Кыргызстандын байланыш тармагынын жана радио кызматкерлеринин күнү. Мындан 125 жыл мурда орус окумуштуусу Александр Попов байланыш тармагында ачылыш жасап, 7 майда радио байланышты ойлоп тапканын жарыялаган. Кыргызстанда 1995-жылдын 17-апрелинде өкмөттүн токтому менен 7 май байланыш жана радио күнү деп белгиленген. Учурда радио интернеттен кийинки эле эң ыкчам маалымат булагы болуп саналат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 50 жакын радио станция иштейт. Бул датага жана кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына карата УТРКнын биринчи радиосу бүгүн радио марафон өткөрүүдө. Май майрамдарына карата демалыш күндөрү облус аймагындагы эс алуучу аймактарда милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жатат. Маалыматка ылайык, Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилик курамынын кызматкерлери аймактарга жоопту катары бекитилип, жеринде өздүк курамдын кызмат өтөөсүн координациялоодо. Ошондой эле жер жерлерде коомдук жайлар коопсуз өлкө долбоорунун алкагында орнотулган видео көзөмөл камералары аркылуу көзөмөлгө алынууда. Кызматкерлер жаратылыш коюнунда, суу боюнда жана тоо боорунда эс алып жаткан жергиликтүү тургундарга, чет элдик туристтерге коопсуздук эрежелерин сактоону эскертүүдө. Кыргызстанда 3 ай аралыгында жалпы аянты 484 000 чарчы метрди түзгөн 4461 үй жана батир пайдаланууга берилди. Бул 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 15% көп. Турак жай курулушуна жумшалган каражаттар жалпы инвестициянын 64% түзгөн. Бир жыл мурда бул көрсөткүч 60% болгон. Пайдаланууга берилген турак жайлар Жалал Абад, Чүй, Ош облустарына, ошондой эле Бишкекке туура келет. Ош шаарынын Энесай жаңы конушунда 1000 орундуу мектеп курулууда. Долбоор мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашырылат. Учурда жер казуу иштери аяктады. 3 кабаттуу мектеп 2 блоктон турат. Билим берүү мекемесинде лаборатория, китепкана, ашкана, эмгек класстары, дарыгердин бөлмөсү, компьютердик класс, жыйындар залы жана спорт залы каралган. Ал эми Өзгөн районуна караштуу Кара Тарык айылында 150 орундуу мектептин курулушу аяктады. Жумуштар 2024 жылдын декабрь айында башталган. Мектептин жалпы аянты 1282 чарчы метрди түзүп, 2 кабаттуу имараттан турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, компьютердик класс, эмгек кабинеттери жана спорт залы бар. Учурда эмеректерди жайгаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Талас районунда Арашан, Козучак жана Кумарык айылдарында 4 май күнү болгон селдин кесепеттерин тазалоо иштери жүрүп жатат. Учурда муниципалдык ишкананын техникалары тартылып, селдин кесепеттерин жоюу жана зыян тарткан аймактарды калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда көрктөндүрүү жана жашылдандыруу өнөктүгүнүн алкагында 150 миңден ашык көчөт отургузулду. Район аймагында 44 гектар жерге көчөт тигилди. Булар ийне жалбырактуу жана көп жылдык бактар. Кыргыз-Япон археологиялык экспедициясы Чүй облусундагы Ак Бешим шаарчасынын аймагында 7-8 кылымдарга таандык храм комплексинин калдыктарын аныктады. Археологиялык изилдөөлөр Шахристан эки тилкесинде жүргүзүлүүдө. Казуу иштеринин жүрүшүндө окумуштуулар күйгөн кыштан тургузулган тепкичтерди, пандусту жана платформаны тапкан. Бул архитектуралык элементтер Тан доорундагы храм курулуштарына мүнөздүү экени белгиленүүдө. Табылга белгилүү археолог Алексей Бернштамдын 1940 жылдарынын аягында ушул аймакта Будда храм комплекси болгон деген божомолун тастыктады. Экспедиция 2012 жылдан бери иш алып барууда. Кыргыз тараптан Улуттук Илимдер Академиясынын профессору Бакыт Аманбаева, Япон тараптан Тейкё университетинин профессору Казуя Ямаучи жетекчилик кылууда. Белгилей кетсек, 2014 жылы Ак Бешим шаарчасы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине Жибек жолу, Чаньян Теңир тоо коридорунун маршруттар тармагы аттуу транс улуттук номинациянын алкагында киргизилген. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, теңге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаню 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча бүгүн 7 майда абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 26 градустан 31 градуска чейин ысыйт. Талас өрөөндө 24-29 болсо, Ысык Көлдө 18-23, Нарын облусунда 19-24 градус. Ал эми Бишкек шаарында абанын температурасы 30 градуска чейин жогорулайт.
5: Итак, Беринчи Радио продолжает свою работу. Уважаемые радиослушатели, вас приветствуют в эфире Беринчи Радио Эрмек Актанов и я, Ирина Игенбаева. И как вы уже понимаете, буквально с раннего утра у нас на Беринчи Радио стартовал радиомарафон. Но мы сейчас взяли бразды правления в свои руки вместе с Эрмеком, и мы начинаем радиомарафон на русском языке. Итак, уважаемые радиослушатели, здравствуйте еще еще раз. Вы в эфире «Биринчи радио». В Кыргызстане сегодня 7 мая. Сегодня такой великий, хороший праздник. День работников связи и радио. Дата праздника связана с историческим событием. Напомню, что 7 мая 1895 года русский физик Александр Степанович Попов осуществил первый сеанс радиосвязи и продемонстрировал первый радиоприемник. 131 год назад в этот день российский ученый впервые продемонстрировал миру сеанс радиосвязи. И в Кыргызстане радио и по сей день остается основным каналом получения новостей как в отдаленных регионах страны, но и непосредственно в нашей любимой столице.
6: День радио обычно воспринимают как профессиональный праздник людей, связанных с радио, телевидением, связью, журналистикой и телекоммуникациями. Для многих это не просто дата в календаре, а символ развития информации, технологий и общения между людьми. Этот день часто ассоциируется с уважением к труду журналистов, радиоведущих, звукорежиссеров, инженеров связи, воспоминаниями о роли радио в истории, особенно во время войны, чрезвычайных ситуаций и важных событий. Атмосфера творчества, живого общения, оперативных новостей, профессиональной гордостью работников СМИ и связи. В странах бывшего Советского Союза День радио отмечают 7 мая в честь демонстрации Александром Поповым первого радиоприемника в 1895 году. Для аудитории этот день обычно воспринимается тепло и ностальгически, как праздник голоса, который сопровождает людей дома, в машине, на работе, даже в самых удаленных местах нашего Кыргызстана.
5: Что немаловажно, уважаемые радиослушатели, в этом году Кыргызское радио отмечает свое 95-летие. В 1931 году в Кыргызстане заработала первая радиостудия, и с этого момента, именно с этого года, начинается история Кыргызского радио. С начала 20 века радио стало главным достижением науки и техники, и его роль, как многие эксперты отмечают, была равна значению интернета в наше время. Но на самом деле сейчас без интернета как вообще никуда. И если в 1931 году заработала первая радиостудия, то мы, конечно, понимаем экспертов, которые говорят о том, что на самом деле роль была велика и равна значению интернета вот в наше современное время. Тогда люди слушали последние известия в исполнении таких мастеров радиоэфира, как Капар Алиев, Азиз Исмаилов, Аблизим Ниязов, Валерий Равинский, Лариса Кварацхелия. И на самом деле, если говорить об истории Кыргызского радио, то это сокровищница духовного достояния народа. И вот в золотом фонде Кыргызского радио хранится огромное число записей выдающихся творений, драгоценные плоды творческого наследия людей, ставших при жизни подлинной гордостью своего народа. Это вот произведения Саихбая Каралаева, Карамолдо Орозова, Атая Огумбаева, Мусы Баетова, Чингиза Айтматова, Тюгельбая Садыкбекова.
6: На самом деле в Кыргызстане радио остается востребованным и у водителей, и у пассажиров. Как и ранее, как Ирина отметила, в советское время радио было таким одним из источников получения информации, чуть ли не единственным. Многие собирались вот у радиоприемника для того, чтобы послушать вышеназванных наших дикторов, которые оповещали о новостях, проводили программы на разные тематические темы. В регионах, где радио «Быстрый источник новостей» очень тоже часто воспринимается как один из важных источников получения новостей, но с развитием вот технологий, интернета, все больше радио уходит и в интернет-пространство, его можно слушать не только на FM-волнах, но и в социальных сетях, в ютубах, подкасты сейчас уже очень популярны, и радиоподкасты. При этом молодежь чаще уходит, например, в стриминговые сервисы, такие как ютуб, тикток и подкасты, и многие радиостанции, учитывая все это, перенаправляют свою силу, свои ресурсы именно такие социальные платформы для того, чтобы оно звучало не только на FM-волнах, но и в таких вот вышеназванных популярных социальных сетях. Но полностью оно не исчезло, радио просто стало частью цифровой и среды, и главное преимущество радио до сих пор оперативность, живой эфир и ощущение живого голоса.
5: Итак, о значении радио, о том, что этот день значит для меня, Эрмек, для тебя, Эрмек, и вообще для наших уважаемых радиослушателей, этот вопрос мы задаем не только сегодня, 7 мая, мы этот вопрос задаем буквально всегда. Но на самом деле, когда я сажусь в машину, перво-наперво прежде завожу машину и потом уже включаю свое любимое Беринчи радио, слушаю новости, слушаю программы. Почему? Потому что это уже даже не частично, а часть моей жизни. Я уж не знаю, как у тебя, Эрмек, но у меня происходит именно так. Но раз уж мы сегодня проводим радиомарафон на Беринчи радио, я хотела бы сейчас особо представить гостью нашего сегодняшнего эфира. Хочу с особой, знаете, такой гордостью представить нашу сегодняшнюю гостью. У нас сегодня в гостях начальник цеха радиовещания и звукозаписи, заслуженный работник связи Кыргызской Республики, академик Международной академии связи Бурулуш Батаканова. Бурулуш Тапчеевна, здравствуйте. Очень приятно видеть вас в студии прямого эфира. И перво-наперво хотелось бы поздравить вас с профессиональным праздником. На самом деле для любого человека профессиональный праздник, это, наверное, знаете, дорогого стоит. Почему? Потому что когда наступает профессиональный праздник у любого человека, наверное, каждый человек, как-то, может быть, оглядываясь назад, задает вопрос, а что я сделал? Вот для того, чтобы, например, вот если мы сегодня говорим о том, что сегодня 7 мая, день работников связи и радио, то я сегодня тоже задаюсь вопросом, а что я сделала для Кыргызского радио? Поэтому, Бурулуш Тапчеевна, хотелось бы поздравить вас с профессиональным праздником. Вообще, какие чувства вас сегодня, вот с начала вот дня, с утра посетили? Понятно, что профессиональный праздник, но ведь тоже, наверное, о чем-то задумались.
7: Конечно. Спасибо за поздравление, Ирина, Эрмек. Я вас тоже поздравляю, потому что это день, как Эрмек отметил, это праздник, профессиональный праздник всех тех, кто трудится во благо развития радио. Это и инженерно-технический персонал, и журналисты, и те, которые, можно даже поздравить наших слушателей, которые, как вы правильно отметили, большей части на дороге акцент делают на радио. Конечно, воспоминания есть. Я вспомнила вообще для меня до поступления института, что есть такой праздник, я даже не подозревала. Ну что, школьники же. Потом, как только первый курс поступили, с 1976 года я стала отмечать этот праздник как профессиональный, потому что я училась в Ташкентском электротехническом институте связи, именно факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения. И 7 мая прям так масштабно в институте отмечалось с присутствием руководителей, начиная ректора и всех студентов. Поэтому этот праздник для меня очень близок, потому как я после окончания института продолжила работать в этой же сфере. И если вы сказали, если вот взглянуть историю, да, это советский ученый заложил начало радио, когда он доказал, что с помощью радиоволн можно передавать информацию. Конечно, до этого тоже норвежский ученый 1887-88 годы, еще вот европейские ученые тоже над этим работали, но Попов впервые доказал, и это расстояние было всего 60 сантиметров. Он доказал. Конечно же, развитие вот этой науки, сейчас все, что связано с беспроводным передачей, это интернет, это телевидение, это радио, это все, что связано беспроводными передачами, основано на открытии Александра Попова, ученого.
6: Да, на самом деле, вот если говорить про развитие нашего радио, Кыргызского радио, какие у вас есть впечатления, вот когда вы пришли сюда работать, какое было радио тогда, о том, какое оно сейчас, мы, конечно, поговорим еще дальше. Ну, каким вам запомнилось то радио, которое вот когда вы пришли на работу, что здесь такого вас, может быть, удивило тогда, или, может быть, на самом деле восхитило, или, может быть, наоборот, вы хотели что-то новое привнести вот именно в инженерную часть развития нашей радиостанции?
7: Дело в том, что вообще изначально же, как только радио открыли, кыргызское радио, у нас был только один единственный канал, и, соответственно, его распространение по республике было тоже ограничено в те времена. Позже, в начале, в середине 90-х годов, открылось, если вы помните, 21-й Кылымдын Жылдыздары, второй канал открыли. А еще позже, в 2007 году, с 1 января, открыли Минкиял ФМ. Это такой молодежный, музыкально-молодежный канал. Соответственно, количество каналов – это всегда один из критериев оценки развития радио в корпорации. Что еще могу сказать? Конечно, одним из достижений за 95 лет – это наш золотой фонд. На сегодняшний день насчитывает около 15 тысяч часов. Этот золотой фонд полностью сохраняется на ферромагнитных пленках. И с 2005 года мы начали процесс оцифровки фонда. В этом году мы основную часть золотого фонда завершаем и оцифровываем те материалы, которые остались в архиве, но каким-то образом золотой фонд не вошел. Но они у нас остались в таком виде пленки. Это тоже один из наших достижений, потому что единственным показателем и ваших, и нашего труда – это фонд наш. Это единственный показатель, это наша продукция. И в каком качестве мы его сохраняем, это тоже будет нашим главным показателем. В настоящее время, конечно, мы уже последние уже 10-15 лет работали над модернизацией технического оснащения. В 2010 году была частичная модернизация, но с того времени уже прошло 15 лет. То, что мы модернизировали, уже изношено, и по моральной части они не соответствуют сегодняшним требованиям, потому что сегодняшние требования для радиовещания – это не только микрофон и голос. Сегодняшние требования – это век IT-технологий. Это полностью базируется на IP-радиотехнология. И вот мы сами знаем, вот в нашей студии это впервые с помощью профессиональных цифровых камер сделали визуализацию, потому что это тоже в какой-то степени желание наших радиослушателей, потому что, когда они слушают радио, им чаще всего появляется желание посмотреть на этого человека или ведущего, да? И вот это решение вопроса введения новых технологий о визуализации, это расширило аудиторию наших слушателей, это прежде всего. Потом вот смотрите, на сегодняшний день, если после открытия, в течение вот последних, можно сказать, даже 80 лет, мы вещали только наземными средствами вещания. А сегодня как? Сегодня наши три канала, кроме FM-диапазона наземного вещания, поднимается на спутник. Кроме этого, в социальных сетях, кроме этого, у нас еще мобильное приложение. Если человек любой точки мира может войти, послушать или визуализированные передачи, посмотреть даже. Вот такое. Конечно, вот распространение на спутники, наземное вещание. В настоящее время мы смело можем сказать, что почти 100% охват населения. Это мы можем благодарить наших коллег Республиканского производственного объединения РПРМТР, которые занимаются нашу продукцию распространением на земным вещанием и на спутник они поднимают. Что доступность, можно сказать, 100%, независимо, где бы человек ни находился.
5: Бурлуш Топчеевна, ну на самом деле радио не стоит на месте. Мне сейчас вот вспоминаются конец 90-х годов, когда вот, я не знаю, Эрмек захватил это время или нет, когда вот мы ходили на запись, брали вот кассетный магнитофон, да, вот «Семерка» назывался. Как он правильно назывался?
7: Не магнитофон,
5: репортер «Семерка». Да, сколько он весил, мне вам, наверное, тоже не надо говорить, да. Потом, когда мы осуществили запись на кассету, приходили сюда и все перегоняли на вот эти вот пленки. Ферромагнитную пленку. Это хорошо, когда ферромагнитная пленка была в хорошем состоянии, но бывало и так, когда она сыпалась, и были такие моменты, что запись получалась не очень качественной, или где-то надо было обрывать.
7: Да, вы правы, это еще тем более, эта же пленка последние годы была в большом дефиците.
5: Вот тем более. И потом мы бежали сюда, вот в студию, давали, значит, режиссеру эту пленку, и вот эти вот эта вот запись, которую я и мои коллеги осуществляли, слушали здесь, и радиослушатели, конечно, слушали все те интервью, которые мы, соответственно, брали у того или иного человека, там, я уж не знаю, там много тем было, как и всегда. Но сейчас мы видим, что вот работа на радио, она намного упростилась, да, сейчас не надо брать репортер «Семерку», сейчас не надо пользоваться ферромагнитными пленками, все сейчас упрощено. Вот скажите, пожалуйста, вот переход на какие-то новые технологии, переход, я уж не знаю, к чему-то новому, он вообще доставлял какую-то трудность вот для вас? Или в принципе это было все легко и просто?
7: Вы знаете,
5: ведь все, что касается нового, кто-то говорит, это хорошо, оно упрощает нашу жизнь. Но для кого-то вот переход на новые технологии, для многих, например, специалистов, это ведь все-таки нововведение, это новизна, это все новое. И тоже как-то задумываешься на том, насколько получится, насколько это будет просто. Вот для вас это было трудностью? Или, в принципе, все, что новое было, все, что новое вводилось, в принципе, это упрощало нашу жизнь? Ну и, в частности, и вашу.
7: Знаете, в нашей работе переходной период всегда включает несколько этапов. Это подготовка технической базы, это прежде всего подготовка, а потом обучение персонала, и технического персонала, и творческого персонала. Я вспоминаю 2005 год, начало перехода на электронный формат, на жесткие носители. Это заложено 2005 год. Почему это я хорошо помню? Вот нашим же в аппаратной же стояли 4 магнитофона на ферромагнитных пленках, и новости выдавались с нескольких пленок, полтораминутные репортажи, двухминутные, и наши инженеры вот так должны были в эфире успевать заряжать. А сколько раз там рекорды рвались, сколько раз сыпалась пленка в эфире. Это было очень трудоемкое, требующее не 100, на 300% внимания и навыков, как вот с пленкой обращаться для наших работников. И 2005 год у нас, я хорошо помню, Кыяс Саттарович Молдакасым стал нашим генеральным директором. И прежде всего он поставил такую задачу. Биринчи радио будет переходить на жесткие носители. И прежде всего подготовили Ньюсрум, вы помните это, да? Полностью на компьютере, потихонечку начали изымать эти репортеры, которые на пленку писали, потихонечку начали изымать с эфирной аппаратной те же магнитофоны СТМ-600 и СТМ-610, которые воспроизводили ферромагнитные пленки. И я так думаю, что мы перешли на тот момент просто вот, да, обучали журналистов к работе, обучали наших технический персонал, везде компьютеры поставили. Ну, конечно же, был такой не от того, что незнание, а боязнь перехода журналистов, как вот правильно отметили, это все равно какой-то барьер стоит. И я так думаю, что на тот момент единственным волевым решением нашего генерального директора мы буквально в течение 2 или 3 недель мы перешли. Конечно, первые дни перехода были такие небольшие казусы, что, например, готовые передачи по локальной сети здесь мы получаем, и при выдаче в эфир выясняется, там где-то пауза непредусмотренная. Или там неправильный чистоторский подход монтажа. Естественно, мы с каждым журналистом, который один раз это допускали, поработаем. И дальше к этому вопросу не возвращались. И вот так вот 2005 год, я считаю, такой переломный момент для радио, что мы перешли на носители. Сейчас, как вы правильно отметили, сейчас все уже и на сотке монтируют, уже выдают, с любых точек выходят в эфир через телефон. Да, вы правы, что стало более доступно, технологично проще, и каждому работнику, пусть это инженер или даже журналист, это стало доступно.
5: Вот вы отметили барьер. На самом деле, я тоже сейчас вспоминаю 2005 год, когда вот мы в ньюсруме сидели, и вот нам сказали, готовьтесь, монтируйте, будет своего рода экзамен. Но на самом деле мы так переживали, даже не переживали, сколько не переживали, сколько боялись, получится ли, сдадим ли мы экзамен. Но, слава богу, сдали. И поэтому на самом деле на тот момент это был барьер, а сегодня как удобно, да, работать, Армек?
7: Да. Кроме этого, еще третий этап был при переходе, мы специально открыли оперативно-оцифровочную аппаратную. Вдруг с архива какие-то материалы надо будет выдавать, или вдруг у нас были старшего поколения наши журналисты, которые очень им нравилось на репортеры РСМ работать. Но мы пошли к ним навстречу, да, они записи приезжали и буквально в этой оперативно-оцифровочной аппаратной оцифровывали. И при этом этот журналист, он мог запросто сесть за свой компьютер и монтировать сам, готовить передачу.
6: Ну, если говорить про техническую часть, вот многие сейчас, может быть, слушают наш эфир посредством радио, в регионах Кыргызстана, может, кто-то смотрит нас. В данное время техническая часть вот из чего состоит, можете, может, рассказать нашим радиослушателям, которые, может быть, никогда не были на телевидении, на радио, не видели ту обстановку, которая здесь творится вот вокруг, то, что здесь есть камеры, свет, режиссер работает, операторы работают, внизу есть центральный аппарат, на который обеспечивает всю связь, передает весь сигнал тем, кто слушает наши передачи, новости и так далее. Если говорить про техническую часть, вот когда вот вы можете визуально объяснить нашим радиослушателям, вот сколько человек работает в данное время, да, вот в этом направлении для того, чтобы сигнал, вот наши голоса дошли до радиослушателей?
7: Конечно, это труд коллектива, который наши, как вы знаете, из трех радио, два канала работают круглосуточно, соответственно, наш инженерно-технический персонал тоже работает круглосуточно, и которые, можно сказать, за кадром, да, наши слушатели их не видят, не слышат, но тем не менее все, что происходит в студии, то, что до слушателей доходит наших, наша, пусть это будет при соцсетях, это визуализированные картинки или просто звук, за этим стоит очень большой труд, ответственный труд наших сотрудников. Это прежде всего подготовка для, например, журналиста, кажется, главное, это у него микрофон, да, и все. А дальше от микрофона что у нас? Целая техническая аппаратная, где все это, весь звук приходит, там все это готовится, это пульт нашего режиссера, который тоже инженер-технический персонал подготовил, и вот просто сдают нашему режиссеру, чтобы им было удобно работать. Последнее время мы подключили вот в связи с визуализацией нашего радио, у нас целая там телевизионная техника работает, который, как положено, сидит, работает, также субтитры, плашки дает, и нашу картинку дает на Facebook, на YouTube, на Instagram, куда надо. А последнее время у нас еще новый формат появился, что наши передачи выходят еще на канале АЛАТО-24 телевидение. Естественно, это взаимосвязь, техническая взаимосвязь с телевидением. Это тоже большой труд и телевизионных наших инженеров, и наших инженеров. Самое главное, как Эрмек отметил, это наша центрально-аппаратная. Это я всегда считаю, что это сердце нашего радиокомплекса, который связывает все наши сигналы в одной точке и работает между техническими средствами РПРМТР, постоянно с ними на связи. Если посторонний человек, если просто так случайно зашел в аппаратную, возможно, такие ситуации, или который человек, который к радио никакого отношения не имеет, со стороны кажется, человек сидит, и вот он сидит просто, сидит. Но мы-то знаем, этот человек не просто сидит. У него постоянно слух работает, это такой профессиональный. У нас такая привычка, где бы ни находились, на звук даешь акцент. А там человек сидит, все три радио слушают. Кроме этого, с телевидения приходящие. Мы знаем, некоторые наши телевизионные передачи, мы прямую трансляцию на радио даем. Вот это все, и при этом, а визуально он смотрит свои коммутационную панель, куда какой сигнал, какой канал, куда пошел. Если вдруг он соскочил с места, значит, он что-то заметил. Наша задача, самая главная задача, это бесперебойно и качественно обеспечить подачу средством РПРМТР для раздачи по всей территории Кыргызстана. Он следит круглосуточно за качеством. Это наша главная задача.
6: А вот если говорить про журналистов, может, журналистом может быть человек любой, да? Сейчас буквально у кого есть телефон, может стать журналистом, там какую-то информацию, контент какой-то выпускать. А чтобы работать вот, в технической части, обязательно нужно образование иметь техническое? Или все-таки зависит от способности человека? Например, ну вот если пришел человек, может он устроиться на работу, или он должен все-таки знать какие-то основы техники?
7: Дело в том, что я бы не сказала бы основы техники. У нас же есть разные должности. Электромеханика работает, старшие электромеханики, инженеры, инженеры высокой квалификационной категории, начальники смен. И в их функциональных обязанностях, должностных инструкциях обязательно написано, с каким образованием. Техническое образование – это лицеи, это колледж, это высшее учебное заведение. Именно техническое – это обязательно. Кроме того, что кроме сотрудников по обеспечению, бесперебойному обеспечению сотрудников цеха радиовещания и звукозаписи, с нами вместе совместно мы работаем инженерами компьютерной информационной технологии. У нас есть такой цех. Мы работаем нашими электриками. Это электричество, это питание, это основа основ, чтобы заработала техника. Поэтому вот эта совместная работа идет, естественно, электрикам, и нашим инженерам, и нашим айтишникам везде требуется минимальное образование в соответствии с занимаемой должности и категории. Это обязательно требуется. Что хочу сказать? Конечно, то, что у нас работает такая техника, такая технология, какие-то есть особенности, это даже институт может не давать. Он дает основу человеку, основу электротехники, основу радиотехники, основу телевизионной техники, основу IT-технологий. А потом, придя сюда, человек уже практически на базе то, что он получил в учебном заведении, здесь он развивает. Если у этого человека есть желание работать, и у нас есть очень такие отличные инженеры.
6: Вот вы говорили про центральный аппаратный, да? Мы часто говорим про обновление, да, ее центральной аппаратной. Вот как вы представляете, да, вот современный такой аппаратный, который раздает сигналы от радиослушателя? Может быть, в других странах вот вы видели опыт, может, стоит один компьютер вместо такого зала, да, где немного устаревшее, да, оборудование. Как вы видите вот будущее вот той раздачи информации, которая, может быть, сокращается, как Ирина выше говорила, раньше таскали такие тяжелые эти репортеры, а сейчас вот буквально можно с телефоном записать, быстрее передать голос, и уже в эфир это все пойдет в лайв, да, буквально в одну секунду. Какая центральная аппарат должна быть, по вашему мнению, для того, чтобы ну, она была легко с ней работать и как бы она была компактная?
7: Да, наша центральная аппаратная – это такая история, введен в эксплуатацию в 1983 году. И это уже он отработал почти 5 сроков своей срок эксплуатации, потому что любая техника есть ограничение срока эксплуатации. Конечно, одним из первых задач при модернизации радиокомплекса стоит под первым номером центрально-аппаратная. Естественно, сейчас, если он занимает почти 40 квадратный метр помещения, площадь, да, и он работает только в аналоговом режиме, и, естественно, процесс модернизации включает в себе полный переход на новые технологии, на IP. Радио полностью будет на IP. И, конечно же, в объемах, габаритах, я вам хочу сказать, это 5-6 раз будет меньше. Это раз. А, кроме того, что полностью цифровой звук у нас будет, полностью инфраструктура будет основана на IP-технологии. И, конечно же, обслуживание будет легче, какие-то резервные варианты будут предусмотрены. Все это у нас есть, и мы думаем, что в ближайшем будущем, это до конца этого года или в начале следующего года, мы к этому придем. Кроме того, что мы же как источник производства наших радиопрограмм, да, кроме всего этого, еще, например, в европейских странах и части России они уже модернизировали и переходят на цифровое вещание. Они уходят от FM-частоты. Так как вот само по себе уход, например, переход на цифровое телевидение тоже уже было требованием времени, потому как стало дефицит радиочастот по распространению аналогового телевизионного сигнала. То же самое сейчас есть такой дефицит FM-частоты в мире. Значит, перед нами мы должны уже быть готовы, чтобы источник подготовки наших радиопрограмм был полностью в цифровом формате, чтобы когда наши коллеги с РПРМТР начнут переходить на цифровое радиовещание, мы уже должны быть готовы к тому моменту, чтобы мы могли подать им цифровой красивый качественный сигнал без каких-либо лишних конвертаций, там, переходов.
6: Вот я раньше помню, когда в школе учился, слушал радио, вот именно по частоте АМ, да, называлась она?
8: Я слушала АМ или ФМ. Вот я знаю, что нажимали мы вот первую кнопочку, это была первая программа
7: Кыргызского радио. Это трёхпрограммный приём.
8: Да, вот у меня был дома такой.
6: Такая волна сейчас существует или уже нет? Вот, потому что был провод, да, и радио висело в кухне, и я как бы слушал радио. Вот она исчезла, да, получается, сейчас?
7: Я думаю, что совсем не исчезла. Где-то, что РПРМТР сохранился, эта частота. Вот вы вспомнили детство, а я вот не знаю, что есть такое радио, что я в будущем буду работать именно в источнике, где вот сказки. Я любила после школы сказку слушать. Помните, 15:00 Москва передавала сигналы точного времени, московские новости были, и детская сказка была, радиосказка. Позже я увидела этих людей, вот Дячи и Веджи, которые начитают эти сказки. Я видела студию литературно-драматических программ, где эти сказки писали. Я видела те пленки, где эти сказки хранились. А это же закладывалось. Кто мог подумать, что я потом я начну здесь работать?
8: А я влюбилась, знаете, в голос Любовь Михайловны Данильченко, которая тоже вот читала сказки. На самом деле я на тот момент ее не видела и не знала. И на самом деле такой был завораживающий голос. И потом вот когда я начала работать вот здесь, я Любовь Михайловну уже вживую увидела. Но на самом деле в голос было нельзя не влюбиться.
7: Вот я хочу тоже сказать Зарыл Мамбеталиевой же. У нее голос какой был. И та же Тамара Алсиитова. Я просто думаю, мне кажется, сейчас таких голосов нет, пусть наши другие ведущие не обидятся. Вот я хочу еще вспомнить голоса, которые мы с детства слушали, да. А я хочу еще подчеркнуть наше старшее поколение, которые стояли у истоков становления Кыргызского радио. Это прежде всего я бы хочу вспомнить первого директора Республиканского радиотелецентра, который закладывал фундамент и достроил вот это комплекс радиовещания, раньше назывался это «Дом радио». Это Кадырбек Камбаров. Это вот рассказывали, я слушала его интервью, он рассказывал, тогда же все это решалось через Госплан, и он постоянно ездил в вплоть до того, вот эти наши студийные отделочные материалы, в коридорах наши паркетные полы, это звукоизоляционные вот эти наши деревянные двери, да, вот это все он постоянно ездил, оказывается, в Москву, выбивал, и он стоял у истоков становления вот, строение, запуск в работу каждой студии. Я хочу вспомнить тех времен, это было же при Токамбаеве, Асамбек Токамбаевиче. Хочется вспомнить наших первых истоков, которые стояли, инженеров. Это Ананьев Константин, это Ференц был главным инженером, Леонид Георгиевич. Это здесь на радиовещании работал Новиков Олег Павлович. И до сих пор наш коллега из того поколения, как вы сами знаете, это наш Кененбаев Казбайке. Кстати, в этом году он 52-й год его стажа, как он работает в радиокомплексе. В общем, вы мне дали повод вспомнить наше старшее поколение.
8: А вот я и хотела спросить, с кем из мастеров радиоэфира вы были, например, знакомы? Вот, например, когда я пришла, я вот помню Ковалева, я помню Виктора Черкашина. А вот у вас кто в памяти?
7: Я тоже помню Ковалева, я Виктора Черкашина тоже. Черкашин еще работал на телевидении, новости вел. Я помню нашего Валерия Равинского.
8: Вот. А я хотела бы сегодня особо отметить, что я вот сейчас делаю все попытки, чтобы Валерию Матвеевичу сейчас позвонить. Я вчера с ним вела диалог, правда, это все было посредством WhatsApp, но Валерий Матвеевич обещал выйти сегодня к нам, вот сегодня в студию прямого эфира. Валерий Матвеевич, здравствуйте! Я вот хотела для наших радиослушателей напомнить, что из Германии выходит заслуженный деятель культуры Кыргызстана, народный артист кыргызской...
9: Народный артист Кыргызстана. Кыргызстана. Народный артист. Да, народный, не заслуженный.
8: Нет, заслуженный деятель культуры, я это хотела сказать.
9: Но... это было раньше.
8: Это было раньше, вот дальше уезжал, продолжаю.
9: Я уезжал из Кыргызстана, когда мне присвоили звание народного артиста республики.
8: Вот, у нас сейчас на прямой связи народный артист Кыргызской республики Валерий Равинский. Валерий Матвеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, милые мои коллеги. Я поздравляю вас с праздником и желаю самой-самой хорошей, светлой работы. Я не знаю, вы будете мне задавать какие-то вопросы или мне какие-то воспоминания свои.
8: А вот у Эрмека есть вопрос, сейчас у моего коллеги вопрос есть к вам, Валерий Матвеевич.
6: Да, вот на самом деле вы говорите про воспоминания. Может, вы вспомните те годы, когда... работали здесь на Кыргызском радио. Какие вот у вас были тогда впечатления? Какие, может, сейчас вы вспоминаете моменты работы на нашей радиостанции? Потому что я вот с удовольствием слушал вот ваше чтение вот Манаса. У нас тоже вот в эфире она выходила. Я с удовольствием вот это в вашем исполнении...
8: Причем первый исполнитель,
6: да,
8: Манаса.
6: Да, с удовольствием слушал. Вы расскажите, пожалуйста, вот годы работы здесь на Кыргызском радио. Чем вам запомнились прежде всего?
9: Я должен сказать, что это было самое, может быть, светлое время на Кыргызском радио среди 95 лет. Я начал работать в 1963 году, когда председателем комитета была Али Умаровна Батаханова, а потом были совершенно потрясающие руководители: Асанбек Токамбаев, Николай Петрович Лопарев, Умтул Шейшем Наурозова, да. Битюков Аркадий Иосифович. Ну и коллектив был совершенно замечательный. Это был расцвет, можно сказать, киргизского радио, потому что как, уезжая в 96-м году, это было время такое очень переходное, и я бы не назвал расцветом дикторского мастерства. А в то время, когда я работал, у нас проводились семинары по учебе среди дикторов не только во Фрунзе и в Бишкеке, а и дикторов Орской области, и с Сысык-Уля приезжали к нам и учились мастерству. Ну а потом мастера были совершенно прекрасные. Это и Аблизим Ниязов, и Валентина Афанасьевна Гонтарь. И редакторы были замечательные, в том числе и Ирина Иванова. Я ее прекрасно помню. У нас были прекрасные отношения. И такие передачи готовились на большом, таком литературном, хорошем уровне. Ну, что еще я могу вам сказать? На работу мы шли как на праздник. Это было время расцвета дикторского мастерства, высочайшей грамотности, большой ответственности. Могу вспомнить еще и о наших режиссерах, таких как Тимофеева Людмила, Михаил Третьяков, Уралиев Торсун, mm-hmm. народный артист.

0: женщин, и у наших мальчиков такие баритоны прекрасные, чего стоил только Азиз Исмаилов, Акматов Бекташ, Зарыл Мамбеталиева, ну и покойные уже Грибкова, Султанбеков Камиль, Абдубачаев Зулпухор, Ашимов Денишбек, Тамара Алсиитова и многие-многие другие. Это был прекрасный дружный коллектив. Мы любили друг друга и с большим почтением относились друг к другу. Вот, пожалуй, такие у меня воспоминания.
1: Валерий Матвеевич, вот вы упомянули высочайшую грамотность, большую ответственность со стороны дикторов, но сейчас дикторов у нас нет, сейчас вот мы сами готовим новости, сами читаем, но на самом деле вот о высочайшей грамотности и большой ответственности наверняка, честно надо сказать, приходится иногда мечтать. Почему? Потому что зачастую неправильно ставят ударение в том или ином слове, неправильное построение предложения. Вот как быть в этом случае, Валерий Матвеевич? Ведь опять же, когда читаешь текст в эфире, в прямом эфире, ты понимаешь, что большая ответственность перед радиослушателями. И если ты неправильно ставишь ударение или, может быть, неправильно произносишь, составляешь предложение, то там, вот по ту сторону, грамотные радиослушатели тоже могут, например, усмехнуться или, может быть, сказать про себя, что вот неправильно, неграмотно читают. Как быть в этом случае, чтобы все-таки правильно произносить ударение? Я честно хочу сказать, вот у меня и у Эрмека на столе есть словарь ударений. Вот такая вот большая, толстая книга, где правильно, надо посмотреть, и там вот увидишь, где правильно стоит ударение. И мы этой книгой зачастую пользуемся. Но бывают такие, знаете, моменты, когда, например, неправильно читаешь слово и ударение неправильно ставишь. Квартал или квартал, да, ну я к примеру говорю. А вот насколько нельзя забывать о том, что прежде всего большая ответственность перед радиослушателями. Ведь есть радиослушатели, слушатели грамотные, и когда мы неграмотно, например, читаем, неграмотно ставим ударение в том или ином слове, то, как говорится, грех цена нашей работе.
0: Да, я хочу вам сказать, что первый такой урок я получил, участь в Москве у Елизаветы Алексеевны Емельяновой. Это моя первая московская учительница, когда я при ней сказал, я не придал этому значению, она воскликнула: «Валерий, не придал!» С этого момента, и я даю в такой маленький совет вам, если ты не знаешь, где поставить ударение, лучше заменить
1: синонимом.
0: Но это уже, да, синонимом, но близким к содержанию, не просто синонимом. Что я хочу сказать? Постоянная учеба, постоянное стремление, а сейчас это очень несложно. Открывается Google и масса рекомендаций, к которым тоже нужно относиться очень осторожно, потому что очень много проходимцев появилось, которые неграмотно преподают какие-то наши чисто дикторские приемы. И поэтому с большой ответственностью, например, это, у нас это был позор, неправильное ударение или безграмотное чтение какое-то. Мы старались этого не допускать, поэтому я и сказал о большой ответственности нашей. Только я очень сожалею, что еще... Не знаю уж кого за это... Почему исчезло. Это само слово «диктор». Это очень неправильно. Но большая личная ответственность. И я не знаю, в Москве, например, висела доска, на которой

0: вывешивались в браке, и это был позор просто попасть на эту доску. Заведите
1: такую доску.
0: У нас, да, и у нас на радио такую доску, где можно вывешивать браки, сделанные ведущими, редакторами, кто выступает, выступает у микрофона. И я хочу вам сказать, что сейчас, когда есть YouTube, когда есть там столько прекрасных советов, нужно выберите себе самого грамотного, сделайте его своим педагогом, и пусть он следит за этим. Вот такие у меня советы вам.
2: Валерий Матвеевич, вот разрешите задать такой вопрос вам, может быть, немного личного характера. Вот сколько лет вам было, когда вот такие годы вы работали здесь на Кыргызском радио? Сколько вам было лет? Сколько вам сейчас лет? И вот сейчас в Германии, вот вы чем занимаетесь? Вот, потому что многие радиослушатели, которые слушали вас, помнят вас, наверняка хотят узнать, а вот как вы проводите время, почему вот вы исчезли, почему вот вы уехали в 96-м году, вот об этом.
1: Ну, может быть, сейчас и к вам до сих пор продолжают, например, обращаться редакторы, чтобы вы дали им совет. Ну, знаю одно, что Валерию Матвеевичу уже 89 лет, и Валерий Матвеевич, извините, я, наверное, скажу, Валерий Матвеевич родился в 1937 году. Правильно я говорю, Валерий Матвеевич?
0: Совершенно, да, совершенно. Верно. Совершенно верно. Я пришел на радио в 63-м году. До этого я работал в киностудии, и, в общем-то, впервые я появился, мое звучание произошло на киностудии. Меня открыл такой режиссер Герштейн, был у нас документалист, и первые мои записи это в киножурналах «Советская Киргизия». А в 63-м году я прошел конкурс на радио, и я как раз работал на фильме «Зной», и во время простоя на этом фильме, который снимал великолепный режиссер Лариса Шипицка. Я прошел конкурс и стал работать. Принимала меня тогда Али Умаровна Батаханова на работу. Это совершенно потрясающий руководитель был. Маленькая женщина, которая вела большую работу и прекрасно работала. Вообще нужно дать должное, что и Умтул Шейшена Урозова, и Батаханова, это два таких руководителя были выдающихся, а потом это где-то и мое открытие, он стал Сатывалды Джейнбеков стал председателем радио и телевидения нашего. Я тоже участвовал в его становлении. Ну, что я могу вам сказать? Личная ответственность. Вот что должно руководить всеми, кто садится к микрофону. Это большая ответственность перед слушателями. Нас, радиослушатели, очень любили. Я получал, и не только я, а многие из нас получали прекрасные письма от радиослушателей. Было какое-то взаимное общение. Я не знаю, сейчас это есть или нет. Но хотелось бы, чтобы наше радио становилось все лучше и лучше с каждым годом. Особенно сейчас, когда такая техника. Ведь я помню, когда к 6 часам утра нужно было приходить на работу к 6 утра и открывать станцию, говорит Фрунзе. Доброе утро, товарищи. Киргизское радио начинает свои радиопередачи. Это было очень рано, и нельзя было опаздывать. Я даже помню, как я пришел, не надевая носки на ноги, а, можно сказать, босиком. Ну, вот так.
1: Валерий Матвеевич, спасибо вам огромное за то, что вот вы сегодня нашли время и сегодня приняли участие в нашем радиомарафоне. Мы хотели бы вам пожелать крепкого здоровья. Дай вам Бог всего самого наилучшего и будьте здоровы. А я хотела бы нашим радиослушателям напомнить, что на прямой телефонной связи с нами был народный артист Кыргызской Республики Валерий Равинский. Спасибо вам огромное. Ну и под занавес наш...
0: Вам большое спасибо. Я до сих пор русскоязычным слушателям в Германии преподаю красноречие. И это моя такая отдушина среди, бывает, очень серенькой жизни. Моя родина Кыргызстан, в которой я вырос и которая... дала мне большие возможности в жизни. Большое ей спасибо и низкий-низкий поклон.
1: Спасибо вам огромное.
0: Родной земле.
1: Спасибо, Валерий Матвеевич. Будьте здоровы, будьте здоровы. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Ну и под занавес нашей программы, Бурулуш Тапчиевна, тоже, я думаю, может быть, есть несколько слов сказать радиослушателям, может быть, есть несколько слов сказать нам, редакторам, выпускающим. Ведь Валерий Матвеевич сказал, что когда садишься к микрофону, прежде всего должна быть большая ответственность. И это очень немаловажный фактор, даже самый такой главный фактор, когда мы садимся к микрофону, мы не должны забывать, что самое главное – грамотно говорить, грамотно ставить ударение и не забывать о том, что тебя слушают радиослушатели.
3: Да, очень для меня было очень приятное интервью сейчас в прямом эфире. Я желаю нашему старшему коллеге здоровье, здоровье, еще раз здоровье, бодрствование, долгих лет жизни. Ответственность нужна, наверное, везде, всем нам, даже нашим инженерам. Без ответственности это уже дело вперед не будет двигаться. А сейчас просто сегодня такой праздник. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех своих коллег и коллег, которые работают в РПРМТР, и здесь наших коллег с нашим профессиональным праздником. Успехов в работе и, конечно же, здоровья и благополучия в их семьях.
1: Спасибо вам, Бурулуш Тапчиевна, за участие в нашей программе. Я хотела бы нашим радиослушателям напомнить, что гостьей радиоэфира сегодня была начальник цеха радиовещания и звукозаписи, заслуженный работник связи Кыргызской Республики, академик Международной Академии Связи Бурулуш Батаканова. Мы продолжаем нашу работу, и сейчас у нас в 11 часов новости к этому часу, после чего работа радиомарафона продолжится. Оставайтесь на нашей волне.
4: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. В городе Ош доставили частицу вечного огня, взятую могилы неизвестного солдата в Москве. Как сообщает мэрия южной столицы, акция прошла в рамках международной эстафеты «Огонь памяти». Ее привезли представители Народного фронта, известный врач и телеведущий Андрей Продеус, а также медиа-куратор Татьяна Светличная. Торжественная церемония зажжения огня состоялась на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководитель аппарата мэрии города Ош Мухтабек Осмоналиев, генеральный консул России, ветераны, военнослужащие и жители города. Представители городского совета ветеранов зажгли вечный огонь и поздравили присутствующих с 81-й годовщиной Победы. В завершении участники отметили значение данной акции в сохранении памяти о героях и воспитании подрастающего поколения. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызской Республики, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также о возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта и сохранить безопасность. Важно не замалчивать проблему и не оставаться с ней один на один. Также значимым направлением является работа с семьями группы риска, проведение профилактических бесед, оказание психологической и социальной поддержки, говорится в сообщении ведомства. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Безопасная семья – основа стабильного и благополучного общества. Сегодня, 7 мая, на Беринчи радио проходит специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире проходят тематические программы, встречи и беседы с гостями. Кыргызское радио является одним из старейших средств массовой информации страны и на протяжении десятилетий остается важной площадкой для оперативного информирования населения, культурного просвещения и общественного диалога. Наш праздничный радиомарафон продолжится до 12 часов ночи в прямом эфире Беринчи радио. С 11 мая текущего года в рамках поручения президента Кыргызской Республики планируются встречи мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с населением. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города и станут площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием городской инфраструктуры, работой муниципальных служб и предложениями граждан. Свердловский район, 11 мая в 16:00. Встреча состоится в Кыргызско-Российском Славянском университете по адресу улица Киевская, 44. 12 мая в 16:00 горожан примет Бишкекский лицей имени Чингиза Айтматова. Первомайский район. 13 мая в 16:00 диалог с жителями района пройдет в Кыргызском экономическом университете имени Рыскулбекова. 14 мая в 16:00 площадкой встречи станет Национальный центр детей и подростков Сейтек. Ленинский район. 15 мая в 16:00 встреча состоится в Бишкекском гуманитарном университете имени Карасаева. 16 мая в 16:00 продолжение встреч пройдет в Кыргызском национальном университете имени Баласагына. И Октябрьский район. 18 мая в 16:00 жители района смогут встретиться с мэром в зале Таберик по адресу улица Байтик Батыра, 17. 19 мая в 16:00 встреча пройдет в Международном университете Алато по адресу улица Анкара, 1/8. И в завершение выпуска о погоде. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область 6,31. Таласская область плюс 24,29. Баткенская, Ошская и Джалабадская области плюс 26,31. Иссык-Кульская область плюс 18 область плюс 19,24. В Бишкеке сегодня без осадков. Ветер западный. Секунду. Температура воздуха днем плюс 28,30.
5: Биринчи радио түз эфирдеги радио марафонду улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Мээрим Абдраманова. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү эфир Кыргыз радио уктуруусунун 95 жылдыгына жана эл аралык радио жана байланыш күнүнө карата өтүп жатканды эсиңизге сала кетейин. Кыргыз радиосунун түптөлгөнүнө 95 жыл толуп, кылымга тете тарыхты басып өткөн улуттук уктуруу бүгүн дагы эл менен үндөшүп келет.
6: Ушул жылдар аралыгында радио маалыматтын, маданияттын жана улуттук баалуулуктардын жарчысы болуп, миллиондогон угармандардын ишенимдүү шеригине айланды. Замандын талабына жараша техникалык жактан жаңыланып, бүгүнкүндө радио уктуруулар өлкөнүн баардык аймактарында, анын ичинде чек ара аймактарына чейин жетип жатат. Кадырман угармандар, бүгүн биз 95 жыл эфирде радио жыштыгы жана заманбап өнүгү деген темасында сөз кылабыз. Студиябыздын мейманы РПРМТ Ачык акционердик коомунун башкы директору Жолоров Алмаз Турумбекович. Кош келдиңиз.
5: Кош келдиңиз. Ошондой эле бир аздан соң УТРКнын башкы директорунун техникалык маселелер боюнча орун басары Касымов Искендер Исанбекович дагы биздин катарга кошулат. Андыктан биздин толкундан алыстабай, биринчи радионун радио марафонуна кошулууга чакырамын. Дагы бир ирет айта кете турган болсок, УТРК менен РПО РМТР ортосунда кызматташтык түзүлүп, биринчи радио жана кыргыз радио окутууларынын кеңири жайылтуу иштери башталган. Анын алкагында чек арага жакын аймактарда ретрансляциялар орнотулуп, радио уктуруулар FM диапазонунан сапаттуу таркатыла баштагандыгы айта кетсек болот.
6: Туура кесиптеш, бул аракеттердин негизги максаты калкты кыргыз тилиндеги маалымат менен камсыз кылуу жана аймактарда маалыматтык коопсуздук бекемдөө болуп саналат. Мындан тышкары Баткен, Ош жана Жалал Абад областарында радионун камтуу аймагын кеңейтүү планы кирген.
5: Жакшы болот, анда берүүбүздү уланта берели. Бизде келген мейманыбыз

0: дагы катуу иштейт, кышында дагы катуу иштейт. Анан ошондо биз тиги Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстандан сатып алганда бир өзүбүздөгү өндүргөн электр энергиядан кымбат алат экенбиз. А чакан кестердики алардыкынан арзаныраак. Ошон үчүн муну аласыңар деп анан азыр эми чакан кестер көбөйө баштады. Ошол ар бир ишкерлер чет эл инвестициялардын жардамы менен өзүбүздүн ишкерлердин өздүк каражаттарынын эсебинен мамлекеттин эсебинен атайын мамлекетте ошол чакан ГЭС деген мамлекеттик ишкана ачылып алар ушул көзөмөлгө алып бул абдан туура саясат, туура багыт. Мына бир кээ бир жерлерде бир айылды чоң айылды ошол чакан ГЭС өзү электр энергия менен камсыз кылып коет экен да. Муну эч жээрбестен, тескерисинче колдоп муну көбөйтүшүбүз керек. Ар түрдүү мүмкүнчүлүк бул суу эч бир ичкенге дагы айыл чарбасына дагы зыян жок. Ал труба аркылуу кайра эле ошол сууга кошулат. Анын эч зыяны жок. Ошондуктан бул саясат эң туура болду. Муну көбөйтө бериш керек, колдоп ошо ишкерлерге Кудай ошолордун ишине ийгилик, азаматсыңар, көбөйтө бергиле деп айткыбыз келет ошону.
1: Абдан жакшы. Аскарбек Түкөшевич, мынакей азыр өзүңүз байкасаңыз, Кыргызстандын 2030-жылга чейин өнүгүү программасы бар. Абдан чоң мындай амбициялуу пландар, так анан каржы булактары да сөз бөлүнүп ушундай болот да. Анан мамлекет башчы барганда деле кайсы аймак барса дароо эле өнүгүү программасын сурайт да. Ошол стратегиянын негизиндеги программалар да булар. Анан өнүгүү программалары жөнүндө эмнени айтат элеңиз? Мисалы кагаз жүзүндө калбаш үчүн жана каражатын да кошо каралып атканы, баягы бул башыңыздан өткөн иш да.
2: Ооба, абдан жакшы, амбициясы күчтүү программа да. Мына 2030-жылга карата мына бүгүнкү күнгө салыштырмалуу өндүрүүнүн көлөмүн 30% жакын көтөрүү боюнча өкмөткө, ушу жергиликтүү бийликтерге тапшырма бербедиби? Аны аткарыш үчүн ал акча каражат менен бекемделиш керек. Ошого байланыштуу акча каражатын дагы ошол эле айыл чарба министрлигине областтар боюнча бөлүп ошо акча каражаттарын тиешелүү суммаларды бөлүп берүү боюнча да чечим кабыл алынып бүгүнкү күнү ошондой иштер жүрүп атат да. Ошондо 30% көтөрүлсө бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген эң негизги элибизге, журтубузга жанагы социалдык маанидеги азык түлүктөр. Азык түлүктөрдүн ошонун саны өсөт да, көбөйөт. Мына мисалы бүгүнкү күнү айрым эле түрлөр боюнча биз камсыз кылып атабыз да. Жанагы 9 түрү бар да социалдык маанидегичи. Ошол картошко, эт, май, суу май, жумуртка сыяктуучу. Ошол 9 түрдүн 6-сун менен эле камсыз кылып атабыз. Мына президенттин эң негизги тапшырмасы социалдык маанидеги азык түлүктөрдүн санын көбөйтүп, ошол 30-жу жылдары бизде керек болсо ошол бүгүн өзүбүз толук камсыз кыла албай аткан айрым айыл чарба азык түлүктөр менен толук камсыз кылып, керек болсо андан ашышыбыз керек да. Мына мисалы бүгүн тапшырма берип атат жанакы мөмө чөмөлөрдүн ичинде жанагы кулпунай, жанагы малина сыяктуучу. Ошолордун экспортун көбөйтүү боюнча керек болсо ошо бүгүнкү күнү жеке ишкерлер өздөрүнүн демилгеси менен 60-80 ашуун өлкөлөргө мисалы экспортко чыгаруу боюнча иштерди алып барып атышат да. Менимче ушул жумуштар аткарылып кетсе албетте жакшы болот. Кайра эле жанагы ирригация боюнча мисалы ушул чүйүл өрөөндө ирригация өзүнүн убагында абдан жакшы каралбай калган жанакы жерлердин баары, жанагы лотоктордун баары бүт демонтировать тонолуп кеткен. Ошолорду калыбына келтирүү боюнча мен билгенден 20 миллиарддан ашык акча каралды да. Бул албетте чоң сумма. Бул абдан айыл чарбасын алды жылдыруу боюнча көп өбөлгө түшө турган маселе да. Анан мындай мисалдар бүт регион боюнча кетип атат да. Регион боюнча ошол нарында, ошол ысык көлдө, Ош, Жалалабад, Баткенде канчалаган каналдар курулду. Көптөгөн каналдар курулду. Жанагы 30-чу жылга карата берилген тапшырманын негизинде менимче 60 миң бекен, 70 миң бекен ошол жергиликтүү маанидеги каналдарды калыбына келтирүү боюнча тапшырма жазылганда. Албетте ошондо айыл чарбасы көтөрүлсө, анда биздин өлкөдө алдыга жылуу өнүгүү маселеси, өнүгүүлөр болот да. Андай кылбаса болбойт.
3: Эң сонун. Биздин берүүбүз дагы аяктап калган экен. Чындыгында аймактар өнүксө, жогоруда сиздер меймандар белгилегендей эле өлкөбүз өнүгөт эмеспи? Анын сыңарындай биздин аймагыбыз өнүксүн, аны менен катар мамлекетибиз да өнүксүн. Биз ушул радио марафонун алкагында аймактарды өнүктүрүү темасына кайрылганбыз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова жана Мээрим Абдраманова алып бардык. Бизде конокто Кыргыз Республикасына жергиликтүү өз алдынча башкаруу тармагына эмгек сиңирген ишмер Аскарбек Алиев жана Кыргыз жайыты улуттук ассоциациясынын башчысы коомдук ишмер Абдымалик Эгембердиев агай болду. Сиздерге ыраазычылык билдирели.
1: Урматтуу каармандар, биз уктуруубузду жыйынтыктайлы. Ушуну менен биз азыр болсо кесиптешибизге жаңылыктарга кезек берет экенбиз. Саламатта туруңуздар, кесиптеш, сөз сизде.
4: Рахмат. Вы продолжаете слушать Биринчи радио в эфире Новости часа. Министр МЧС Кыргызстана Канатбек Чыныбаев ознакомился с селеопасными участками в Баткенской области. По данным профильного ведомства, глава в первую очередь посетил село Ак-Татыр Баткенского района, где на месте совместно со специалистами рассмотрел вопросы укрепления берегов селепропускного русла и предстоящей работы в данном направлении. В селе Буджумсу Башинского Айлокмету, где проживает более 13 тысяч человек, Канатбек Чыныбаев поручил завершить подготовку документации для строительства защитных сооружений в новом жилом массиве. Ранее этот вопрос поднимался жителями на Народном курултае. Реализация проекта пройдет по линии службы защиты от селей и паводков. Далее министр посетил участок Сырыкжай в селе Таян, где выявлена необходимость строительства селезащитного сооружения протяженностью около 100 метров. Поскольку местными органами власти уже проведены проектно-изыскательные работы, МЧС возьмет под контроль реализацию мер по защите села от селевой угрозы. Отмечается, что еще 30 апреля в Аильном Аймаке Орозбеков Адамджайского района сель сошел по руслу Тамаша-Асай, которая используется как внутренняя хозяйственная дорога, что создает высокий уровень опасности. Данный вопрос был обсужден на месте с акимом района, а также рассмотрены совместные меры по обеспечению безопасности. В городе Ош доставили частицу вечного огня, взятую у могилы неизвестного солдата в Москве. Как сообщает мэрия южной столицы, акция прошла в рамках международной эстафеты «Огонь памяти». Ее привезли представители Народного фронта, известный врач и телеведущий Андрей Продеус, а также медиакуратор Татьяна Светличная. Торжественная церемония зажжения огня состоялась на мемориальном комплексе, посвященном погибшим в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие руководители аппарата мэрии города Ош Мухтыбек Османалиев, генеральный консул России, ветераны, военнослужащие и жители города. Представители городского совета ветеранов зажгли вечный огонь и поздравили присутствующих с 81-й годовщиной Победы. В завершении участники отметили значение данной акции и сохранение памяти о героях и воспитании подрастающего поколения. В Кыргызстане усиливают меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызской республики, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также о возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта и сохранить безопасность. Важно не замалчивать проблему и не оставаться с ней один на один. Также значимым направлением является работа с семьями группы риска, проведение профилактических бесед, оказание психологической и социальной поддержки, говорится в сообщении ведомства. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Безопасная семья – основа стабильного и благополучного общества. Сегодня, 7 мая, на Биринчи радио проходит специальный радиомарафон, посвященный 95-летию Кыргызского радио. В течение всего эфирного дня в прямом эфире проходят тематические программы и встречи, и беседы с гостями. Кыргызское радио является одним из старейших средств массовой информации страны и на протяжении десятилетий остается важной площадкой для оперативного информирования населения, культурного просвещения и общественного диалога. Наш праздничный радиомарафон продолжится до 12 часов ночи в прямом эфире Биринчи радио. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков. Завтра днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 12-17, днем плюс 28-33. Таласская область ночью плюс днем плюс 26-31. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. Исыкульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. Нарынская область ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 30-32.
5: Итак, уважаемые радиослушатели, Биринчи радио продолжает свою работу, и, как было отмечено, буквально с раннего утра на волне Биринчи радио мы начали и, соответственно, продолжаем радиомарафон. И вот, как было отмечено моим коллегой, мы проводим различного тематического рода программы, обращаемся и ко многим другим темам. И вот сейчас хотелось бы озвучить ту тематику, ту тему, о которой мы сегодня и будем говорить, а тема касается Евразийского экономического союза. Более подробно мы сегодня будем говорить о том, что более половины экспорта Кыргызской республики уходит в страны Евразийского экономического союза. Но прежде чем перейти к этой тематике, Эрмек, хотелось бы еще раз напомнить нашим уважаемым радиослушателям и пользователям нашей социальной странички в Фейсбуке, что сегодня в Кыргызстане отмечают День радио. В этом году Кыргызское радио отмечает свое 95-летие. Необходимо отметить, что в настоящее время информационные технологии, а также способы распространения, доведения информации до общественности стремительно развиваются, и здесь одним из главных таких источников, откуда люди, соответственно, получают информацию, это является радио. И мне хотелось бы сегодня представить, давай, гостей, Эрмек. Я представлю, и потом уже буду задавать, соответственно, вопросы. Сегодня, как я уже отметила, мы будем говорить о том, что более половины экспорта Кыргызской республики уходит в страны Евразийского экономического союза. И хотелось бы сейчас представить гостей, которых мы пригласили в студию прямого эфира. У нас сегодня в гостях Алтынбек Карабеков, это заместитель начальника управления Государственной налоговой службы по работе с неучтенными товарами по городу Бишкеку и Северному региону. У нас сегодня в гостях Даткаим Джардамбекова, это главный инспектор отдела организации администрирования в рамках Евразийского экономического союза Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской республики. И сегодня у нас в гостях Тулюмбек Абдыров, доктор экономических наук, профессор. Ну вот прежде чем перейти к тематике ЕАЭС, ну давайте, Тулюмбек Шакирович, я первый вопрос адресую вам вот касательно радио. Вот для меня радио – это не только профессиональный день, это прежде всего частичка моей жизни. На самом деле большая часть моей работы, большая часть моей жизни проходит здесь, в стенах УТРК, в стенах Первого канала, и многие радиослушатели, наверное, знают, кто такая Ирина, это обозреватель Биринчи радио. Вот для вас радио что это? Ну, понимаю, что это для вас источник информации, но тем не менее мы вас тоже очень часто приглашаем, и спасибо огромное вам за то, что вы стараетесь не отказывать и приходите в студию прямого эфира, чтобы ответить на те или иные вопросы. Вот для вас радио это что? Источник информации или не только?
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И, во-первых, прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел поздравить всех работников радиовещания с таким знаменательным событием. 95 лет – это Очень действительно знаковая такая цифра для Кыргызского радио, потому что с радио мы понимаем, что это становление.

0: Было столько лет, и первый, вот, скажем так, сопричастность, или когда услышали это вот дома радио, мы помним, у нас такие маленькие эти включались, специальная сеть была для радио, и получали всю информацию, что у нас происходит в Кыргызской республике. И, конечно, знаменательно то, что радио играет очень большую роль именно в жизни нашей страны. И хотелось бы отметить, что для меня радио не только как источник информации, но я из радио иногда и слышу очень много о культуре. Сам непосредственно участвую как эксперт по экономике, делюсь своим мнением. И очень важно, что в наше время есть альтернативный такой вот именно как радиоисточник, который всегда дает очень серьезную, очень конкретную и как Беринче Радио я хотел бы отметить информацию о всех аспектах нашей разносторонней жизни в нашей стране. И это и культура, это и сельское хозяйство, это и экономика, это и политика. И где бы там ни было, я Ирина вас знаю очень давно, и я очень рад нашему знакомству. И знаю, как вы преданно относитесь к вашей работе, и не только вы. Вот здесь Мерим, здесь Эрмек и другие, если я приношу извинения, если я кого-то не назвал. А Талай Куль Эдилер, которые вот всегда делятся очень серьезной информацией с радиослушателями. И, конечно, хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, вот источника такой неиссякаемой энергии, которая у вас есть, и оставаться такими же очень серьезными бойцами невидимого фронта, которые доносят очень хорошую информацию и вовремя, самое главное, и очень правдивую информацию. Спасибо вам большое, еще раз вас всех с праздником.
1: Спасибо большое, Тулембек Шакирович. Вот сегодня, кстати, мне задали вопрос, что молодое поколение сегодня задается вопросом, насколько радио актуально, насколько сегодня молодое поколение слушает радио. Но я утвердительно ответила в ответ, что да, радио сегодня актуально. Я знаю, что вы передвигаетесь на своем автомобиле, электромобиле. Если вы садитесь в электромобиль, я уж не знаю, может быть, сейчас вы на автомобиле передвигаетесь. Вы что первонаперво? Помимо того, что вы заводите двигатель автомобиля, и когда уже начинаете ехать, вы включаете радио, будь то Беринче радио или какое-либо другое радио, поэтому об актуальности радио сегодня, наверное, даже спорить не стоит.
0: Да, конечно, это однозначно, я еще раз говорю, когда в машине, особенно с учетом наших пробок в нашей стране, мы очень долгое время находимся в автомобиле, и, естественно, особенно утреннее и вечернее время, и переключаешь радио, ну и Беринче радио я примерно знаю, когда, в какие моменты. Mm-hmm. Есть очень интересные, актуальные такие передачи, где мы можем услышать очень серьезное такое мнение об разносторонних там аспектах нашей повседневной жизни.
1: Ну вот хотелось бы мне сейчас обратиться к представителям Государственной налоговой службы, к Алтынбеку и ДКМ. Вот для вас радио, это понятно, что источник информации, ну а помимо того, что оно источник информации, вообще слушаете радио или вот все-таки стараетесь смотреть только телевизор, открывать телефон, открывать информационные сайты, оттуда черпать информацию, или все-таки радио тоже присутствует в вашей жизни?
2: Здравствуйте.
1: Только честно.
2: Конечно, честно. Только честно. Так, от имени Государственной налоговой службы в первую очередь разрешите поздравить вас с профессиональным днем, днем радио. Как вы заметили, как Агай заметил, радио для нас является источником информации и современности, когда очень много фейковой информации. Радио является достоверным источником информации для нас. Поэтому, еще раз повторюсь, от имени Государственной налоговой службы желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов и благодарной аудитории.
1: Спасибо.
2: Пусть будут только хорошие новости.
1: Будут хорошие новости, мы стараемся. Пожалуйста, Даткаим, насколько радио в вашей жизни тоже, может быть, немаловажную роль играет? Ну, может, я немножко громко говорю, но тем не менее.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Я тоже хотела бы вас поздравить с вашим профессиональным днем. Пусть у вас будут всегда яркие и интересные эфиры и вовлеченные слушатели. Я как автовладелец каждое утро также включаю не только музыку, но и радио, так как нужно быть всегда в курсе всех новостей, и особенно то, что вещается на ваших радиостанциях.
1: Спасибо огромное за такие теплые слова, но на самом деле здесь, вот сидя в студии прямого эфира, многие наши радиослушатели, когда включают радио или включают, может быть, Facebook, открывают страничку Беринчи Радио, и когда они слушают вот подобного рода программы, вот мы говорим о Евразийском экономическом союзе, когда мы вот сегодня будем говорить о том, что более половины экспорта из Кыргызской республики уходит в страны Евразийского экономического союза, это ведь тоже достоверная информация. Едешь в машине и, соответственно, слушаешь всю ту информацию, которую вы озвучиваете. И вот, кстати, если говорить о сегодняшней теме, то только за первые два месяца 2026 года страны Евразийского экономического союза стали ключевым направлением экспорта Кыргызстана. И вот даже озвучивается такая цифра, что на них пришлось 56,6% всех зарубежных поставок. А это подтверждает высокую зависимость экономики от рынков ближайших партнеров. Но на самом деле мы сегодня в программе будем об этом более подробно говорить и будем говорить о том, с кем активнее всего работает Кыргызстан, что Кыргызстан может стал экспортировать больше всего, более активно. Будем говорить и о том вообще, а может быть, есть среди товаров то, что Кыргызстан даже прекратил экспортировать. Может быть, и такая информация сегодня прозвучит. Эрмек.
4: Да, на самом деле вот вопрос экспорта остается таким важным для нашей страны. Экспорт и импорт. Мы знаем, что вот Беринчи Радио большое внимание уделяет экономическим вопросам, в частности, вот именно развитию, например, той же Шанхайской организации сотрудничества, вот развитию мегапроектов, как Камбара-Атинская ГЭС, строительство железной дороги, Кыргызстан, Китай, Узбекистан, и в целом много рубрик у нас есть про экономику нашей страны, о том, каков ВВП страны и как в целом развивается наша экономическая часть. Не секрет, что развитие экономики – это прежде всего стабильность, это зарплаты, пенсии, пособия и так далее. Чем лучше развивается экономика, тем больше поступает вот именно в казну средств для того, чтобы выполнять вот такие социальные обязательства нашей страны. Ну, первый вопрос мы хотели бы адресовать, уважаемые гости, отправим вам по поводу тех товаров, которые вывозятся, да, из нашей страны, импорт, экспорт, мы тоже отмечаем. Насколько вот нашим предпринимателям и в целом бизнесменам, наверняка они все уже знают, как правильно, может быть, вывести товары, задекларировать, чтобы не было проблем на таможне и так далее. Наверняка вот в этом направлении у вас есть что сказать, потому что это тоже такой важный момент.
1: Пожалуйста, Датаим.
3: Хотелось бы отметить то, что ГНС, согласно протокольного соглашения с Республикой Казахстан, на сегодняшний день на пунктах учета товаров регистрирует электронный счет фактуры, который необходимо предоставлять при пересечении кыргызско-казахской границы. Помимо электронного счета фактуры, из документов это СМР, международная транспортная накладная, и сертификаты, если товар подлежит ветеринарному либо фитосанитарному контролю. Помимо этих документов, так как Кыргызстан экспортоориентированная страна, помимо счет фактуры, СМР, либо сертификатов ветофитоконтроля, документы мы не запрашиваем, чтобы экспортеры могли продавать свой товар в рамках торговли с государствами-членами ЕАЭС. Также хотелось бы отметить то, что с 1 апреля Российская Федерация внедрила СПОТ. Это тестовая версия. Экспортеры Кыргызской Республики, Белоруссии, Казахстана и Армении при ввозе товаров в Российскую Федерацию должны заблаговременно оформлять сопроводительную накладную. В принципе, это у нас уже имеется. При импорте на территорию Кыргызской Республики у нас импортеры также оформляют сопроводнакладную. Там также выходит QR-код, который предоставляется на пунктах учета товаров. То же самое внедряется в Российской Федерации. И с 1 июля хотим отметить то, что уже будет введен боевой режим данного спота, Помимо сопроводно-накладной, экспортеры также должны вносить денежные средства на депозитный счет. В принципе, такое у нас тоже уже внедрено. При импорте товаров в республику, ну, в нашу страну, импортеры также, если они подпадают под критерии рисков, это справка с галочкой при импорте товаров, то также вносят денежные средства на депозитный счет, либо сразу на НДС.
4: Критерии риска, какие здесь существуют риски?
3: Получается, это первичное получение справки. Если субъект не оплачивал НДС и справка была аннулирована, также проставляется данная галочка, и субъект в течение 180 дней вносит либо на депозитный счет, либо на сразу на НДС авансом 12% от облагаемой стоимости импорта.
4: На самом деле, вот вопрос быстрого провоза товаров такой очень актуальный. Вот мы иногда видим в средствах массовой информации о том, что, например, некоторые грузовики, да, застаиваются на границе. И здесь вот именно цифровизация, наверное, тоже, да, играет такую большую роль при прохождении товаров.
3: Если смотреть при импорте в Кыргызскую республику, у нас сейчас все документы на импорт оцифрованы, начиная от справки и заканчивая той же самой сопроводно-накладной. Импортер, если заранее все документы свои подготовит и отправит через свой кабинет в налоговую службу, то в быстром темпе все обрабатывается и уже ввозится товар.
4: А если говорить вот про то, что мы понимаем, что вот цифровые есть специальные пломбы, да, которые ставятся на навигационные пломбы, которые контролируют вот весь от точки А до точки Б, пока товар доходит, это тоже такая нужная, как бы, может, процедура, для которой позволяет весь процесс быстро, да, пройти. Вот про навигационные пломбы очень много мы тоже проводили эфиры, и здесь ряд, может быть, есть какой-то вопросов, но вот можете рассказать об этом?
3: Да, если вкратце рассказать, навигационные пломбы внедрили в рамках ЕАЭС 11 февраля 2026 года. Данные пломбы у нас только на алкогольную и табачную продукцию. Там есть перечень кодов ТНБ на уровне 4 знаков. Если экспортер вывозит товар с данными кодами ТНБ, то необходимо навесить навигационную пломбу. Сам процесс навешивания, он тоже был отработан в рамках пилота, который у нас до введения в бой тоже проводился. Там очень простая сама схема отправки заявки, обработки заявки и далее уже навешивание пломбы. Пломба у нас для удобства как экспортеров навешивается на пунктах учета товаров и далее уже вывозится сам товар.
1: Даткаим, вот чтобы было ясное понимание среди радиослушателей по поводу навигационных пломб. Вот вы отметили, что это все было, значит, началось в феврале 2026 года. Вы могли бы сейчас рассказать, вот навигационная пломба, что дает? Вот мы с Армеком понимаем, что навигационная пломба, она не только, например, фиксирует местоположение груза, ну, я тоже здесь могу ошибаться, да, но может даже и предупредить о попытке, например, несанкционированного доступа к грузовому отсеку. Вот что дают навигационные пломбы, чтобы было ясное понимание у наших радиослушателей?
3: В первую очередь, навигационная пломба дает возможность как и для налоговой службы всех вот 5 стран, как и для грузоперевозчика, либо держателя данного товара, либо получателя данного товара, отслеживать весь путь от точки А до точки Б. Допустим, машина простояла где-то там час или 2 часа, почему она там простояла, или, как вы отметили, из-за того, что там груз могли вскрыть, подменить товары, документы подменить, в связи с этим была внедрена навигационная пломба, чтобы полностью весь маршрут отследить, и не только для самого грузополучателя, так и для контролирующих органов.
1: Но, Даткаим, ведь груз может быть разный. Это может быть или сельскохозяйственная продукция, и может быть другая продукция. Но опять же, на какие виды перевозок вообще распространяется требование об использовании навигационных пломб?
3: На сегодняшний день в рамках соглашения ЕАЭК это только алкогольная и табачная продукция. Да.
1: Но это только, но потом же, наверное, список перечень уже будет уже, наверное, распространяться, да?
3: Да, но на сегодняшний день пока это алкогольная и табачная продукция. Кстати, перечень товаров, алгоритм могут наши, ну, ваши слушатели, наши импортеры, экспортеры просмотреть на нашем сайте ГНС в разделе «Навигационные пломбы ЕАЭС».
4: Алтынбек, хотел вот вам вот адресовать вопрос по поводу, может быть, тех нарушений, которые выявляются вот в процессе вот эти перевозки, перевозок товаров. Может быть, это умышленно делается, либо, может быть, из-за незнания, либо вот меняются законы, может быть, в какой-то стране и так далее. Мы отмечаем о том, что вот выше говорили про навигационные пломбы. Вот Ирина тоже приводила информацию, что вот большая часть вот товаров, которые экспортируются из Кыргызстана, уходят в страны ЕАЭС, это Казахстан, Российскую Федерацию в частности. Какие вот, может быть, есть нарушения, вы фиксируете, и почему это в целом происходит?
1: Ну, Алтынбек Мырза, давайте о нарушениях, которые вы фиксируете, вы скажете чуть-чуть попозже. У нас программа идет в прямом эфире, и вот режиссер показывает, что на связи с нами наш радиослушатель. Давайте выслушаем вопрос, мнение, может быть, какое-либо пожелание. Давайте узнаем. Мы слушаем вас, говорите.
5: Алло, саламатсыздар бы?
1: Саламатчылык.
5: Мен көрсөп берейин суроом.
1: Эй, болот.
5: Бүгүнкү майрамыңыздар менен.
1: Рахмат.
5: Тиги налогыйдан келди го, эми жана навигационный пломбалар текшерген кызга суроо бергим келет.
1: Даткаим, ага.
5: Россиянын чек арасында биякта швейнерлер кетип баратканда ошол жактан дагы бир закон 1 июлдан баштап өзгөрүп бирдеме болот деп атат го швейлардын арасында. Ошол эмне болду экен? Ошол айтып берсеңиз чоң рахмат.
1: Вот такой вопрос, пожалуйста, Датхаим. Что касается швейной продукции, какие-либо изменения, говорит, с 1 июля, пожалуйста, уточните.
3: Я могу на русском, да, ответить?
1: Да, можете, конечно.
3: Здравствуйте еще раз. Я вот ранее говорила про систему SPOT. Сейчас с 1 апреля по 30 июня в тестовом режиме в России уже внедрили SPOT. Это, получается, импортеры, которые завозят товар в Российскую Федерацию, они заблаговременно до импорта оформляют документ, который подтверждает ввоз товара. Это сопроводительная накладная. После ее формирования также в кабинете налогоплательщика формируется QR-код, и данный QR-код предоставляется уже контролирующему органу Российской Федерации. С 1 июля уже в боевом режиме внедряют данную систему. Помимо документа, который будет подтверждать импорт, необходимо еще вносить денежные средства на депозитный счет 12% от облагаемой стоимости импорта. Но вот хотим отметить то, что у нас в Кыргызстане уже тоже есть при импорте как депозит, так и сопроводно-накладная. Единственное, если у нас применяется депозит только для тех субъектов, у которых справки с отметкой депозита, то в России в отношении всех субъектов, помимо дипломатического груза, помимо личных вещей и крупных налогоплательщиков. А так все остальные субъекты должны оформлять вот эту вот сопроводно-накладную и до импорта вносить 12% от НДС на депозитный счет.
1: Пожалуйста, Алтынбек, вот вопрос вам адресовал, Дайырбек, касательно нарушений, как фиксируете вообще. Пожалуйста, есть информация? Пожалуйста.
2: Спасибо большое за вопрос. Давайте я вам так скажу. Относительно пломб. Уголовный кодекс содержит статью 240, которая называется именно срыв пломбы, за которую предусмотрена ответственность. Уголовная ответственность, надо подчеркнуть, да? Кроме этого, как ранее моя коллега отметила, табачная алкогольная продукция. Каждая табачная алкогольная продукция, импортированная в нашу республику, должна обязательно проходить маркировку. Акцизные марки должны быть наклеены, либо средства идентификации. Также население, многие не знают об этом, что Уголовный кодекс содержит статью 238 и 239, диспозиция которых говорит о том, что в случае нарушения данной нормы преследуется наказание виде начинается от 5000 расчетных показателей, это 500 тысяч сумма, заканчивая до 1000 расчетных показателей. Либо, да, mm-hmm. либо лишением свободы от 5 лет до 7 лет. И многие предприниматели об этом не знают. Они думают, что это нормы административного наказания. Да, имеются и нормы в административном наказании, но там имеется конкретный ценз, который разделяет уголовное наказание и административное наказание. Если пояснить, то в случае, если обнаружена 201 единица товара, не маркированная, угу. либо общая сумма товара составляет 50, свыше 50 тысяч сомов, то это уже уголовная норма, которая очень тяжкая. Да? Кроме этого, при импорте товаров через государственную границу ЕС, в рамках ЕС без соответствующих документов, предусмотрена статья 311 Кодекса о нарушениях, которая подразумевает две части. Первая часть для физических лиц 20 тысяч сомов и для юридических лиц 65 тысяч сомов. А вторая часть, более суровая, которая для физических лиц наложит штраф 40 тысяч сомов, а для юридических лиц 100 тысяч сомов. Но при этом, при применении части 2, автотранспорт и непосредственный товар, возимый незаконно, подлежит конфискации. То есть не только делаются штрафом, но и даже производится конфискация груза. Это почти уже как полностью теряется смысл, да? Видите, поэтому мы обращаемся к населению, да, и вас благодарим, что вы вот нам создаете такую площадку для донесения до населения такой информации. Государственная налоговая служба здесь выступает не как карательный орган, а как арбитр, нейтральный арбитр. Эти меры нужны не для, в большей мере не для государства, а для самих предпринимателей. Государственная налоговая служба создает благоприятные условия для развития бизнеса и создания здоровой конкуренции между предпринимателями.
1: Ну вот Эрмек вас спрашивает по поводу нарушений. Вот вы отметили, что это и штраф, это и уголовная ответственность. Ну вот, начиная с февраля месяца, нарушения были зафиксированы?
2: Да, нарушения каждый день идут.
1: Но незнание, скажем так, информации не освобождает, да?
2: Не освобождает. В настоящий момент на рассмотрении по делу конфискации уже более 10 материалов, направленных в суды. Ну, многие поясняют, что они не знали об этом. Новая редакция законодательства, мы не можем, да, не исполнять. Угу. Как исполнительный орган мы должны реагировать.
1: Угу. Тулимбек Шакирович, вот говоря сегодня о навигационных пломбах, на ваш взгляд, какой экономический эффект дает применение навигационных пломб для того, чтобы отслеживать тот или иной товар?
0: Уважаемые коллеги, мне бы хотелось бы в первую очередь вообще о роли ЕС и Кыргызской Республики в рамках ЕС пару слов сказать, что вот по прошествии уже 11-й год пошел, то, что мы находимся в ЕС, и я как человек, участвующий как раз в процессе, когда мы входили в ЕС, там как эксперт, хочу отметить, мы и тогда тоже отмечали, что это нужный шаг, очень важный шаг. И время показало, что на самом деле это так. Почему? Потому что большая часть, как вот вы до этого отметили, наша торговля, внешняя торговля, это со странами ЕС происходит, из 5 миллиардов долларов то, что мы торгуем, это большая часть приходит, 65% это на Российскую Федерацию, mm-hmm. и около 35% это на 61% это Российская Федерация и 35% это Казахстан. Хотелось бы отметить, конечно, там пропорции по импорту и по экспорту, они очень, разрыв большой, торговый дефицит у нас порядка 3,620 миллиарда, по-моему, миллионов долларов, но суть в том, что в любом случае большинство торговли у нас происходит именно в рамках ЕС. И мы помним, что первоначально становление именно Кыргызской Республики в рамках ЕС как торгового партнера, оно проходило очень сложные процессы. Почему? Потому что ЕАЭС, он вообще становление ЕАЭС, это начиналось еще с Таможенного союза, с 1995 года, потом в 2001 году это Евразес, и потом уже в 2010-2012 годах уже ЕАЭС. И в рамках вот ЕАЭС уже были разработаны ряд правил, ряд принципиальных таких подходов, что будет именно осуществляться в рамках ЕАЭС. И те первоначально, когда мы входили, даже вот в 2015 году, когда в ЕАЭС мы в 2014 начали, в 2015, нам сразу же говорили, что на тот период времени у нас уже действовало 36 технических регламентов. И важно было, чтобы эти регламенты, они соблюдались. Ну, Кыргызской республике там на 2, на 3, по некоторым тех регламентам, по 5 лет давалась отсрочка. И очень важно было, чтобы вот эти техрегламенты надо было внедрить именно в нашей стране, чтобы наши предприниматели, которые вывозят на территорию Евразийского экономического сообщества товары, они должны соответствовать этим всем нормам и техрегламентам. Сегодня этих техрегламентов у нас уже 53, но действующих 48. И хотелось бы отметить, все равно они уже начинают жестко работать. И это говорит о том, что некачественную продукцию мы не сможем завести. И у нас случилось так, что в какой-то момент времени некоторые наши и сельхозпроизводители, и товаропроизводители промышленной продукции иногда некачественную продукцию пытались провести на территорию вот, ЕАЭС. И, естественно, где-то подделывались вот эти сертификаты происхождения товаров. Там, ну, дело в том, что это очень серьезно отслеживается. И вот даже в 2015 году, когда мы входили в ЕАЭС, уже тогда был поставлен вопрос о серьезной вот этой цифровизации. И тогда уже нормы цифровизации, они уже входили. И отслеживаемость товаров тогда уже была обозначена. И мы помним, что уже с 2020 годов маркировка товаров уже началась. И в тестовом режиме, допустим, в той же Российской Федерации на ряд продукции маркировка уже в тестовом режиме идет. На белорусских рынках, вот на белорусские товары тоже в большинстве количеств тоже в тестовом варианте очень много товаров, которые маркируются, и они внутри у себя апробация идет. Но мы вот сейчас на алкогольную продукцию, на табачную вот, цифровизация у нас как бы маркировка, то есть, начала осуществляться. И у нас проблемы возникли очень большие на границе с Казахстаном. Мы видим, какие фуры у нас стояли. Дело в том, что во многих случаях, во-первых, это был провоз иногда некачественных товаров, которые не соответствуют фитосанитарным, там, ветеринарным требованиям. И дополнительно к этому, ну, что греха таить, были и провоз внутри контрабандных товаров. И очень, исходя из этого, конечно, любая страна, ну, во-первых, Казахстан, он ставил очень серьезный барьер к этому, и заодно он как бы и создавал и свои условия, хорошие условия для своих тоже товаропроизводителей, и тем самым мы чуть-чуть в этом случае у нас где-то были проблемы. Но мы видим, что последние годы наши предприниматели очень серьезно работают, но вот эти барьеры, они все равно, бюрократия, она очень серьезно осталась. И тогда вот это решение очень хорошее, это возникло как навигационные пломбы. Сама природа и сама философия этих навигационных пломб, она должна была состоять в том, чтобы навигационные пломбы, если вы его сам внедряете, то нигде никакие у вас проверки, где-то остановки не должны быть, потому что оно признано в рамках ЕАЭС, эти навигационные пломбы. И они должны были товары, которые включают вот эти, ну, навигационные пломбы применяют, они должны были сразу из пункта доставки в пункт прибытия, они без каких-либо барьеров доходить. И вот сейчас уже, конечно, это все разговоры шли долгое время, это и вот сейчас вот на две продукции, это алкогольные и табачные изделия, они начинаются применять, это тоже опять тестирование идет, это опять изучение, но я думаю, что со временем вот эти навигационные пломбы, они будут дальше больше применяться, ну там разные были подходы. Я думаю, все это как бы становление ЕАЭС. Я просто хочу сразу отметить, и для зрителей, чтобы было понятно, Европейский Союз, он порядка 70 лет приходил к унифицированию там своего законодательства внутри Европейского Союза, к стандартизации каких-то правил, да, больше 70 лет, и они до сих пор продолжают. А ЕАЭС буквально где-то вот за 10, за 15 лет делает такие быстрые шаги, да, конечно, бывают где-то проблемные моменты, потому что унификация, сейчас национальное законодательство, там свои правила внутренние, все это привести в единое соответствие в рамках ЕАЭС, чтобы это все соответствовало, чтобы это всем равноправно относились, это все требует времени, но мы идем очень быстрыми такими шагами, я думаю, мы на ходу учимся, мы на ходу это исправляем все это, я думаю, что будущее ЕАЭС и будущее вот этих всех шагов, которые мы сейчас предусматриваем, и правил, которые вот внедряются, они имеют место и будут перспективны.
1: Давайте мы выслушаем вопрос или мнение нашего радиослушателя. Может быть, пожелание, какой-то, может быть, вопрос. Мы слушаем вас, говорите.
6: Алло.
1: Саламат, спауатаус.
6: Алло.
1: Мы слушаем, говорите.
6: Поздравляю с днём радио. Я вот 50 лет там. Имени Скрябин. Живой механик. Всегда столько вот в нашем радио
1: Скрябин. Погромче сделайте, мы не слышим совершенно.
6: Телефон есть.
1: Ничего не
6: затянули.
1: Вот режиссера попросим попросить нашего радиослушателя выключить радио и потом все, что хотел радиослушатель сказать, сказать. Режиссер, попросите. Говорите.
6: Колхозы работали разными. Какое у нас было производство, да? В Баткенском районе. Батка областной конфуза остальное было обозрение, единственный опыт, который производится механизированными термиками, у них фармацевтра. Это.
1: Ну, связь, мы, конечно, обрывки фраз понимаем, связь может быть не очень хорошая, да, но я поняла, что издалека, вот он упомянул Баткенскую область, может, из Баткенской области радиослушатель, пожалуйста.
0: Урматту, Урман, имя айта турмандағы бір нерсе бар, чындығында союз кезінде, ауа ережелер бірдікте олған, ошон негізінде біз деген Баткен болуы, Көл болуы, нарынды олуу, чүйдө олуу, кандай бир продукциялар чыгарбасак, ошол кенен баягы бөгөтсүз бүт жана СССРдин ар кайсы базарына жетип, ушундай болуп жүргөн. Туура, ал деген союздун кезинде ошондо ар кандай жанакындай эрежелер болуп, ошонун негизинде иштелип чыккан баягы мыйзамдар аябай так аткарылып жүрчү эле. Эми биз деген баягы эгемендик алгандан бери туура биз баягы эгемен мамлекет болгондан кийин өз үстүн мыйзамдарыбыз бар. Бул жакта кичине башкачараак жумуш жүргүзүлүп атат. Биякта деген ошол макулдашуу, сүйлөшүү, анан бирдиктүү бир позицияны чыгарып туруп, анан ошонун негизинде анан кийин жанакы иштерди аткаруу, бул ошол ЕАЭС алкагында ошондой иштер жүрүп атат. Ооба, биз мен жана башында айтып кеткендей, баягы Европалык кеңеш жанакындай 70 жыл баягы азыркы абалга келип аткан болсо, биз болсо ошо бир 10 жылдын ичинде ошолго үйрөнүп, баягы жолдо баратып эле ошол эрежелерди оңдоп, бири бирибизге баягы кулак төшөп дегендей оюбузду билип иштерди жүргүзүп аткан кезибиз. Мен ойлойм, бул ЕАЭС келечеги жакшы. Дагы эле ошол сиз айткандай каякта баягы механизированный болбосун, эмне болбосун, ошолордун баары иштелип чыкса, кийин келечеги жакшы болот деген эле. Анан ооба, сиз жанакы мен ойлонуп атам, ушул өндүрүшкө көбүрөөк көңүл буруп атканыңызды. Ооба, жанакы ийгилештирүү боюнча биздин президентибиз дагы бир топ демилгелерди чыгарды эле. Ошонун негизинде дагы бир топ азыр техника боюнча, илимий жагынан, айыл чарба продукция жагында ошо ийгилештирүү процесстерин кеңейтели, ошолордун негизинде дагы бир иштеп чыгалы жана ишканаларды түзөлү биргилешкен деген бир топ азыр иш чаралар көрүлүп атат, ошонун баардыгы ишке кирет деген ишеним бар.
4: Абдулхаим Алтынбек, вот вам вопрос по поводу тех процедур, которые проходит тот или иной предприниматель. Вот разные заголовки есть в средствах массовой информации, то, что вот вводятся такие санкции для нарушителей правил ввоза товаров из стран ЕАЭС, и здесь есть ряд как бы мер, которые будут впоследствии того, что если, например, будет неучтенный товар или неправильно оформленные документы. Насколько, вот, Алтынбек, по вашему мнению, вот эти все процедуры, санкции, они насколько, может быть, жесткие, или все-таки это необходимо для того, чтобы вот, товар, который проходит через границы, был как бы полностью хорошо оформлен, без ошибок и так далее?
2: Спасибо за вопрос. Это необходимость. Это необходимость, потому что в первую очередь, это, как я ранее отметил, это нужно самим предпринимателям. Нам необходимо создать руководство государственной налоговой службы, ставить перед нами четкие задачи, создать здоровую конкуренцию между предпринимателями. То есть в случае, если товар будет проходить незаконно, здесь страдает налогоплательщик, который работает по-белому. В связи с этим мы будем вести жесткий контроль на границах, при импорте. Относительно вашего вопроса вот, насчет мер, да, имеются дополнительные меры. В случае, если импортер в течение календарного года три раза нарушит именно перемещение товаров через государственные границы ЕС, данный импортер в системе, ему закрывается система на один год. То есть он один год не будет осуществлять деятельность с импортом. Mm-hmm. Такие бывают меры, да. Может быть, это, да, чуть сурово, но это необходимость. Сегодня это необходимость.
4: А как вот выстроена работа, да, с вашими коллегами, может, соседних стран, Казахстана, России, вот для того, чтобы сопрягать какую-то работу и знать, что вот, может, какие-то изменения в каких-то странах, или все-таки такая единый документ, раз мы находимся в зоне ЕАЭС, и вот как вы ведете работу со своими коллегами из Казахстана, России, вот, и вот, кто входит в страны ЕАЭС?
2: Согласно нормативно-правовым актам и правилам ЕАЭС, все ведется именно на законодательном уровне. Вкратце я могу пояснить принцип работы наш. Например, на границах, если ранее стояли таможенные посты, в рамках ЕС нет таможенных постов. Таможенные границы – это границы ЕС. На сегодня, например, если привести даже пример, ранее до формирования Евразийского экономического союза, начиная с Белоруссии до Кыргызстана, были 6 таможенных постов. Сейчас таких постов уже нет, но имеются пункты учета товаров. Ранее я вот озвучил слово «контрабанда». Называть контрабандой товары в рамках ЕС, я думаю, будет чуть неправильно. Да? Mm-hmm. У нас они называются как неучтенные товары. Товары, на которых нет документов. Можно даже привести пример, например, из Республики Казахстан, в Кыргызскую республику, если проводятся товары без документов, они будут считаться неучтенными товарами. А если, например, из Китая в Кыргызстан, то это уже экономическая контрабанда. Более, наверное, так будет правильно, если пояснить.
4: А в целом, какой есть порядок обеспечения вот именно учета товаров, как он проходит в рамках ЕАЭС? Ведь наверняка есть, существует порядок, который необходимо соблюдать. Вот, например, человек возит, например, те же, может быть, арбузы, вот неучтенные товары. Вот какой товар именно вот, считается больше вот, переходит границы между нашими странами? Или это широкий перечень?
2: Это широкий
1: Давайте
2: перечень.
1: О порядке, извините, Алтынбек Мырза, о порядке мы поговорим чуть позже. Вот режиссер показывает, что на связи с нами еще один радиослушатель. Давайте выслушаем вопрос или мнение. Говорите.
5: Алло, мен жанаты сұрамды қайры ұза сетеді
1: олай. Швей, про поводу швейны.
5: Шегерден өткенді сопроводительный документ жоқтай, аны сүшініп танан депозит. А что за депозит? Душан Шундер Пермиси, чем рахмат?
1: Вот интересуется радиослушательница. Пожалуйста, ну, видимо, может быть, занимается швейным производством, поэтому, конечно, хочется поинтересоваться, получить информацию, чтобы потом никаких, может быть, разногласий или каких-то, может быть, проблемных ситуаций не возникало.
3: Здравствуйте еще раз. Депозит – это досрочная оплата НДС. Например, если вы ввозите товар, ну, у нас есть тоже такая система депозита, если у нас импортер завозит товар на 100 тысяч сомов, это у него, допустим, облагаемый импорт, потому что у нас есть еще освобожденные товары от НДС. От облагаемой стоимости импорта 12% импортер вносит на депозитный счет, ну, в нашем случае, в случае с Республикой Кыргызстан, либо на

0: так и сам документ, который будет подтверждать ваш импорт, должны быть уже с QR-кодом, то есть уже составлены.
1: Но эту информацию, вот вы отметили, если 100 тысяч, да, то из них 12%, я вот посчитал, 12 тысяч, то, соответственно, на депозитный счет нужно внести. Вообще, вот эту информацию где можно получить, чтобы у нашей радиослушательницы не возникало вопросов, не успеем мы оглянуться, как будет уже 1 июля?
0: Ну, информацию относительно депозита, внесения именно...
1: Как внести, безналом, или надо поехать оплатить, или можно, например, через телефон каким-то образом это все перекинуть?
0: Именно ввоз на территорию Российской Федерации необходимо всю информацию по этому поводу смотреть на сайте ЕАЭК, там, по-моему, уже все было вывесено, либо на официальных сайтах Налоговой службы Российской Федерации. Если же это информация по ввозу товаров на территорию Кыргызской Республики, реквизиты депозитного счета и сам весь порядок, алгоритм взаимодействия, то это все у нас на официальном сайте ГНС, в разделе ЕАЭС, там есть навигационные пломбы. И, соответственно, все соглашения и алгоритмы.
1: Алтыбек Мырза, вот по поводу Эрмека вопроса касательно вот порядок. Каков порядок, пожалуйста?
2: Насчет порядка. Импорт товаров в Кыргызскую Республику осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики за номером 221 от 14 апреля 2022 года, где полностью указан перечень документов. Перечень документов, необходимых для ввоза импорта товаров в Кыргызскую Республику. Данная информация также имеется на сайтах ГНС, официальном сайте ГНС. Кроме этого, эта информация доступна на сайте Минюста, там есть перечень, согласно которому, как моя коллега Датхаем ответила, также имеется информация про депозиты, которые надо вносить заранее заблаговременно до ввоза и получение справки для импорта, составление сопроводительных документов, международных товарных накладных. Весь перечень документов имеется в данном сайте.
3: Тулумбек Шакирович, вот, говоря про вызовы, которые стоят перед ЕАЭС, вы отмечали, да, вот в 2014 году наша страна вошла в таможенный союз, и дальше уже вот пошла вся процедура. Какие вот перед странами ЕАЭС сейчас стоят вызовы и угрозы, учитывая вот ситуацию в мире, которая складывается вот на фоне напряженной войны вот между вот Израилем, на Ближнем Востоке, да, ситуации. Как это все может отразиться вот на партнерах, на участниках, странах ЕАЭС? Или все-таки это уже как бы совместные действия, которые могут как бы преодолеть тот же вопрос нефти, поставок горюче-смазочных материалов в нашу страну? Или все-таки те проблемы, которые есть, которые, может быть, существуют барьеры, о которых даже президенты говорят, да, на высшем уровне, их необходимо решать прежде всего, или все-таки могут появиться еще другие?
4: Ну, вопрос, конечно, серьезный, и это надо будет долго на него отвечать, но я постараюсь покороче ответить. На самом деле, то, что происходит и как это может повлиять на ЕС, мы хотелось бы отметить, в первую очередь, в самом ЕС, конечно, тоже идут очень серьезные процессы, когда идут согласования тех или иных позиций. Мы же должны понимать, что когда ЕС открывался, там было 4 свободы. Да? Свобода движения товаров, свобода движения рабочей силы, финансов. И у нас, по-моему, финансы, рабочая сила, капитала и труда, да? И вот эти 4 рабочие у нас только сегодня получается очень хорошо. Мы, как бы, у нас получается, это рабочая сила. У нас наши ребята, которые за пределами Кыргызской Республики трудятся, вот их позиции более-менее выяснены. По товарам мы видим, что у нас очень ряд серьезных пока нестыковок идут, ну, очень серьезные вот эти стандарты, то, что мы говорили, техрегламенты, из-за техрегламентов бюрократия. По финансам более-менее тоже вот у нас вопросы решаются. И когда мы эти вопросы решаем, то, естественно, у нас в самом ЕАЭС будут движения. Вот, допустим, смотрите, по горюче-смазочным материалам вы сказали, да, у нас есть ежегодные квоты, которые Кыргызская Республика получает страны Российской Федерации, вот порядка

0: кабинеттеринде дагы, айлана тегеректе дагы. Анан өзүңүздөр да жакшы билесиздер, былтыркы бир дааратканаларда да бир окуялар болуп кетти, терс окуялар. Алардын ичине да койбосок дагы, бирок сырт жактарында бүт бардыгында эле видео байкоолор бар. Ар бир кабинеттин ичинде интерактивдүү панелдер коюлду. Алар интернет желесине туташтырылды. Былтыркыга чейин биз ар бир мугалимге планшеттерин алып бергенбиз жана ноутбук келгенге чейин. Эми ноутбукту пайдалангандан кийин планшеттердин бардыгы бирок тиги немеге чыгып калды, бирок ар бир мугалимге иштейм дегенге толук мүмкүнчүлүк бар. Окуйм десе балага дагы ошондой мүмкүнчүлүк. Компьютердик класстар интернетке туташтырылып ошол жерде даяр турат. Интерактивдүү панелдерди жана айттым баардык жерде деп. Анан кийин биздин ички иштер министрлиги дагы атайын видео байкоолорду койгон. Ал түз өздөрүнө чагылдырылып көрсөтүлүп турат. Биз өзүбүздүкү менен өзүбүздүкүн көрүп турабыз. Анткени себеби биздин ар бир бала эми кээде болуп калат да, мисалы баласы уруксаты жок чыгып кетиши мүмкүн. Ал кайсыл убакта каяка чыгып кеткенин көрүш үчүн сөзсүз түрдө керек да. Мугалимдердин, тарбиячылардын, кызматкерлердин кирип чыккандыгы боюнча атайын анакы бет түзүлүшү менен аныктоо боюнча фейс көзөмөл бар. Канчада кирди, канчада чыкты. Эмнеге сен тарбиячы болуп туруп эмнеге кеч келдиң, бул балдарыңды карабай? Эмнеге кечинде эрте кетип калдың? Ужинден кийин, кечки тамактан кийин түнкү тарбиячыга өткөрүп бербей деп, башкача айтканда ушул болгон баягы технологияларды, видео каражаттарды колдонгонго аракет эле кылып атабыз эми.
1: Ооба, эми мектептин техникалык базасы бүгүнкү күндө дагы деле көйгөйлүү болуп турган учур, мен айтат элем, 100% да мектеп баардыгы камсыз болду деп айта албайм да, себеби дагы деле мүчүлүштүктөр толтура. Ошол эле видео байкоолордун, жогоруда кесиптешим айткандай, бул өтө сапаттуулугу. Ошол эле балдардын ар бир өмүр биздин мойнубузда да. Сиздерде 24 саат бойусу болсо, бизде эртең менен 7:30 киргизишет, кечки 6:30 чейин ошо 3000 баланын кимиси кирип, кимиси чыкты, кимисинин ата энеси келди. Ошол эшиктеги көзөмөлчүлөр, видео байкоолор, мектептин тегерек четине коюлган видео байкоолор, алар деген могул жан чачындын, шамалдын, ар кандай кесепеттеринен иштен чыгып калган учурлар болот экен, аны кайра жаңыртып туруш керек экен дегендей. Анан бүгүнкү күндө мектеп дегенде мектепте акча жок да. Мурдагы ата энелердин каржылануусунан ушундай бир ата энелердин колдоосу менен биз сатып алчу элек да, бүгүнкү күндө мамлекетти карап калдык. Албетте, азыркы мына бүгүнкү күндө акыркы 3-4 жылда биздин мектептин директору Кубатбекова Жылыз Болотбековна келгенден баштап биздин мектепке көптөгөн интерактивдүү доскалар келип орнотулду. Бул мугалимдердин кабинеттериндеги ошол сабак өтүүсүнө болгон баягы ыңгайлуулуктун шарттын түзүлүп берилиши. Ошол эле азыркы күндө баягы ксерокопия деп коебуз жана принтер деп коебуз. Бунун баардыгы мугалимге аба менен суудай керек нерсе да, себеби тесттерди чыгарат, ошол эле балдардын документтерин чыгарат, күнүгө сабакка керектүү нерселердин баарын чыгарат. Мына ошону кээ бир ата энелердин жардамы менен учурунда алган техникалык каражаттары бар, же болбосо азыркы күндө ошо мектеп тарабынан канчалык бөлүнсө, ошону мектепке болушунча алып келип таратып берип жатат. Бирок компьютердик классыбызда албетте дагы деле компьютерге биз муктаж болуп турабыз. Анткени бала деген бала экен, бузат экен, сындырып коюшат экен, иштен чыгып калат экен. Мына ошонун ордуна жаңы азыркы талаптагы компьютерлер мектепке келип турса, мугалимдин ар биринин иш ордунда ошондой интерактивдүү панелдер болсо, сабак өтүүгө ыңгайлаштырылып турса, албетте бул сабак, мыкты сабак өтүүгө болгон мен шарт деп ойлойм да.
2: Рахмат, ыраазычылык билдиребиз ушул эс алуу күнү экенине карабай келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге. Ардактуу радио угармандар, биз кыргыз радио бирикмесинин 95 жылдыгына арналган радио марафондун алкагында билим берүү тармагы боюнча Бишкектеги номер 1 жатак мектебинин директору Жыргалбек Курманбеков жана номер 66 мектептин мамлекеттик тил боюнча директорунун орун басары, кыргыз тили жана адабияты мугалими Махабат Айдаралиева менен маектештик. Азыр биринчи радионун түз эфиринде жаңылыктар токтому, андан соң радио марафон уланат.
3: Аман туруңуздар.
4: Рахмат.
3: Саламатсыздарбы назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы Кыргызстан, Черногория ишкердик алакаларды бекемдейт. Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев жетектеген кыргыз делегациясынын Черногорияга болгон иш сапарын алкагында эки өлкөнүн ортосундагы ишкердик байланыштарды өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү келишимдерге кол коюлду. Иш сапарын алкагында Темир Сариев Черногориянын соода палатасынын жетекчилиги менен жолугушуп, кызматташуу тууралуу меморандумга кол койду. Тараптар өзгөчө туризм тармагындагы кызматташтыкка басым жасап, кыргызстандык адистер үчүн тажрыйба алмашуу жана такшалма программаларын уюштурууну макулдашты. Маалыматка ылайык, Черногориянын ички дүң продукциясынын 30% ашууну туризм тармагына туура келет. Бул тажрыйба Кыргызстан үчүн стратегиялык жактан маанилүү экени белгиленди. Тоң районунун Алабаш айылында 550 окуучуга ылайыкталган заманбап мектеп курулду. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирилгендей, учурда мектептин айланасына асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Долбоорго ылайык, имараттын жалпы аянты 1996 чарчы метрди түзөт. Мектепте заманбап окуу класстары, дарыгердин бөлмөсү, китепкана, ашкана, лаборатория, балдар жана кыздар үчүн өзүнчө эмгек класстары, жыйындар залы жана бардык шарттар менен спорт зал каралган. Курулуш иштери мамлекеттик бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 98 миллион сомду түздү. Өзгөн районунун Кара Такыр айылындагы 150 орундуу Жоробеков атындагы мектептин курулушу аяктады. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдирилгендей, долбоор мамлекеттик бюджеттен каржыланып, жалпы наркы 109,5 миллион сомду түздү. Курулуш иштери 2024 жылдын декабрь айында башталган. Башкы планга ылайык, жаңы мектептин жалпы аянты 1282 чарчы метрди түзүп, эки кабаттуу имараттан турат. Анда заманбап окуу класстары, лаборатория, китепкана, ашкана, компьютердик класс, эмгек кабинеттери жана спорт залы каралган. Учурда эмгектерди жайгаштыруу иштери жүргүзүлүүдө. Быйыл Нарын шаарында 6 көчө асфальтталат. Учурда анын 2 көчөсүндө жумуштар башталды. Бул тууралуу Нарын шаардык мэриясынан билдирилди. Маалыматка караганда, Марат Генжи Акуунов жана Гүлазык көчөсүн асфальттоого даярдыктар көрүлө баштады. Учурда азалган көчөлөрдүн асфальтка чейинки негизги катмары номер 41 жол тейлөө мекемеси тарабынан жасала баштады. Муну менен катар эле муниципалдык менчикти башкаруу ишканасы жана жергиликтүү тургундар тарабынан жолго чыккан ар кандай курулуштар тосмолор алынып жатат. Бул ички жолдор асфальттоодо долбоор 2025 жылы президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 93 миллион 600 миң сом акча каражатынын эсебинен ишке ашырылууда. Бүгүн 7 майда Бишкек шаарында Улуу Жеңиштин 81 жылдыгына арналган Жеңиш ырлары ураан алдында автожүрүш өткөрүлдү. Бул тууралуу Коргоо министрлигине маалымдады. Иш-чара тарыхый эс тутумду сактоо, жаштарды аскердик патриоттук тарбиялоо жана улуттук улуу атамекендик согуштун ардагерлерине урмат көрсөтүү максатында уюштурулду. Ага согуштун куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын жана ооруктун ардагерлеринин республикалык кеңеши коомдук бирикмесинин өкүлдөрү катышты. Иш-чара жүрүшүндө катышуучулар Жеңиш мемориалына гүл коюп, курман болгон баатырларды эскеришти. Ошондой эле согуш жылдарындагы ырларды аткарышып, элдин кайраттуулугу, биримдиги жана баатырдыгы даңазаланды. Үстүбүздөгү жылдын 15-17 май күндөрү Россиянын борбору Москва шаарында Манас бурчу ачылат. Манас бурчу бул дүйнөнүн 10 өлкөсүндөгү ири китепканаларга жана алдыңкы университеттерге жайгаштырылуучу этникалык дизайндагы маданий мейкиндик. Валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юани 12 сом 79 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин эртеңки күнгө маалымат менен таанышып алыңыздар. Эртең 8 майда Чүй облусунда түнкүсүн 12:17 күндүз 28:33, Талыста түнкүсүн 11:16 күндүз 26:31, Ош Чалыбай жана Баткен областарында түнкүсүн 13:18 күндүз абанын температурасы 34 градуска чейин ысып болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7:12 күндүз 19:24, Нарында түнкүсүн 5:10 күндүз 22:27 градуска чейин ысып болсо, эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14:16, ал эми күндүз 30-32 градус ысык болот. Биринчи радио түз эфирде өз уктурларын улантасы. Азыр орус тилинде вектор программасы сөз сиздерде.
4: Здравствуйте, вы продолжаете слушать Биринчи радио. В эфире программа «Вектор». У микрофона Аяна Ширгазиева и Канат Султакеев. Программа «Вектор» — это площадка для открытого и содержательного разговора о ключевых политических, экономических и общественных процессах, которые происходят как в Кыргызстане, так и за его пределами. В нашей программе мы обсуждаем вопросы международного сотрудничества, глобальные вызовы, региональные тенденции и перспективы развития вместе с дипломатами, экспертами, представителями государственных структур и международных организаций.
5: Сегодняшний выпуск посвящен кыргызско-германским отношениям, сотрудничество которое на протяжении многих лет развивается последовательно и многогранно. Германия является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в Европе. Между нашими странами выстроен устойчивый политический диалог, развивается экономическое взаимодействие, реализуются образовательные, экологические и гуманитарные проекты. Сегодня, когда мир переживает период серьезных геополитических и экономических изменений, международное сотрудничество приобретает особую значимость, и в этом контексте Центральная Азия все чаще оказывается в центре внимания ведущих мировых государств и международных институтов. Кыргызстан, находясь в самом центре региона, становится важной площадкой для диалога, взаимодействия и реализации совместных инициатив. Особую роль здесь играют не только межгосударственные контракты, но и гуманитарные связи, культурный обмен, образовательные программы и взаимодействие между людьми.
4: Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, как развиваются отношения между Кыргызстаном и Германией, какие направления сотрудничества являются приоритетными, насколько Кыргызстан интересен немецкому бизнесу, ну и также о перспективах взаимодействия в сфере образования, экологии, региональной политики. Гость нашей студии, знакомьтесь, чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Кыргызстане Моника Ленхарт. Госпожа посол, здравствуйте.
6: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
4: Вам спасибо, что на всю вашу занятость вы приняли согласие для участия в нашей программе и пришли для того, чтобы поговорить об этих вопросах и поделиться, наверное, своим видением о кыргызско-немецких взаимоотношениях и вообще, что для вас уже стал Кыргызстан, так как вы назначены на эту должность, ну, сравнительно недавно, скажем так, для ранга вашей работы, да? Госпожа посол, давайте начнем с того, с общего понимания того, как сегодня выглядят отношения между Кыргызстаном и Германией. Какие направления сотрудничества входят на первый план? Насколько активно развивается политический диалог между нашими странами? И вообще, как вы оцениваете текущее состояние кыргызско-германских отношений?
6: Спасибо большое, спасибо за приглашение в вашу студию. В первую очередь хотела воспользоваться моментом, чтобы вас поздравить со своим профессиональным праздником. Сегодня день радио в Кыргызстане, как я узнала, и вот Биринчи радио уже скоро будет 95 лет, это очень большой срок. Германо-кыргызские отношения тоже имеют свою историю, и я хотела, наверное, начать из этого, то есть... Они стоят на очень прочном фундаменте, тоже это связано с тем, что они развивались долгие годы. Германия была первое европейское государство, которое признало независимость Кыргызстана и открыло свое посольство в Бишкеке. И вот сегодняшние хорошие политические отношения опираются на регулярные двусторонние консультации, тесное сотрудничество на региональном уровне, в международных площадках, в организациях и также, конечно, на обмене визитами на высоком уровне.
4: Ну а вот, на ваш взгляд, какие направления сегодня являются одними из ключевыми или самыми ключевыми?
6: Ну, для нас, конечно, важны очень много разных тем. Мне кажется, что из самых главных тут экономия, расширение экономических контактов, отношения, то есть увеличение активности немецких компаний в Кыргызстане, а также привлечение квалифицированных кадров в Германию. Это тоже направление нашей работы. А также культурная сфера. Мы очень активны. Работаем именно в этой области. Mm-hmm. У нас открыт уже, работает уже германо-французский культурный институт, что является пилотным проектом. Это единственный такой совместный институт в Центральной Азии. Также есть ДАД, которые дают стипендии студентам, которые хотели бы учиться в Германии, и много-много другое.
4: Ну, если говорить о политическом диалоге, да, о культуре и образовании, это наша фишка на программы, мы поговорим позже. Но давайте начнем с политического диалога, то насколько он активен, сейчас развивается между нашими странами?
6: Он ведется на различных уровнях и развивается очень динамично, я бы сказала. Конечно, происходят регулярные контакты на высоком уровне. Например, визит нашего президента, господина Штайнмайера, в 2023 году в Кыргызстане и визит президента Кыргызстана Джапарова в Берлине в ноябре 2024 года. А тут недавно тоже состоялся в Берлине встреча министров иностранных дел, в которой участвовал министр Кулубаев в формате «Центральная Азия 5+1». И он тоже, вот эта встреча тоже была для того, чтобы подготовить следующий саммит. Тут тоже саммиты происходят в рамках этого стратегического партнерства. Но тоже бывают очень много разные визиты делегаций из Бундестага, из разных земель Германии. А я тоже хотела бы отметить, что посольство Германии в Бишкеке и посольство Кыргызстана в Берлине тоже как бы в насадном плане да, ведут такие, ну, отвечают за то, что непрерывно произошел этот диалог.
4: Ну, вот какие вот результаты, да, госпожа посол, сотрудничества за последнее время вы могли бы выделить?
6: Ну, мне кажется, вот тематика регионального сотрудничества очень важна все-таки. Кыргызстан тут является очень активным участником, я бы сказала. И что касается, например, экономики, то мы наблюдаем растущий интерес к Кыргызстану со стороны наших компаний. Бывают у нас экономические делегации, которые приезжают, которые проявляют интерес к, в основном, туризме, торговле, части в развитии инфраструктурных проектов, логистике. Тоже очень важная тема образования. Дуальное образование набирает, мне кажется, интерес здесь тоже в Кыргызстане. И мы наблюдаем, что, да, вот просто контакты постоянно развиваются, постоянно что-то происходит, и мы этим содействуем.
4: Ну, если говорить о практической стороне сотрудничества, то одной из ключевых тем, безусловно, остается экономика. Инвестиции, развитие бизнеса и создание новых возможностей для предпринимателей сегодня во многом определяет устойчивость двусторонних наших отношений. И насколько Кыргызстан сегодня привлекателен для немецких инвесторов?
6: Ну, как я уже сказала, мы наблюдаем, что интерес растет однозначно, но при всем растущем интересе стоит все-таки, наверное, отметить, что Кыргызстан все еще мало известен в Германии, вот в тех кругах, которые не занимаются только вот этим регионом. Туризм, мне кажется, может стать тут хорошим драйвером для большей узнаваемости. В настоящее время более 20 тысяч немецких туристов приезжают ежегодно в Кыргызстан и наслаждаются, конечно, вот красивой природой тут в основном, в первую очередь. Союз немецких туроператоров посещал уже Кыргызстан дважды, хотели это интегрировать в свои программы. И мне кажется, что вот интерес в экономике может расти тоже через это, через вот познание просто страны на более обширном уровне.
4: А вот какие отрасли вызывают наибольший интерес, как вы думаете?
6: Ну, тут, мне кажется, очень многие разные есть отрасли, которые могут вызывать интерес. С инвестициями в обрабатывающую промышленность немножко сложно. Это связано также с тем, что Кыргызстан все-таки маленький рынок, малоизвестный и не очень большой рынок. Но немецкий ноу-хау и инновации могут нести свой вклад, например, как мы это видим, и как тоже компании нам говорят, в секторах инфраструктуры, логистики, машиностроения, сельского хозяйства, энергетики. То есть, мне кажется, тут очень много разных сфер, которые стоит развивать.
4: Практически, наверное, любая отрасль, любая сфера, да, имеет
6: свои... Ну да, потенциал, конечно, очень большой, да.
4: Да, стоит только развивать и обратить, наверное, самое особое внимание, акцентировать на тех или иных точках. Госпожа посол, а есть ли уже успешные примеры работы немецких компаний в Кыргызстане? Вот мне хотелось бы тоже это услышать ответ.
6: Есть некоторые, могло бы быть, конечно, еще и больше. Мы на это надеемся, мы над этим работаем. Но хотела тут отметить, что, например, есть Steiner Industries, которые совместно с производителями стекла Interglass работают здесь в Кыргызстане уже несколько десятилетий. А также компания Steinbrue, которую многие, наверное, знают, да. Как самый хороший, наверное, Biergarten такой в немецком стиле в Бишкеке, который тоже производит свои товары, колбасные изделия, пиво. Они, да, успешно работают, но другие компании не имеют постоянного представительства, ну или присутствия, но действуют в Кыргызстане через своих представительств, такие, например, Knauf или Heidelberg Materials, строительные материалы.
4: Но согласитесь, госпожа посол, все-таки в любом успешном сфере есть какие-то трудности. Отсюда у меня возникает следующий логический вопрос к вам. С какими трудностями сегодня сталкиваются инвесторы из Германии? Давайте правду скажем.
6: Да, да, конечно, есть некоторые такие факторы. Немецким компаниям всегда очень важно стабильный и безопасный инвестиционный климат. То есть они хотят знать уже, на какие риски они идут. Правовая база должна, правовые рамки того, чтобы защитить инвестиции. И тут иногда, может, из-за того тоже, что мало знают этот рынок пока, возникают вопросы. Инвестиционный риск всегда у нас несут частные компании и государство, или посольство, да, мы не можем на это так настолько влиять, как, может, бы хотелось некоторым. Поэтому вот эти инвестиции, они, наверное, подвержены более высокому риску, если они частные, а не государственные, да, и рамочные условия должны присутствовать. Я думаю, что они развиваются, я думаю, что тут мы очень много об этом говорим тоже с киргизскими партнерами, и надеемся на то, что, да, вот с одной стороны, риски может становиться меньше, и германские компании будут более готовы пойти на определенные риски.
4: А какие шаги могли бы усилить наше экономическое сотрудничество, если в продолжение того же вопроса предыдущего?
6: Уже есть основа. Например, в 2022 году был создан инструмент Киргизско-германского экономического совета, который поддерживает диалог между ключевыми участниками из политики, экономики, и он открыт для заинтересованных лиц. Я лично хотела поблагодарить председателю Кабинета министров, господину Касима Алиеву, за то, что он всегда очень открыт к этому, он является ку-председателем тоже этого совета, всегда придает этому совету высокое значение, регулярно встречается с участниками. Еще мы видим интерес не настолько вот на федеральном, может, уровне, да, но так как Германия федеральное государство, у нас разные земли, там очень часто интерес именно выходит из земель разных, которые тоже приезжают. У нас были визиты из Баварии, Тюрингии или Рейнланд-Пфальца. Хотелось еще отметить, что и киргизский посол в Берлине, господин Текебаев, он очень активный в этом направлении и тоже, конечно, помогает. Еще одна программа, хотелось упомянуть, это Partnering in Business, так называется. Эта программа дает возможность, это программа Министерства экономики Германии, которая дает предпринимателям из Кыргызстана возможность приезжать в Германию, познакомиться с немецкими предприятиями, сложить контакты. И за последние 19 лет, которые уже идет эта программа, уже больше 450 предпринимателей из Кыргызстана съездили и сложили контакты в сферах как сельского хозяйства, зеленого трансформации, защиты климата или здравоохранения.
7: Госпожа посол, однако партнерство между странами – это не только экономика и политика, и не менее важную роль играют гуманитарные связи, образование, культурные обмены и совместные проекты, которые формируют долгосрочные отношения между обществами. И с этого истекает следующий вопрос. Какие образовательные проекты Германия реализует в Кыргызстане?
6: Да, у нас тоже многие разные проекты, и они имеют разные целевые аудитории, можно так сказать. Mm-hmm. То есть есть школьники, для которых работает Центральное агентство по делам школ за рубежом. Они присутствуют здесь в 11 разных школ, помогают учителям, помогают материальным, помогают с контентом, как говорят, с содержанием. Очень важный момент, передают возможность ученикам сдать такой экзамен, диплом, немецкий языковой диплом на высоком уровне. Эта программа бывает в 9 школах. И диплом, который можно получить, он позволяет учиться в Германии, в германских вузах или проходить профессиональное обучение в Германии. Есть еще, конечно, студенты, которые хотели бы учиться в Германии, им помогает DAAD. Они открыли в прошлом году свой региональный офис здесь, в Бишкеке, тоже информируют, дают стипендии и всегда открыты тоже к диалогу, чтобы те, кто хотел бы учиться в Германии, имели такую возможность и имели важную информацию. А еще есть, конечно, взрослые, и тут тоже хотела отметить, что DVV International, они занимаются образованием взрослых, а также у них есть программа по предоставлению информации о дуальном образовании. И я очень рада, что Кыргызстан недавно отметил первая, наверное, страна вообще в мире, они создали такой официальный праздник, День образования взрослых. И это тоже, мне кажется, немаловажно, потому что, конечно, мы смотрим в первую очередь на молодежь, но то, чтобы вот и взрослые могли развиваться дальше, тоже очень важно, мне кажется.
7: А вот какие возможности есть у кыргызстанцев для обучения в Германии?
6: Есть разные варианты, как я уже сказала и намекнула. Можно, конечно, поехать учиться в вузе, в университете, а также можно проходить дуальное образование. Это такая немецкая, может быть, тема. Это такое двойное образование, то есть это практическая часть и теоретическая часть. То есть теоретическую часть проходит в профлицее, а практическую часть вот ученики уже проходят на предприятии. То есть предприятие напрямую сотрудничает, содействует этому обучению. Они там получают уже зарплату. И мы наблюдаем, что интерес к этому тоже растет. Тут, конечно, важно иметь уже знание немецкого языка. Если можно учиться в университете тоже в англоязычных программах, то вот обучение такое дуальное, это обязательно нужно иметь знания немецкого. Ну, тут у нас тоже есть хорошие примеры, есть разные проекты. Тоже в землях, в Баварии, есть в Саксонии, есть такие регионы, которые очень активны пытаются привлечь именно учащихся из Кыргызстана.
4: Ну, вот мы сейчас выяснили, что такое дуальное образование, госпожа посол, да, а вот но все-таки, вот насколько это востребована дуальная система образования, имея в виду не только в наших странах, но и вообще в мире, и можете ли вы привести пример уже дуального образования? Вы поняли, о чем я говорю?
6: Да. Да, конечно. Вот мне кажется, что во всем мире, на самом деле, вот эта модель, она довольно известная, она очень успешная, потому что действительно вот эти кадры, которые обучаются, они выходят из этой школы, из этого обучения уже с навыками, которые можно сразу применять, да, вот в деле. И поэтому, где бы я ни служила, не работала, там всегда был очень высокий интерес к этому именно дуальному образованию. Мне кажется, это тоже очень важно для Кыргызстана, потому что тут тоже немаловажно именно такую модель ввести, мне кажется. И вот как пример хотел привести одного повара, который тоже учитель в профлицее в Баварии, который приехал в прошлом году, в декабре, к нам. У него ученики из Кыргызстана в районе 20, по-моему, даже которые обучаются на ресторанном и гастрономном гостиничном деле. И он здесь проводил мастер-класс в профлицее, где были очень удивлены, что у нас есть такое совмещение именно вот практичного и теоретического обучения. И вот тут хотелось еще рассказать такую историю маленькую, что он мне буквально час назад написал, что вот я сейчас еду, я сейчас в Мюнхене, там чемпионат в Баварии про вот гостиничном деле, и туда я взял двух своих учеников из Кыргызстана, которые сейчас, они входят уже в 15 самых лучших учеников в этом деле в Баварии, и сейчас они будут соревноваться за чемпионат. Так что желаем им удачи. Да, конечно.
4: Скрестим пальцы, сожмем кулачки. Алга, Кыргызстан. Ну, гостиничный, ресторанный гостиничный сервис, он же намного отличается, да, скажем, от другого сервиса ресторанного, который, например, расположен в курортных зонах, либо же на улице. Там вообще нужно же, даже вплоть до подачи тарелок,
6: да,
4: столовые приборы, конечно, фужеры, для чего это очень-очень должно быть все тонко.
6: Да, ну и вот они, они учатся и работают, они уже работают в разных тоже санаториях, допустим, в Германии, или в ресторанах, и мне кажется, что это тоже для них очень хороший опыт, и будет очень хорошо, если когда-нибудь они вернутся сюда, в Кыргызстан.
4: Это да, это хорошо, госпожа посол, почему? Потому что немного, если честно, наш сервис в Кыргызстане, туристический, обслуживающий, я имею в виду, чуть-чуть хромает.
6: Его можно всегда повысить, да.
4: Да, да, его можно повысить. Вот именно вот хотя бы вот таким образом.
6: Да.
4: Поучиться, приехать, научить наших.
6: Да, да, да. Мы тоже, конечно, надеемся на это.
7: А вот, госпожа посол, как сегодня развивается культурное сотрудничество между странами?
6: Многое я уже упомянула. Германо-французский культурный институт, ДАД, DVV International, есть центр изучения языка Гёте-института, есть другие, конечно, вот школы, которые преподают немецкий язык. Это для нас тоже все относится к культурной сфере. Мы еще стараемся поддерживать культурные проекты здесь, в Кыргызстане, как, например, в прошлом году мы поддерживали фестиваль документального кино от Бир-Дюно, потому что защита прав человека одна из тем, которая нам очень важна и очень близка, и вот тут тематика была именно вот такая. И в посольстве есть свои собственные проекты, например, в прошлом году тоже у нас был диджей из Германии, хотели через этого предоставить современный образ Германии, жизнь в Германии, и вот привлечь, конечно, молодежи. В этом году, среди прочего, планируем участие в EU-Fest, который будет 6 июня. Это фестиваль Европейского Союза. Сейчас 9 мая, у нас же День Европы. А также впервые мы хотим совместно с посольством Швейцарии и Австрии провести в ноябре Дни немецкого языка. Тоже есть франкофонии, и мы хотели тоже вот немецкий язык именно продвинуть немножко этим образом. А поскольку спорт для нас также является часть культуры, мы сейчас рассматриваем возможность проведения такого паб-квиз связи по случаю первой игры сборной Германии по футболу на чемпионате мира, а затем совместно смотреть этот мяч с костями. А тем, кто хотел бы узнать больше о том, что мы делаем именно в культурной сфере, ну и вообще, предлагаю подписаться на наш инстаграм-канал, если можно делать такую маленькую рекламу, Germany in KG.
4: Вам можно сегодня все, госпожа посол. Немного, если от темы отойдем, насчет чемпионата мира по футболу. Вы любите футбол, насколько я понял.
6: Я люблю смотреть в основном чемпионат мира и Европы. А так Бундеслига я мало смотрю.
4: Ну, то есть недавний проигрыш Баварии вас не расстраивает? От Пари Сен-Жермен.
6: Меня вообще не расстраивает. Я сама из Баварии, ну, я из севера Баварии, из региона Франкония. И Байерн Мюнхен мне не близок, как клуб, футбольный клуб. Мой клуб — это, скорее всего, Нюрнберг.
4: Нюрнберг. Да. Выяснили. Хорошо, ладно. Так, продолжаем.
7: Сегодня все больше стран уделяют внимание вопросам экологии, изменения климата и устойчивого развития. Для Центральной Азии эта тема также приобретает особую актуальность, особенно с учетом вопросов водных ресурсов, энергетики и сохранения природы. Какие проекты Германия реализует в Кыргызстане?
6: Я хотела сначала, наверное, говорить немножко В общей сложности, в общем, о том, какие проекты по развитию мы поддерживали последние десятилетия, тоже очень много работали через GIZ, конечно, всем, наверное, известная, также Банк развития KfW. И мы работаем здесь уже практически с момента независимости Кыргызстана в разных областях. KfW, вот Банк развития, они очень активно содействовали в секторе здравоохранения. Недавно было совершено строительство перинатальной больницы в Бишкеке, а в настоящее время финансируют также реконструкции еще двух в Аше и в Таласе. Я была в Аше тоже, когда закладывали первый камень. И GIZ в большей степени занимается региональным сотрудничеством. Его проекты, например, в области трансграничной цифровизации, чтобы упрощать торговые отношения, управление водным ресурсом или предотвращение экстремизма. И вот эти все показывают, что именно такой региональный подход является правильным.
7: Вообще супер. А вот скажите, пожалуйста, насколько актуальна тема изменения климата для нашего сотрудничества?
6: Ну, работа с последствиями изменения климата для нас имеет, конечно, очень высокий приоритет, и это также отражается в сотрудничестве. Есть такой проект Green Central Asia, а также другие проекты GIZ, которые посвящены региональному сотрудничеству и управлению знаниями между государствами Центральной Азии. Сюда, среди прочего, относятся создание систем раннего предупреждения для смягчения последствий нехватки воды. Вы упомянули уже, конечно, очень важная тема здесь. Также внедрение водосберегающих технологий или проекты лесовосстановления для трансграничной охраны природы. И также у нас есть международная климатическая инициатива, и через нее федеральное правительство Германии поддерживает защиту климата и биоразнообразия, в том числе и в Кыргызстане, где особое внимание уделяется, конечно, охране горной экосистемы.
7: А вот есть ли совместные инициативы в сфере зеленой энергетики?
6: Их даже несколько. Один из проектов GIZ буквально называется «Возобновляемые источники энергии в Центральной Азии» и направлен на улучшение рамочных условий сотрудничества совместно с правительством Кыргызстана и операторами электросети для развития возобновляемой энергии. Также есть проект GIZ Green Cities, зеленые города, который должен найти ответы на вопросы городского развития, также с учетом климатических параметров и поддержать муниципальные администрации. Вот в основном в Ферганской долине, то есть мы смотрим не только на Бишкек и центральные районы, но на все районы и регионы.
4: Ну, если смотреть шире, да, то сотрудничество Кыргызстана и Германии уже развивается не только в двустороннем формате. Все больше внимания уделяется и региональному взаимодействию, роли Центральной Азии и перспективам сотрудничества с Европейским Союзом. Госпожа посол, как Германия оценивает роль Центральной Азии в современном мире?
6: Ну, мне кажется, этот вопрос нужно рассматривать на фоне геополитических изменений последних лет, а также с учетом вопросов энергетической сырьевой безопасности региона, мира. И в этой связи регион Центральной Азии, конечно, приобретает все большее стратегическое значение для Европы и для всего мира, наверное. Наша цель в этом – делать государствам Центральной Азии надежные предложения и углублять наше партнерство, в том числе и с учетом региональных зависимостей или обстоятельств. И вот с 2023 года Германия и 5 государств Центральной Азии связывают стратегическое региональное партнерство, предусматривает разные приоритеты, в том числе экономика, энергетика, природные ресурсы, также региональное сотрудничество и устойчивость региона, климат, защита климата, окружающая среда, а также прямые контакты между гражданами. И проводились уже саммиты, два саммита в Берлине в 2023 году и в Астане в 2024. А сейчас встреча министров, которую я уже упомянула в феврале, и надеемся на то, чтобы скорее тоже опять провести саммит в Берлине, чтобы продолжить эту динамику.
4: Продолжайте. Ну, чтобы продолжить эту динамику, давайте настроим на такой позитивной волне. И я вам задам следующий вопрос, госпожа.
6: Конечно.
4: Какие перспективы сотрудничества региона нашего с Европейским Союзом?
6: Я очень рада, что вы создали, вот, задали такой вопрос, потому что, мне кажется, очень важно говорить здесь именно о сотрудничестве региона с ЕС, потому что мы со своей стороны стремимся строить отношения с регионом в духе подхода Team Europe, то есть команда Европа. Да? Мы здесь очень тесно сотрудничаем с делегацией Европейского Союза, с французским посольством, с венгерским посольством, которые здесь, и с нашими коллегами, которые сидят в других странах, но отвечают тоже за Кыргызстан. Германия была одним из инициаторов первой стратегии ЕС к Центральной Азии в 2007 году, и я сама в 2019 году служила в Берлине, в нашем отделении по Центральной Азии, Южному Кавказу, и это было время, когда вот с германской стороны мы участвовали в обновлении этой стратегии. То есть она была переписана немножко, и она тогда и сейчас создает рамки сотрудничества. И хотелось бы отметить еще первый саммит Центральной Азии ЕС, который в прошлом году в апреле в Самарканде состоялся, который тоже подчеркнул то значение, которое ЕС придает отношениям с регионом. В его рамках было тоже немаловажно, мне кажется, информация, запущено новое стратегическое партнерство, и было объявлено инвестиционный пакет в размере 12 миллиардов евро в рамках стратегии ЕС Global Gateway. И этот пакет укрепит сотрудничество ЕС с странами Центральной Азии и будет стимулировать, как мы надеемся, инвестиции в стратегических сферах.
4: А вот в этом процессе какую роль играет Кыргызстан, госпожа посол?
6: Я уже намекнула тоже на то, что Кыргызстан для нас очень важный партнер в этом формате, потому что она страна, которая привержена региональному сотрудничеству, поэтому она важная часть. Хотелось тут упомянуть, конечно, тоже соглашение по совместным границам между Кыргызстаном и Таджикистаном. Это, мне кажется, очень хороший пример для того, что Кыргызстан действительно является очень таким серьезным игроком в этом плане. В контексте ЕС тоже немаловажно то, что Кыргызстан и ЕС подписали расширенное соглашение о партнерстве и сотрудничестве в 2024 году, который тоже создает новую основу для двусторонних отношениях. Она сейчас находится в процессе ратификации, но уже может предварительно применяться и тем самым является важнейшей основой для наращивания отношений между ЕС и Кыргызстаном.
4: Госпожа посол, если вы не против, то вторая часть нашей программы, время еще у нас есть, будет отойдем от официальной повестки, если вы не против. И вот у моей коллеги Аяны уже возникли несколько вопросов, интересующие Аяну как нашего молодого работника.
7: За время вашей работы в нашей стране, какие моменты запомнились вам? Вот, какое у вас первое впечатление от Кыргызстана было?
6: Я вообще очень рада была, когда я узнала от своих коллег в МИДе, что меня назначат послом именно здесь, в Кыргызстане, так как я уже раньше занималась регионом, как я только что говорила, и до этого посетила только Казахстан и Узбекистан, и очень мечтала всегда попасть и в Кыргызстан, потому что многое слышу, конечно, про Истикхул и про природу, и, ну, естественно, про то, что Кыргызстан считался островом демократии тут в регионе, то есть это очень всегда интересная страна для меня была. И первые впечатления для меня были только положительными. Мне кажется, что здесь очень легко войти в контакт с местным населением, скажем так, но тут, конечно, наверное, помогает русский язык, не скрываю, но все очень приветливые, и, конечно, вот только то, что из своего окна можно видеть сразу горы, это потрясающе, и это, конечно, первые очень хорошие впечатления. Более природа, конечно, Великолепно. И гостеприимство тоже тут.
4: Раньше госпожа посол можно было ночью звезды в Бишкеке видеть, но, к сожалению, сейчас их все меньше и меньше, но экологическая проблема, она касается, конечно, не только нас, но и весь мир. Но раньше, вот поверьте, прям вот можно было яркие-яркие звезды увидеть ночью, особенно в зимний период.
6: Это было одесское впечатление.
4: И вообще, вот я хотел бы у вас спросить, у вас такое бывает, или слышали ли вы такие истории о том, что человек, вот я к своему стыду некоторые регионы еще не посещал, я вам уже говорил до начала. Понимаете, вот под боком находится, о них говорю, о них рассуждаю, их вижу по телевизору, но не посетил. Это... по моему стыду, увы и ах, конечно. Стремимся мы все уехать чуть-чуть подальше, за границу. А все...
6: Да, часто бывает.
4: Вот помните, да, так хороший рассказ «Алхимик», да, по Каулю, по Евро, когда человек пошел искать свое счастье, искал, искал, искал, а она оказалась рядом.
6: Под вот. Боком,
4: зато
6: да.
4: он увидел весь мир и понял, все, дома это все хорошо. Поэтому действительно отсутствие... вот, надо посещать свои точки своих стран, чтобы вот действительно убедиться, тем более, что Кыргызстан, и он может похвастаться тем, что он, нашу природу иногда и сравнивают в социальных сетях с природой Швейцарии. Да. Некоторые да, регионы сравнивают с другими странами, это приятно очень. Стоит только посетить. Но это моя вина, я признаю полностью. Аяна, пожалуйста.
7: А есть ли места, которые вам особенно запомнились?
6: А вы знаете, я приехала в августе прошлого года, и первая моя командировка была на Исык-Кул. Конечно, я старалась сразу купаться там в 6:30 утра, потому что потом началась программа, и уже через день надо было уезжать. К сожалению, я еще не настолько наслаждалась вот именно Исык-Кулем, как хотелось, но, конечно, вот уже пейзаж так очень меня впечатлил. Я еще была в Караколе, в Джалалабаде в прошлом году, тоже в августе, в Аше. Зимой, и мне везде было очень интересно, но сейчас, конечно, хотелось бы еще больше посмотреть, потому что я, как вы уже сказали, вижу тоже на Инстаграме все эти прекрасные фотографии, ролики, и все хотелось бы посмотреть. Сейчас у меня предстоят командировки в Баткен, а потом опять на Исык-Кул, чтобы посмотреть проект ИЦ. Ну, конечно, еще на выходные стараюсь побольше побыть везде и все посмотреть. И тоже хотели, ну, к себе, я говорила о туризме, да, у меня довольно много друзей, которые очень хотят тоже приехать, и я надеюсь, с ними тоже объездить еще немножко Кыргызстан сейчас весной и летом.
7: Вообще прекрасно. А удалось ли вам познакомиться с кыргызской культурой?
6: Да, это очень хороший, интересный вопрос, потому что мне кажется, что я практически каждый день что-то новое узнаю про вот, богатые традиции, про культуру Кыргызстана. Мне кажется, я тоже стала учить немножко кыргызский язык, и мне кажется, даже через язык передается вот та глубокая культура, которая тут заложена, да, вот это кочевничество и всё, все традиции, которые из этого исходят, это очень интересно и для нас немножко непривычно, скажу честно, потому что тут нужно вот разные слои, мне кажется, ископать, чтобы действительно понять, что к чему, но это очень интересно, и тут я тоже вспомнила про одну лекцию, которую я слушала от господина Мелиса Мураталиева, который сейчас проводит такой цикл лекций, если вы не знаете, 40 лекций про культуру, традиции Кыргызстана, и мы ходили на вот лекцию, которая называлась «Уместны ли традиции в повседневной жизни», и он там столько рассказывал, о чем я вообще представления не имела, что мне было действительно очень интересно, и да, буду еще ходить, я думаю, к нему.
7: А вот что бы вы хотели пожелать кыргызстанцам?
6: Ну, то, что я бы хотела, наверное, всем вообще в мире пожелать, процветание, самореализацию каждого в мирном обществе, в свободном обществе, чтобы все жили в достоинстве, чтобы именно кыргызстанцам удалось сохранить свою идентичность, свою независимость, свою прекрасную природу, чтобы нашлись решения для этих угроз, которые мы видим, конечно, мы говорили про защиту климата, про последствия изменения климата. Тут, конечно, нужно найти решение. И тоже желаю, чтобы они остались такими же открытыми к контактам с разными людьми, с разными странами мира, чтобы дальше успешно развиваться. Наверное, так.
4: Сегодня мы проводим радиомарафон, госпожа посол, да, с 6 часов утра и до глубокой ночи, 12:00, и мы проводим марафон в честь 95-летия Кыргызского радио, ну, в этот международный день 7 мая. Если вы не против, давайте немного поговорим и об радио. Ну, радио я имею в виду в Германии. Да? Uh-huh. Вот сегодня как развивается формат радио в Германии в эпоху социальных сетей и стриминговых платформ? Популярно ли оно еще? Слушали ли оно еще? Или все-таки люди перешли на интернет, YouTube и т.д.?
6: Я думаю, что это, конечно, явление, которое во всем мире, наверное, сейчас наблюдается, да, что люди все больше и больше переходят именно на другие социальные сети, на подкасты. Мне кажется, mm-hmm. вот подкаст — это такой формат, который сейчас тоже очень-очень распространен в Германии, но тут уже радио тоже делает свои подкасты. Это, наверное, такое свойство немножко немецкого радио. У нас их очень-очень много, разных передач, разных программ. И я лично часто слушаю свое любимое радио, когда я в машине езжу, я всегда слушаю радио. Мне кажется, что все-таки это еще имеет значение, но немножко, наверное, все-таки переходит именно на то, чтобы, что люди заходят на приложение и слушают передачи, которые уже шли. То есть mm-hmm. не то, что постоянно это как задний план, да, на фоне. Ну, бывает тоже так. Но мне кажется, уже немножко переходит на такие целенаправленные интересы к подкастам, к разным передачам. Но я думаю, что есть люди, которые постоянно слушают именно свои любимые передачи. И тут у нас для каждого очень много разного. И у нас же тоже есть общественное радио, телевидение в разных землях. То есть mm-hmm. там 16 разных станции, и у них совершенно разные тоже под как бы разделения, под программы, где каждый может для себя найти свое. Наверное, так.
4: Хорошо, спасибо.
7: А вот насколько радио в Германии остается популярным среди молодежи?
6: Ой, это мне уже сложно сказать, потому что, ну, во-первых, я сейчас не живу в Германии, mm-hmm. и насколько я знаю, ну, наблюдая за своей племянницей, допустим, да, она тоже, наверное, больше всего слушает свою музыку, слушает подкасты, mm-hmm. смотрит в Инстаграме, но все равно очень часто в доме все-таки играют радио, и мне кажется, что молодежь все равно еще интересован, mm-hmm. и это очень важный факт. Ну, конечно, тут конкуренция уже большая, mm-hmm. да, вы, наверное, тоже здесь чувствуете.
4: Yeah. Мы вне конкуренции, mm-hmm. госпожа Пасу. Конкуренция нам не
6: нужна. Ну, да.
4: Не, ну, бывает так, да, что вообще все радиостанции в мире, они разделены на информационно-аналитические, mm-hmm. как наши, молодежно-развлекательные и нон-стоп-музыка, где постоянно. То есть выбор молодежи огромен. Но, понимаете, госпожа посол, вот в мое время я с удовольствием слушал радио, да, вот когда вот именно информационно-аналитический, потом потихоньку mm-hmm. перешли на музыкальный и так далее и тому подобное. Не грозит ли это вообще молодежи, ну, на ваш взгляд, я не имею в виду молодежи Германии либо Кыргызстана, mm-hmm. ну, вообще молодежи, то, что просто они будут слушать музыку. Слушать, но при этом не слышать.
6: Да, есть немножко, наверное, такая опасность. Мне кажется тоже, что вот срок внимания, да, вот этот срок, который можно держать внимание человека, он все становится короче. Да. И поэтому, наверное, все будут смотреть какие-то ролики в первую очередь, да, и там, ну, если там идет какая-то музыка, да, может, там человек уже переходит в приложение, где вот можно скачать музыку. Да, есть немножко такая опасность. Ну, что делать? Надо вот и радиостанциям mm-hmm. тоже войти в социальные сети, наверное, там распространять mm-hmm. тоже свой контент, опять же.
4: Где мы не там свернули, госпожа посол? Где мы не там свернули тогда, получается?
6: Я не думаю, что это связано с тем, что вот радио, например, не там свернуло, mm-hmm. Мне кажется, что это просто такое, да, явление, такое развитие, которое уже нельзя останавливать. если еще смотреть сейчас на искусственный интеллект, да, наверное, вот радиопередачи скоро могут тоже создать какие-то искусственные интеллекты. Это будет, конечно, очень печально. И поэтому, мне кажется, да, надо иметь, ну, надо все-таки молодежи тоже говорить о том, насколько это хорошо, что есть такое явление, как радио, и что оно существует уже почти 100 лет.
4: Да.
6: Вот в вашем... в вашем контексте.
4: В нашем контексте, да. В нашем случае, да.
7: А вот, госпожа посол, чем, на ваш взгляд, немецкие радио отличаются от радио в других странах?
6: Мне кажется, он может... Ну, там очень, как я говорила, очень много разных станций, там каждый может найти даже по своей музыке какой-то канал, да, то есть мой любимый канал — это такая альтернативная музыка, называется Flux FM из Берлина, они в основном играют музыку, но они тоже говорят о том, что происходит не только в Берлине, но и в мире, то есть у них тоже есть аналитические программы. Есть, конечно, какие-то хип-хоп радио, да, есть, ну, то есть там радиостанции очень-очень много разных, и поэтому, наверное, у нас выбора, может, чуть-чуть больше. Ну, не знаю, я здесь в основном тоже признаюсь в машине, когда езжу, слушаю радио. И мне кажется, все равно выбор здесь может чуть меньше. И про качество не могу столько сказать, потому что киргизский я, конечно, к сожалению, еще не выучила.

0: Не только радио, но и телевидение, общественное телевидение тоже играет свою роль. И у нас очень много еще читают газеты. Это тоже фактор, которого я здесь не вижу, потому что здесь, например, газет практически нет, да, насколько я понимаю. Поэтому общественное мнение, оно складывается не только через радио, но мне кажется, что в основном аудитория, они с утра они читают, наверное, газеты, потом днем они слушают радио на работе, в машине, когда дома чем-то занимаются, очень-очень многие слушают радио, а вечером смотрят новости по телевизору в основном. То есть это тоже разные элементы, наверное, через которые складывается общественное мнение. Но радио однозначно имеет тоже свою долю тут.
1: А вот вы отметили то, что в Германии читают много людей газету. А вот молодое поколение, они вовлечены?
0: Наверное, тоже уже меньше. Ну, есть тоже очень много, есть очень большой рынок тоже журналов. Я всегда удивляюсь, когда я приезжаю домой в Германию, захожу там в киоск на вокзале, допустим, сколько там журналов всяких разных, там про рыбалку, про, опять же, рэп-музыку, про туризм, про, ну, что угодно, про домашние животные и так далее. И тут я думаю, что все-таки это имеет свою аудиторию. Вот такие газеты, которые каждый день приходят домой, наверное, молодежь, ну, по-разному тоже есть те, кто интересуется. Но все равно, да, очень многие сидят очень часто в Инстаграме, там, и во всех других этих приложениях.
2: Гаджетах, да. Но все равно, согласитесь, госпожа посол, что в читании, скажем так, книги, газеты есть свой шарм. Запах типографии, перевернуть странички, чуть-чуть вот так вот сделать, закладочку положить, да? Вот как-то информация воспринимается по-другому, мне кажется, когда читаешь печатную продукцию.
0: Мне тоже кажется, да. Но я сама при себе тоже замечаю, что мне становится сложнее вот книгу читать, ну, сосредоточиться длительный срок, потому что уже столько информации просто приходит постоянно. И да, это очень жалко, и я с вами согласна. Но это, наверное, тоже вот мы с одного поколения, так примерно я так перекидываю, да?
2: Да, я согласен.
0: Что, наверное, да, мы на этом просто выросли. И читать книги, это было самое то, но даже не было вообще всех этих гаджетов, телефонов.
2: Сейчас читающего человека в общественном транспорте можно уже отнести в Красную книгу, скажем так.
0: Абсолютно верно, да.
2: Сколько мемов ходило по соцсетям, читает ребенок, говорит, господи, где этот человек, кто его так научил? Госпожа посол, сейчас очень часто все говорят об искусственном интеллекте. Есть и противники, есть и те, кто наоборот за то, что... Ну, вы вообще как относитесь к искусственному интеллекту? Я понимаю, что в медицине, в некоторых других отраслях науки она необходима. Но есть и другая сторона медали, на ваш взгляд?
0: Есть другая сторона, конечно, медали, но мне кажется, что мы должны уже понять, что он уже никуда не денется, да, что с этим нужно жить и нужно... учиться как-то его применять в хорошем смысле. Ну, конечно, да, вот вы говорили, упомянули медицину. Очень, я думаю, что есть очень-очень много применений, очень полезных искусственного интеллекта, но тоже есть немножко такое опасание, да, того, что, ну, не думаю, что искусственный интеллект будет управлять миром, но все равно, если неосторожно с ним...
2: Обращаться, использовать,
0: то тут, конечно, есть определенные риски, которые нельзя игнорировать тоже.
2: Ведь раньше-то об этом, вот если так посудить, мы видели в кинофильмах, мое поколение, мы думали, фантастик, оно раз и пришло. Mm-hmm. Тот же самый робот-пылесос, который очень обожаю, взял, завел программу, ушел, пришел, все готово. Тоже фантастики видели. Представляете, как иногда художественные фантастики, они потом зачастую реализуются в нашей повседневной жизни. Госпожа посол, а что знают германцы о Кыргызстане? Вам как-то приходилось, когда вы приезжали домой в отпуск или по каким-то делам? Ну, кто-то же спрашивал, вы же спрашивали или общались, вот что-либо они знают о нас? Если да, то что?
0: Я думаю, что, скорее всего, они знают про то, что это... именно очень красивая страна, что тут есть горы, Об этом

0: конституциялық мизам кылып койду. Бул эң жогорку конституциядан кийинки мизам.
1: Бирин-бири толуктайт.
0: Анан бирин-бири толуктайт. Анан эми сиз айткандай да, ошо туура жолго түшүп салып койду. Эми элдин колунда бул.
2: Ар бир жаран ошол салынган нукту буруп өз-өз демине, үй бүлөсүнө, айылына, шаарына ушинтип берсе, улам муундарга эле, улам айтып турса эле биздин баягы оңго жолубуз калат. Тамырыбыз көктөйт кайра.
1: Сиз айтып атпайсызбы, мен өзүм математик элем, тарыхты кайра балдар менен кошо үйрөндүм, андан кийин өзүнчө тарбиялык
2: ооба мен башканыкка кеттим. Эгерде ошончолук кысталыш болуп мени чакырбаганда, мен керек болуп тиги чакырбаганда, мен математик боюнча келип туруп, манас эмне, тарых эмне мынтип каймана болуп калмакмын. Ошондой ар бир адамда болуш керек. Мүмкүнчүлүк, кыйынчылык, талап да болуш керек да. Ошондо ар бир адам өзүн кыргыз кыла алат, нукка бура алат, сугара алат экинчи бирөөнү, а андан ары дагы тереңдетип кете алат.
1: А баланын жөнү өзгөчө,
2: ал өзгөчө. Мисалы, мен деле неберелем теги деген сөздү менен сурашат.
1: Ал эмне
2: теги? Бул тек деген эмне? Аны мен түшүндүрүп берип атам, себеби үй бүлөдө мен бармын. Мен тек жөнүндө айтып атам. Жети атаңдын биринчи атасынын теги дейсиң деп. Ошондой жаштар атай албай калып атпайбы? Ошого коом сиңире бериш керек, мектеп сиңире бериш керек, айыл, ата эне баары сиңире бериш керек дагы. Ушул нерсени сактап калыш керек.
1: Бүгүн жана жогоруда сиздер айткандай, ошол оңго жол деген ошол биздин өзөгүбүз, салт санаабыз, тарыхыбыз, манастай уюп жаткан энциклопедия улам кулагына кое берсек, анан өзү деле аңтарып окуйт да бала. Манас да бүт кыргыздын жашоосу бар, маданияты бар, бүтүндөй кендим бар ошол жакта, кыргызды манастан табасың деп дайыма айтып жүрүшөт го. Манасты тарыхтан издебе, тарыхты манастан изде деп.
2: Ооба,
1: мына ушул таалимди улам жаңы муундун жадына сиңдире берсек, анан ушу биздин аракетибиздин артында коомго угузо берсек, айта берсек, акырындап бир жакшы жолдун багытын табабызбы деген ой келет акышат.
3: Ооба, мынакей бүгүн ушул оңго жол туурасында жакшы кеңири маек кыла алдык. Бүгүн бизге ушул студиябызга келип өзүңүздөрдүн жакшы ой пикирлериңиздерди калтырып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биздин студияда филология илимдеринин доктору, Манас таануучу Жылдыз Орозобекова жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Бишкек шаарындагы номер 46 орто мектептин мугалими, улуттун улуу мурастары иримин жетекчиси Уринза Кадыралиева эжекелер болуп өттү. Бүгүнкү айтылган кептериңиздер, маңыздуу ойлоруңуздар баарыбызга тең абдан жакты. Баардык сөздөрүңүздөргө биз дагы чоң таасирлендик. Майрам күнүнө карабастан атайын биздин майрамдык маанайыбызды бирге бөлүшүп, атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.
1: Уктурун алып барган кесиптешим Доолбек Асанканов жана Синакан Кайыпова болду. Саламатта болуңуздар, майрамыңыздар менен.
4: Продолжается эфир «Беринчи радио», и сейчас время новостей на нашей радиостанции. В студию микрофона я, Эрмек Актанов. Министр МЧС Канатбек Чыныбаев ознакомился с сильно опасными участками в Баткенской области. По данным профильного ведомства, глава в первую очередь посетил село Ахтатыр Баткенского района, где на месте совместно с специалистами рассмотрел вопросы укрепления берегов в селе пропускного русла и предстоящие работы в данном направлении. В селе Бюджум-Су Башинская Лыкмыты, где проживает более 13 тысяч человек, Канатбек Чыныбаев поручил завершить подготовку документации для строительства защитных сооружений в новом жиловом массиве. Ранее вопрос поднимался жителями на народном курултае. Реализация проекта пройдет по линии службы защиты от серии и паводков. Далее министр посетил участок Сырык-Джай в селе Таян, где выявлена необходимость строительства сельскохозяйственного сооружения протяженностью около 100 метров. Поскольку местными органами власти уже проведены проекты изыскательной работы, МЧС возьмет под контроль реализацию мер по защите села от сельской угрозы. Отмечает, что 30 апреля в военном маяке Урозбеков Адамчайского района сели сошел по руслу Тамаш-Асай, который используется как внутренняя хозяйственная дорога, что создает высокий уровень опасности. Данный вопрос был обсужден на месте с акимом района, а также рассмотрены совместные меры по обеспечению безопасности. Кыргызстане усиливает меры по предупреждению бытового насилия и семейных конфликтов. Как сообщили пресс-службе МВД, профилактика в этой сфере направлена на защиту прав каждого члена семьи и предотвращение эскалации конфликтов. Особую роль играет информирование граждан о правовой ответственности за совершение насилия в семье, а также возможностях получения помощи от правоохранительных органов, кризисных центров и социальных служб. Своевременное обращение за помощью позволяет предотвратить эскалацию конфликта, сохранить безопасность. Важно не замалчивать проблему и не оставаться с ней один на один. Также значимым направлением является работа с семьями группы риска, проведение профилактических бесед, оказание психологической и социальной поддержки, говорится в сообщении ведомства. МВД напоминает, что насилие – это правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Безопасная семья – основа стабильного и благополучного общества. С 11 мая в рамках поручения президента планируется встреча мэра города Бишкек Айбека Джунушалиева с населением. Мероприятия пройдут в открытом формате во всех районах города и станут площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием городской инфраструктуры, работой муниципальных служб и предложениями горожан. Мэрия города Бишкека подчеркивает, что встречи направлены на прямое взаимодействие с горожанами и рассмотрение актуальных вопросов, требующих совместного решения. В Бишкеке подача горячей воды начнется с 9 мая. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях, предназначенных для подачи горячей воды, завершены. 8 мая специалисты приступят к поэтапному заполнению систем холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. Нагрев воды на ТЭЦ Бишкек и ее подача потребителям начнется 9 мая. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, затем поэтапная в южных микрорайонах и других районах столицы. Бишкек теплосети предупредили, что из-за технологического процесса заполнения и циркуляции тепловых сетей горячая вода будет поступать постепенно. В отдельных районах, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, восстановление подачи тепла может занять дополнительное время. Также предприятие просит жителей после возобновления подачи горячей воды проверить и закрыть краны на смесителях, а владельцам водонагревательных баков отключить оборудование и перекрыть запорную арматуру, чтобы избежать нарушений в системе горячего водоснабжения. И завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы. В высокогорных районах снег, зоны земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской области ночью 12-17, днем 28-33. В Талаской области ночью до 16 градусов, днем воздух прогреется до 31 градуса. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях ночью 13-18, днем 29-34, в Иссык-Кульской области 7-12, днем до 24, Нарынской областью плюс 5, плюс 10, днем 22-27. В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью 14-16, максимальная температура воздуха днем от 30 до 32 градусов тепла. На этом пока все с новостями, впереди продолжается эфир нашей радиостанции, оставайтесь на нашей волне и до скорой встречи в эфире.
5: Здравствуйте, вы слушаете Беринчи радио, микрофон Аяна Ширгазиева и Канат Султакеев, и мы продолжаем наш сегодняшний радиомарафон, посвященный сразу двум важным датам. Это Дню радио, который отмечается ежегодно 7 мая, а также 95-летию Кыргызского радио, которое наша страна уже отметит в этом году. И почти век Кыргызское радио остается не просто источником информации, а настоящим голосом времени. За эти десятилетия радио прошло огромный путь от первых студий, магнитных пленок и проводного вещания до современных цифровых технологий и онлайн-эфиров. Но при этом неизменным остается самое главное – доверие слушателей.
6: Радио всегда было рядом с людьми в самые важные исторические моменты, в праздники и будни. Оно сопровождало поколение кыргызстанцев, рассказывало о жизни страны, знакомило слушателей с музыкой, культурой, спортом, наукой и людьми, которые своим трудом создают настоящее и будущее Кыргызстана. Сегодня, несмотря на развитие интернета и социальных сетей, радио продолжает сохранять особую атмосферу живого общения. Это пространство, где звучат искренние разговоры, где люди делятся с своими мыслями, историями и опытом. И символично, что сегодняшний эфир объединяет сразу две очень важные темы – культуру и спорт, ведь именно они формируют общество, воспитывают молодежь, объединяют людей и вдохновляют двигаться вперед. Сегодня у нас в студии народный артист Кыргызской Республики, обладатель ордена Данг, человек, чьи песни давно стали частью культурной жизни страны, Рыскелди Осмонкулов, а также первый вице-президент Федерации хоккея с шайбой Кыргызской Республики Эльзар Болотбекович. Уважаемые гости, рады приветствовать вас в студии Беринче Радио.
5: Добрый вечер.
7: Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
5: Сегодняшний эфир, уважаемые гости, проходит, конечно же, в праздничной атмосфере. С 6 утра Беринче Радио уже проводит этот радиомарафон. У нас уже в гостях были очень большое количество людей, которые пришли поздравить сегодняшним событием, ну и отметить то, что роль радио в жизни каждого человека, оно является, ну, скажем, не то, что историческим, а главным.
8: Да? Да.
5: Вот. И давайте тогда я вам общий вопрос задам, если вы не против, вы можете отвечать по отдельности. Вопрос простой. Какую роль играло радио в вашей жизни? Эльзар, наверное, с вас. Я знаю, расскажите, он ответит. Я уже знаю, как ответить, да.
7: Вот, во-первых, хотел бы от лица президента Федерации, от лица членов Федерации, от тебя лично поздравить слушайте радио с таким прекрасным праздником, двойным праздником. Это День радио и 95 лет Кыргызскому радио, да. Да, мы тоже родился в Союзе. Да. Так что радио в моей жизни это большую, очень большую роль. Вообще первое радио, которое у нас на Нарын, я сам с Нарына, и первое радио у нас создавалось Алмаз радио. Был, участвовал и знаю, каково это, да. И мои друзья очень много. И в данный момент работают в радио. И на данный момент я вот в дороге, даже вот дальняя дорога, без радио, в машине, я думаю, это для меня, не знаю для кого-то, для меня без радио, без музыки, дорога как бы скучная. Так что в моей жизни очень большую роль имела радио.
5: Эльзар, ну вам радио как ближе, как музыка, либо же как информационная все-таки для, подача?
7: Я, ну, в основном музыку слушаю, но новости обязательно. Новости я обязательно слушаю. Новости, конечно, это
5: как я бы, даже догадываюсь, этого, да. На каком радио вы слушаете новости.
7: Я на кыргызском, на русском.
5: Ну, я и говорю, на каком радио, я понимаю.
7: Беринче радио.
5: Ну, вот, что я хотел. Эльзар, помните, вот радио, извините, пожалуйста, но был такой фильм, помните про Валерия Харламова, когда тренер, просто он шел, ну, телевизор есть телевизор, да. Я сам помню, 74-й год, Канада, СССР, да. Вернее, СССР, Канада там было.
7: Серия.
5: И он ходил вот так вот по радио, потому что только через него какие-то вот узнавались первые подробности.
7: Да, да. Да, этот момент, когда вот, ну, Тараса когда не взяли тренером, да, его оставили, и да. Он по радио, ну, в то время, я думаю, даже вот радио – это первоисточник, да, вот это, получение информации, наверное, было для всех, да, и это на Джайлё, много было на Джайлё, там, я помню, вот этот юрта, и там радио ставится, она круглый день.
5: Да, просто, с помехами,
7: да, было. С помехами, но все равно было. Ищешь, где-то там найдешь, вот, бывало время, просто вот так антенну держали, чтобы там что-то послушать, да, вот этот сигнал поймать, и, да, ну, вот момент очень хороший, когда Харламов забивает, и Тарасов. Просто он не только Тарасов, наверное, фильм помните, весь двор радуется, да, когда гол забивает.
5: Да я не фильм помню, Эльза, да. Я помню моих родителей, что там творилось в пятиэтажном доме, он стал, наверное, трехэтажным после этого, там вообще было все, ну, было как раньше, один телевизор и все, на подъезд, да, да, да. И там собирались просто, и все смотрели.
7: Ну и время тоже хорошее было.
5: Не спорю, не спорю.
7: А сейчас вот...
5: Нормально,
7: даже вот лестничный проезд, соседы друг друга не знают, вот, если честно, да. А в то время двери открыты, ворот никогда не закрывались.
5: Ключ заходили под
7: друг коврика. Да, они заходили все. Друг к другу. Вот, помню тоже в то время, там телевизор один был цветной у соседа. Вот, ну, к нему заходили, смотрели и футбол, и хоккей, и фильмы тогда.
5: Ну, тоже погоди,
9: там, все, а что билеты были?
7: Ой, бесплатно. Бесплатно. Тогда бесплатно. В селах-то что у нас?
9: Если знали бы, что капитализм будет, надо было билет продавать.
5: А я сейчас хочу задать вопрос представителю более молодого поколения по поводу вот сегодняшнего дня.
9: Вас зовут Аяна?
10: Да, меня зовут Аяна. Вот мой вопрос был к вам. В настоящее время представительницы женского пола активно интересуются спортом. Uh-huh. И как вы считаете, насколько сложно девушкам начинать свой путь именно в спорте?
7: Ой, раньше были стереотипы какие-то, вот девушкам нельзя, девушка-то...
5: Ну, традиционный вид спорта, скажем так,
7: да, вот традиционный, легкая атлетика, да, вот, ну, вот женский вид спорта. А сейчас вот девушки у нас в борьбе. И в футболе.
9: Футбол, хоккей, да?
7: И хоккей. Да. В хоккей у нас есть команда.
9: Бокс.
7: Национальная сборная.
9: Бокс.
7: Женская. Есть клубы женские. Сейчас вот организовывают девушки. Моя дочка, вот, ей 14. Она сейчас занимается хоккеем. Играет за клуб Джалун. Я надеюсь, скоро по моим стопам пойдет и сыграет за сборную Кыргызстана. Что я думаю, сейчас нету таких как-то преград, стереотипов, что девушкам вообще нельзя заниматься. Сейчас, как говорится, за равенство половина у нас, да.
5: Гендерное развитие.
7: Гендерное, да, гендерное равенство.
10: Супер.
7: Да.
10: А вот какой карьерный путь проходит представительница женского пола? Вот до какого возраста они занимаются вот спортом? Ну, к примеру, хоккеем.
7: Вообще, если профессиональный вид спорта, ой, спасибо, профессиональный спорт взять, это, ну, знаете, там возраст ограниченный. Если ты будешь, если ты хочешь какие-то результаты, это там возраст ограниченный.
5: Но он для мужчин и женщин разный для... возраст?
7: Не, ну я бы не сказал, что разное. Это от физиологии зависит. Если ты физически готов, если это физически...
9: Желание.
7: Да, желание, все есть. Вот Ягор, да, ему скоро 60 будет, да, он до сих пор играет профессионально, да. Не в НХЛ, но у себя на родине, да. И вот узбекская вот эта гимнастка, ей тоже 60. Она 4 Олимпиады прошла, а сейчас, говорит, еще на пятую, говорит, готовится. Значит, она и физически, и морально, и психологически, она готова к этому. Так что, если ты хочешь какие-то результаты большие, да, здесь возраст как бы очень большое значение имеет, а если это для себя, это как хобби, здесь вообще ограничений нет. Можно до старости. Вот моя мама сейчас, ей уже... скоро 70, она каждое утро с палкой, вот эта скандинавская ходьба, она каждый день ходит, она весь район этим заразила, сейчас их там сообщество отдельное, человек 15 каждый день, утром.
5: Супер, супер, классно.
7: И берем ходят, палочки, тренируются, берут палочки и ходят. Ну, это тоже как бы вид спорта же, да?
5: Все зависит от самого человека, да?
7: Да, конечно же.
5: Вот Эрискельдии. Ну, для вас радио, да? Ну, можно и на ты, да? Я так думаю, что мы с тобой знакомы уже.
9: Нужно, да.
5: С прошлого века для Яны, наверное, это будет шок. С 1993 года с Эрискельди мы знакомы. То частная первая радиостанция, где я работал, где мы работали с моими коллегами уважаемыми, которые сейчас очень тоже хорошо продвигались. Помнишь ли ты первые наши эфиры ночные? И как для тебя это радио вообще повлияло на твое творчество? Ведь ты же тогда приходил, ну, с какими-то песнями, которые, в принципе, никто не знал.
9: Да. Интересные годы. 90-е годы, 80-е годы.
5: Нет, это, ну, 80-е.
9: 83-е, да?
5: 93.
9: 93.
5: Спасибо.
9: 93. Лихие 93-е.
5: Лихие. Лохматые.
9: Лохматые. Не, ну, вот как Эльзар, да, сказал, что радио это... Представляете, вот для советского человека радио – это голос Левитана, да, помните?
7: Да.
9: Это когда он с таким…
5: От советского информбюро, да, вот это вот.
9: Такой голос, да. Ну, это органика, да, все слушают, и он объявлял всему Советскому Союзу, что мы победили, да. Кстати, послезавтра уже День Победы. Великий праздник, у меня отец воевал, у Рокоссовского, это маршала Рокоссовского, Западная Украина. То есть он тогда мне говорил что, про Бандеру, я не понимал, что это такое, оказывается, вот, да. И еще раз присоединяюсь к Зару, ваш праздник сегодня, великий праздник, это День радио. Радио это, когда не было телевизоров, да, все слушали только радио, песни по радио. И включали радио, ждали радио эфира. И, конечно, голоса, да. Например, Мамиталиев, Зарил Мамиталиева. Угу. Это наша опашка, Раматул. Она будила нас в 6 утра, помните, да? Фрунзе Бойнча, Саат Алте. Потом песни, которые в Золотом фонде, да, Ханат? Твои эфиры. Ты только начинал, Ханат. Только начинал. И после, как ты по приезду, я услышал тебя. Помнишь, я тебе сказал, да? Говорит, Ханат, ну такой голос, ну шикарный, такой профессиональный.
11: Сейчас не об этом, да. Давайте перейдем.
9: Поэтому, я думаю, нет такого человека, который не слушал радио, да? Это новости, это в машине, новые песни, эфиры. И я думаю, что в те времена песни были более глубже, да, Альцар? Музыка с текстом, они очень были как едины, как брат и сестра. И каждая песня давала какой-то стимул, тепло и какую-то энергию. Я думаю, творчество, настоящее творчество, каждый должен свое дело делать. Вот ты объявляешь песни, говоришь новости, а Яна, вы тоже начинаете. А мы приносим песни, вы ставите, и вот эта песня, которая в надежде, ну, делаешь всю душу, вкладываешь эту песню, она дает тепло, дает какую-то энергию, продвижение, мотивацию. А это должны быть песни, которые от сердца, вышли от сердца, сердцем сделаны. Поэтому роль радио очень большая.
5: Но, Эрскальди, дело в том, что я, наверное, маленький секрет открою, ну, не секрет, наверное, скажу, приоткрою тайну, а я, надеюсь, не обидится. Когда я сказал, что сегодня к нам в эфир придет Эльзар и Эрскальди, ну, с Эльзаром понятно, хоккей, везде Болгария, кумон. Эрскальди, а я, ну, чуть-чуть, ну, думает, а что, Ханат Байки говорит, а что? Я говорю, ну, ты там бери YouTube. Вот теперь мне все твои песни скачала себе. Это очень хорошая песня, говорит Аяна, потому что мне очень рада, что вот молодое поколение, она понимает, что те песни, я не говорю про всех, и про все говорю, но ты пел от души и поешь до сих пор от души. И вот тут такой вопрос, наверное, Аяна, да, возник. Mm-hmm. Докажите, да?
9: Чего? Радио вперед. Аяна, ну, конечно, это наша работа, независимо, да, где мы сидим. В подвале или там в космосе, или на радио, или хоккей смотрим.
5: Эти песня «Космос» была очень хорошая. Ты когда отправил мне недавно, я просто удивился, почему мы
9: эта песня была спета 15 лет назад, я про нее забыл, и она появляется, я такой, о, неужели такая песня? Потом, было, ему отправляют.
5: Два часа ночи, как всегда.
9: То есть есть песни, которые оценку даешь через некоторое время.
5: Да, в смысле, да.
9: А когда там, во время, когда я пел, мне не нравилось. Я говорю, что?
12: Мы-то выросли.
9: Неправильно спел.
12: Топ-сорские диваки.
5: Так вы знакомы, есть, я
9: очень сильно.
12: Да, мы выросли, что? Говорю.
5: Так. А что вы же раньше не сказали в начале эфира-то? Там было бы уже попроще. Но, Эрскальди, тем не менее, вот доказательство все-таки Эрскальди Усманкулов.
9: Да.
5: Звезда, педагог.
9: И единственная девушка Аяна сидит с нами, да?
5: Вот.
9: Так,
5: что-нибудь можно
9: акапеллой? Это только туда, да? Опять туда, Айра, да?
5: К звездам.
9: Ай, это значит, ай, что? Баратат, да?
5: Да.
9: Ай, Баратат. Да, да, ай, Баратат. Да, такая песня есть, Ай, Баратат. Или она, а есть, да?
5: Есть. Нет, у нас нет, мне хотелось бы, я приготовил, но, к сожалению, лучше не рано.
9: Нет, не акапельно, конечно. Ах, буду туаралап, а я на баратат.

0: На ходу придумал уже.
1: Эльза,
0: а я на барата.
1: Ну все, браво, браво. Эльза, во время хоккейных матчей, ну, в НХЛ, да, там есть та-та-та-та-та, вот эта вот музыка. Откуда она появилась вообще?
2: Это в то время, наверное, 70-е? Кто во что гораздо, наверное. Ну, не, тогда же, помните, специально аппаратуры не было.
0: А просто пиано электронное.
2: Пианино, или там, как там сейчас называется, вот, как мы назвали в свое время, Ямаха. Не знаю, почему. Все же назвали Ямаха.
0: Ямаха. Знаешь, как появилось? Один чувак пришел, захватил парень эту Ямаху и просто играл, шутил.
2: Да,
0: и организаторам понравилось.
3: Да? Это реальная история?
0: Всегда так. Да, я не знаю, но я думаю, что так.
3: Потому что давайте в нее пойдем.
0: Честно, да. Хорошая оригинальная, она появляется внезапно.
2: Да. Честно, не знаю, как она появилась, но...
0: Да.
3: Спасибо.
0: А теперь поет Ханат Султаки.
3: Нет,
0: Чунгачан на Дунганске. Подожди, остановись, не надо.
1: Не, ну серьезно, вот эти вот вставки, они как важны вообще?
2: Ну, знаете, это... Сейчас вообще такой момент, да, вот... На чемпионатах мира специально просят музыку, да. Если вот мы забиваем Кыргызстан, да, именно кыргызскую песню ставят. Когда вот раньше там вот этот гул был, а сейчас именно ставят кыргызскую песню. Там еще кто-то забил, ихнюю песню ставят, да. Вот. Но это, думаю, это больше как бы мотивация, наверное, человек.
1: Для игроков или для зрителей?
2: Ну, для игроков, наверное. Для зрителей-то музыки ставятся между перерывами, а для них игра важнее. Ой. А здесь что, для них это игру посмотреть. А больше это, я думаю, вот эти ставки для игроков.
0: Подскажу, я тебе подскажу, знаешь, что вам надо? Там есть очень темповый гу, хомус. И потом игра идет, потом это у нас
3: вот
0: есть.
3: Еще один все. Мастер-класс бесплатный.
2: Все.
0: Не, я серьезно говорю.
1: Не обязательно. Аяна хочет вам задать очередной вопрос.
4: Вот, спасибо за то, что вы исполнили такую прекрасную песню. Вот, Ханат Салтыкевич меня выдал. Я вот, правда, слушала ваши песни, но, честно, я не смотрела, кто исполнитель. И вот я очень рада с вами познакомиться, конечно.
0: Я хочу открыть один секрет.
4: Да, конечно.
0: Это все конопля.
4: Да.
1: Это все Рескальди своим опытом, своим талантом. То, что вот вставая, падая, вставая. Я понимаю, я помню 1993 года, когда Ресты, ну, в принципе, что-то хотел сделать, но где-то тебе закрывали двери,
0: да,
1: где-то
0: все
1: открывали, все было. Это как Эльза от нашему хоккею. У нас тоже хоккей практически недавно же начал развиваться. Все же было же, да? И так, и то. Но смотрите.
2: И до сих пор есть.
1: В Болгарии мы выступили. Недавно провели Ю-18.
2: Да, до этого Ю-20.
1: Ю-20, да. Какие у нас есть экзар... Ну, на будущее, да. Мы можем себя когда назвать хоккейной страной?
2: Ой, это... Хоккейной страной... Ну, я вообще надеюсь, что придем к этому. Чтобы
1: не, ну,
2: называться
1: вопрос,
2: хоккейной страной. Ну, Буйрса, да?
1: Как да.
2: Назовешь слово Буйрса, да? Да. Но, смотрите, работа ведется. Маленькими, но верными такими шагами движемся к своей цели. Хоккейной страной называться, это, я думаю, когда мы выйдем в топ-дивизион, и там докажем, или в Олимпиаде, да, где-то там сыграем, вот тогда уже можем сказать, что мы хоккейная страна. А сейчас мы потихоньку снизу поднимаемся вверх, и... Все надеются, и наверное, не только федерация, и болельщики, что когда-то нас будут называть хоккейной страной, хоккейной державой, как вот даже вот Казахстан, да? В Азии только вот две страны играли в топ-дивизионе, это Казахстан и Корея. И больше никто не играл.
0: Да-да.
2: Не было.
0: Я думаю, еще важно воспитание подрастающего поколения, да?
3: Но это дорогой вид спорта.
2: Очень дорогой вид спорта, и вот как бы...
0: Не всякий может, да?
2: Да.
3: Ну, нет, есть сейчас, желание, сейчас, знаете, нету возможности, да. Помните?
2: Нет, сейчас раньше такое было, а сейчас более как бы упрощенно все. Если хочет ребенок играть, если он талантливый, и федерация помогает, и есть программы, которые мы можем им делать, чтобы они дальше играли. Если человек, вот ребенок талантливый, если увидим, что можем, да, что он в будущем будет уже показывать какие-то результаты, будем вкладываться. Сейчас очень много у нас меморандумов подписали и с Академией Ак-Барс, и в Челябинске, и международные. Вот, и в Белоруссии у нас есть академии, куда могут, в Чехии, в Швеции. Мы, федерация, стараемся помогать этим детям.
1: Ну вот говорить, Эльза, талантливо. Как отличить талантливого ребенка от неталантливого? Ребенок, каждый ребенок талантлив по-своему.
2: Да, талантлив по-своему. Ну, смотрите. Вообще, есть глаза тренера, да, который вот, он смотрит.
0: Да, он же видит.
2: Он видит.
0: Наблюдает.
2: Наблюдает, видит. Вот он, мой сын.
0: Движение.
2: Опять же, да, вот на моих детях буду примеры.
1: Вообще-то
2: на моих детях
1: буду примеры.
2: Вот сын мой старший, да, ему же скоро 18, он сколько лет тут, он тренируется, он старается. Ну, тренер знает, да, что он не будет играть вообще за сборную. Потому что, да, вот.
1: Вы это признаете сейчас?
2: Да, это я признаю. Вот он Ю-18 участвовал на сборах со всеми ребятами наравне, он не прошел. Я, как первый вице-президент, не стал его туда приходить сказать, что он...
1: звонки там?
2: Нет. И... Вот у меня принцип такой. Если он человек, игрок, он хороший, если он сам доказывает, все, я никогда не лезу ни в сборную, никуда.
0: Я позвоню, он будет играть.
1: Расскажи, по поводу вот...
2: А все думали, что я позвоню тренеру, скажу, что сын играл. Нет, он не прошел.
1: И... Раскольди, но вот ты же тоже был членом жюри многочисленных конкурсов, да? Были такие ситуации, и как ты смотрел на того или иного выступающего?
0: Не, ну вот представляете, самое печальное, обидное, когда члены жюри перекос вот, в баллах, скачки. Вот здесь уже, честно, непонятно, потому что бывает, ну это конкретно уже лоббирование.
2: Да.
0: Кто-то кого-то поддерживает. Неправильно. Например, вот на интервидении мы были. На интервидении вот. Наши ребята второе место. Если взять, вот, честно вот так сказать, наши ребята очень хорошо выступили. Они
1: вы имеете были, в виду Номад?
0: Номад. Да. Они первое место должны были взять. Чисто музыкально, вот, шоу, постановка, декорации, пение на голоса, интонация, пение, все было идеально. У вьетнамца были очень много проблем с вокалом. Он пел фальшиво и кричал.
1: Но говорят, что они так поставили музыку, говорят, насчет исполнителя из Вьетнама.
0: Нет, ну пели-то, там же слышно было.
1: Равные были условия?
0: Не, ну там равные, ну там же, сколько там стран было? 13 этих членов жюри?
1: Больше.
0: И, даже больше, да. И там иногда вообще непонятно. Я, например, вот честно, вот всегда, если даже наш исполнитель, да, не дотягивает, ну, надо ставить правильную оценку. Я своим не могу давать. Рядом сидели Куба, Никарагуа. Очень было обидно, конечно, за наших соседей, что они не поставили, не поддержали наших исполнителей. Обидно. Но я их поддержал. Вот. Здесь тоже сыграло многое. Ну, обидно. И в конце концов, сам Константин Львович, да? Эрнст. Я уже приближал к нему, говорю, ну скажите, Константин, ну извините, ну что? Что нужно было еще сделать такое, чтобы победить? Я говорю, у вас все замечательно, у вас все классно. Я говорю, ну тогда это конкурс певцов или конкурс шоу? Он сказал, все вместе. Но вы замечательные.
2: И у нас и шоу было.
0: У нас все было классно. Но если это музыка, да, Канат? Если это музыка, значит что? Нужно петь чисто музыкально. Да. Это в первую очередь, а потом уже шоу. Но мы достойно, и когда они были на «Пусть говорят», там прям их встречали, так все говорили, что...
1: Но приз зрительской симпатии все-таки наши взяли, насколько
0: да.
1: я помню.
0: Да.
1: Да, в соцсетях было очень активное обсуждение, и прямо и наши соседи, как вы сказали, по Центральной Азии, и многие писали «Номад, это супер». Они должны были сегодня прийти, но не пришли, к сожалению, но вот вы вместо них.
0: Вот, например, когда было перед этим конкурсом, там же... было собрание, ну как круглый стол, я там открыто сказал, говорю, дорогие, уважаемые жюри, коллеги, давайте будем это, честны, давайте не лоббировать друг друга, это же музыка, это же музыка, да, кто хорошо споет,
1: классно что они вам ответили?
0: Дайте ему. Я сказал, кто что, все сидят, слушают, да, что да.
1: Понятно.
0: И, ну, к сожалению, вот, есть были моменты, когда не поддержали.
1: Мы не будем о грустном, да, тогда?
0: Нет, ну, это жизнь. Да. Везде так, бывает еще хуже.
2: И в спорте бывает же.
0: Бывает. Mm-hmm. Бывает, когда...
2: Где-то судья не свистнул,
0: когда
2: где-то не увидел.
0: Конкурсом национальным даже, я не буду говорить, да, когда я ставлю 6, да, а кто-то ставит 11. Как можно сравнить 6 и 11? Ну, 8 поставили, да?
1: Каждый судит по
0: Я уже смотрю, ну, это так, ну, невозможно.
1: Лизар, вы говорите, да, и судьи бывают такие, спортивные уже. Ну, там, наверное, еще более жестче, наверное, да? Вы можете подать апелляцию,
2: да,
1: скажем так.
2: Да, если мы доказываем.
1: Но пока она рассмотрится.
2: Ну, это тоже, как бы, время уходит. Это как у нас ситуация с Арабскими Эмиратами, когда, помните,
1: да?
2: Помните, да? Мы прошли, все выиграли. Они полностью аннулируют, потом через месяц говорят, извините, мы ошиблись, оказывается. Ну, бывают такие моменты.
1: Просто сори, да, и все.
2: Сори.
1: И все, да.
2: Мы вам даем право проведения четвертого.
1: А вот такие моменты, они как-то наших ребят подстегивают дальнейшие.
2: Да.
1: Сказать, ладно, хорошо, мы покажем вам в следующий раз.
2: Конечно. И вот с Арабскими Эмиратами, вот эта ситуация. Через месяц у нас отбор на Олимпиаду, первый тур. В Люксембурге встречаемся с арабами. Опять же.
1: Ага.
2: Ой, тогда ребята так отыгрались. Мы. Они просто злые вышли.
1: Мы видели.
2: Это, ну, там как бы сборная Арабских Эмиратов, но там белорусы же играют там. Их три пятерки белорусов там все. Но наши вышли там со злости, обыграли их.
1: Да. И... Спортивная злость, она нужна в жизни.
2: Обязательно.
1: Не в соревнованиях, в жизни.
2: Нет, в жизни. В жизни вообще спортсмен, я тоже от своих требую, чтобы спокойно играть. Зачем? Эмоции там, на льду. Все, у нас в хоккее что говорят? Эмоции, все должно оставаться. Даже вот драки бывают, когда бывает. В хоккее.
1: Из-за этого многие смотрят, кстати.
2: Да, вот драки, но это не прописано нигде. Вообще нельзя.
1: Но судья, по-моему, дает.
2: Да, ну по правилам нельзя. Это наштрафуются, это наказывается, там 2 минуты, 5, могут даже на игры, да. Но когда вот ребята, которые подрались, они уходят. После, да, они здороваются, все, они как друзья
1: выпускаются.
2: Все там остается на льду. Не льда, если какие-то ситуации, это просто, это не спортивное поведение. Человека просто съедят.
4: Ильдар Булпикович, вот, а какие изменения в инфраструктуре хоккея вы замечаете в последние годы?
2: Последние годы?
4: Да.
2: У нас?
4: Да, у нас.
1: Вместо развития, хорошее
2: развитие. Нет, она сказала инфраструктура.
1: Да.
2: Инфраструктура – это основополагающее развитие любого вида спорта. Да? Основополагающее, это самое основное.
4: Да.
2: Благо есть у нас, вот раньше была Бишкек-арена, сейчас Новомат-арена, да? Благо, что построили в свое время. Сейчас все игры там, весь хоккей там. Не только хоккей, и фигурное катание там. Полностью, просто в одном месте это все, это кипит просто. Мы каждый год мы говорили, что нужна арена хорошая. Ю-20, как помните, в январе, да, наши ребята чемпионат мира Трибы выиграли, чемпионами мира, это первый большой турнир. Мэр столицы нашей, Айбек Тимурбекович, обещал, вроде он недавно у него были, он говорит, все, и по земле сейчас решили, мы проекты, какие нужно, делаем, отдали. Думаю, год-два у нас будет новая арена.
1: Это много для хоккея, год-два? Для почему? Инфраструктуры имеется в виду?
2: Ну, строится.
1: Чем, например, отличается хоккейный ледовый каток, да, вот где можно принимать международные соревнования от футбольного? Кроме льда.
2: Ну, самое основное – это лед. Уж ничем. А так у нас есть минимальные стандарты. Проведение чемпионатов мира, это Международная Федерация нам дает минимальные стандарты, пункты, которым мы должны отвечать.
1: Угу.
2: Пункты. Это очень много стандарт. Пунктов.
0: Мировой стандарт, да?
2: Да. Номат-арена вот наша, она тютельку в тютельку как бы отвечает этим стандартам, но для проведения вот низких дивизионов, да, если мы хотим вверх и уже проводить более такие масштабные, нам уже нужна другая арена.
0: Там надо это добавить численность. 100 холодильников, чтобы она...
1: Ну, вы знаете тогда, Ильзар, может быть, я чуть-чуть обидно скажу, но для того, чтобы такие были стадионы, нам и командам нужно выиграть, соответственно. Что-то мы далеко не продвинулись, скажем так.
2: Не, почему?
1: Или продвинулись.
2: Национальная сборная у нас два выиграет. У нас национальная сборная в два будет играть. Mm-hmm. Это для страны. Это вот, понимаете, да, не для хоккейной страны, это раз. Yeah. Для страны с бюджетом, с нашим, которая нам выделяется. Да, сейчас государство, именно вот Госагентство физической культуры и спорта, она уже видит, что ну, куда нужно вкладываться, какие виды спорта, да, mm-hmm. которые развиваются. Вот это футбол, это волейбол, mm-hmm. это борьба, это легкая атлетика, бокс, хоккей. Вот, вот такие виды спорта, которые уже mm-hmm. прогрессируют, они начали вкладываться.
1: Скажем так, развиваются.
2: Развиваются, mm-hmm. и они начали вкладываться. Mm-hmm. Вот это вот радует. Да. Mm-hmm. Но все равно бюджет по сравнению даже вот с нашим соседом, да, вот даже с Узбекистаном, хоккей, который вот только вчера, да, вот начали развивать, да, это и небо и земля бюджетом. Но все равно это радует, что с каждым годом все время бюджет увеличивается. Uh-huh. И с таким бюджетом, и вот с этими условиями мы в 2Б, это шикарный результат.
1: Многие думают, Эльза, 2Б, потом 1Б. Вот когда читают, ну, люди, которые, в принципе, ну, не так все хорошо разбираются именно в этой системе, о, чемпионат мира. И они думают, что чемпионат мира, то есть с приездом команд, ведущих команд США, Европы и так далее и тому подобное, а 2Б, 1Б, это путь долгий.
2: Не, ну, если постараться, да, почему?
1: Давайте
2: 2А, 1Б, 1, тут 3. Три ступеньки осталось, да. Но если мы хотим там выступать, это огромное вливание денег нужно.
1: Хорошо.
2: Огромное вливание денег.
4: А вот скажите, пожалуйста, а насколько условия тренировок сейчас отличаются от тех, что были вот раньше? Поконкретнее.
2: Так, раньше я сам играл в хоккей. Я был вратарем национальной сборной. Я все примеры надо буду делать на себе, на моих детях, да, потому что как бы это сам играл. В то время, ну, какие были условия? Ну, были, ну, какие-то. Сами играли, сами тренировались, сами по видео смотрели, как играть. Вот я сам вратарь, извиняюсь, и по видео смотрел, как стоять в воротах вообще. Не учили,
0: а
2: как
0: сейчас
2: правильно.
0: Он у нас на барабанах играет, очень неплохо. Битлз, Deep Purple, AC/DC все играет. Молодец.
1: Нет, ну насчет барабанов я мог бы поспорить, потому что я считался в 95-м одним из лучших барабанщиков Кыргызстана. Ну, потом сейшн устроим, да?
2: Ты?
1: Да.
2: Ты барабанщик?
1: Барабанщик.
2: Хорошо. Вот. Сейчас условия, ну, я скажу, уже приближены более к современным. Есть тренера. Тренеров мы отправляем на обучение. Новые методики. Все по-новому.
0: Да, надо все это проходить.
2: Да.
4: А вот за последнее время. За последнее время спортсменам повысили заработную плату. И насколько это повлияло на мотивацию игроков?
2: Это не спортсменам заработную плату, а
4: тренерам.
2: Да, не спортсменам. А заработная плата тренеров, это от федерации зависит. Да. Это контракт между федерацией и игроком. Uh-huh. Да. А заработная плата тренеров вот с апреля месяца 100% надбавки. Не знаю, как здесь, но на рынке. Я как бы сам с на рынок. Ну, уже там по 90, по 100 тысяч получает. Это для тренера.
1: Хочу быть тренером. Да.
2: Это для тренера это большая мотивация.
0: Там тоже есть радио. Норвегия называется.
2: Это очень хорошо. Для тренера это очень хорошо.
0: Не, ребята, самое главное, что двигается. Спорт двигается. Много видов.
1: Культура двигается.
0: Мы об этом говорим. Культура двигается. Есть только нет одного. Никто не спросит, Эльзар не знает, Аяна, вы не знаете. Эстрадный жанр, он очень популярный, Эльзар, правильно?
2: Да.
0: Популярный. Но эстрадного жанра у эстрадников нету что?
1: Я
0: дома.
1: Знаю.
0: У нас дома нету. Дом джок, уй джок. Ну, театр эстрадный.
1: Ну а что, вы предлагаете какое-то открытие, какой-то дом?
0: Нет, мы уже об этом говорим,
1: ЖК или дом?
0: Нам нужен современный театр эстрады, не будем говорить. Творческий дом эстрадных жанров.
1: Ну, на примере чего, Рескали? Например, что там будет?
0: Все будет.
1: Ну, например.
0: Все.
1: Ну, что все?
0: Ну, все, и репетиционная база, и этот школа, потом зал, спортивный зал. Все это нужно для того, чтобы артист был в тонусе. артист тоже спортсмен. То есть спорт.
1: Эльзар, артист, ну, он должен. Не на вашем примере, конечно, а вообще он спортсмен же. Петь живьем на сцене, это нужно физические кондиции ужасные. Станцевать, петь. Почему это сказал? Рескельди, ты же сделал очень хороший концерт с оркестром. С живым оркестром. Это было пару лет, правда, к сожалению, не пришел, но я слышу.
0: Я его себе его не проходит, не знаю почему.
1: Ну, работа у меня. Спел симфоническим оркестром, на живую.
0: Большим симфоническим.
1: То есть оркестром. Струнный оркестр, это то есть и скрипки, и все у нас виолончели, да. Трубы, потом уже были и ударные инструменты, да. И, естественно, живой голос, это не ИИ тогда, мы, кстати, не знали. Но вот сейчас очень... у нас, подожди, у нас сейчас как ли нужно сделать такие живые концерты, на примере
0: у нас твоего. Живые концерты идут.
1: Ну, там нет оркестра. Поют.
0: Нет, она тут, опять же, ты не хочешь на концерты, эстрадный симфонический оркестр. Есть 2-3 состава, которые уже дают, недавно только концерты были, есть, идут. И самое, я думаю, вот правильно сказать, такая мотивация, да?
1: Yeah.
0: Во всем мотивация. В 19 году, 22 декабря, я дал свой юбилейный концерт во Дворце спорта. 15-16 человек, музыканты, все было живьем. И я думаю, я верю в это, что это была большая мотивация для многих артистов,
1: yeah.
0: для молодых, которые и потом уже с оркестром, как ты говоришь, да, с президентским оркестром у нас, потом уже с большим симфоническим оркестром именно Джумахматова, Асан Хановича. Это была тоже мотивация для того, чтобы эстрадные певцы, исполнители, они двигались вперед. И я очень рад, что не хочу хвалить себя, но каждый исполнитель, каждый человек в спорте, да, Эльзар, тренер, радиоведущий, там все должны делать хорошие, качественные дела, чтобы двигать правильно. Почему качественные? Потому что Бишкек, я еще раз говорю, я всегда это говорю, что Бишкек – это центр культуры нашей страны. Это не районный центр, Бишкек – это, значит, в культурном центре страны все должно быть качественно, по-настоящему и твердо.
4: Mm-hmm.
0: Потому что, ну, без этого никак. Если мы свою столицу превратим в базар, то да. тогда уже, Лизар, ты понимаешь, да?
2: Да, да.
0: Базар идет за базаром, и многие исполнители, которые сидят дома, не идут, я их призываю, вставайте, идите, скоро много конкурсов. На Искуле будет приурочены играм кочевников. На большом этом ипподроме будет эстрадный большой международный конкурс. Я туда зову. Здесь будет, да, конкурсы везде. Многие, ну, работают в ресторанах, многие стесняются, но голоса шикарные. Надо их разбудить.
1: Стесняются, кстати, я вот согласен.
0: Да, да, стесняются. Стесняются.
1: Очень стесняются.
0: Такие хотя голоса вот, шикарные, да. Они не идут. Я говорю, ну где, ну иди, спой. Ну подготовься, ну что-то надо, поможем. Как-то приготовим, ну как-то подскажем. И по-любому наша молодежь просыпается, и много появляется у нас рэп-исполнители есть популярные, концерты дают. Новые, только начинающие исполнители, они дают свою мотивацию уже еще молодому поколению.
1: Эльзар, а есть ли стеснительные хоккеисты?
2: Конечно.
1: Как вы их находите?
2: Я, как сказать, не стеснительные, а есть
1: они
2: морально-психологические спортсмены. Тут у меня игрок Трышкин Андрей, да?
1: Угу.
2: Он на тренировке номер один. Играет шикарно, все хорошо. На лед выходит.
0: На публике, да?
2: Все, когда вот арена большая, все. Его нету.
1: Вот. Сжимается вот.
2: Все, мы с ним и так разговариваем, и так. И пытаемся, говорит, давай, ну что тебе делать? Все, он выходит, теряется уже все.
1: А как, кстати, вы работаете дальше?
2: Психолог. И то кому-то помогает, кому-то нет. Есть ребята, которые на тренировке шикарные, выходят уже не то, да?
0: Как его зовут?
2: А?
0: Этого хоккеиста.
2: Трышкин Андрей.
0: Андрей?
2: Да.
0: Андрей, пой!
1: Ну почему бы нет?
0: Пой!
1: Почему бы нет?
2: Сейчас... Как бы да, в наше время такого вообще не было, а сейчас и психологи есть, и медики, вот люди, которые разговаривают, которые мотивируют, да, перед матчем, давай, выходи, играй, там, ну, а раньше что было, у нас тренер там клюшкой по голове, мы и психологом он был, и всем.
3: Как учитель моего времени по голове указкой, нормально.
2: Это нормально было.
3: Закончили с молодой.
2: А сейчас нет.
3: За молодой, говорю,
2: золотой. А сейчас даже если голос повысишь, могут родители прийти и сказать, ты почему намолился на голос?
3: Вот это мешает.
2: Вот им, это да? Очень плохо.
3: Чуть-чуть.
2: Это да. Очень плохо. В наше время один удар клюшкой все решало.
3: Я правильно понял? Это в наше время, да?
2: Это в наше.
3: Все, наверное. Тогда понял все.
0: 20-й.
3: Тихо, я раз.
0: Коланда Перчис.
3: Тихо, раз. Этот вопрос будет честным.
4: Расхильда Сунгулов, а что вас вдохновляет вот в музыке? И бывают ли у вас такие кризисные моменты?
0: Ну, как и у всех нормальных людей, бывают и спады, и подъемы. Я думаю, не тот герой, который падает и не встает, да? Надо всегда вставать. А самое основное, это любить свое дело по-настоящему, сердцем.
2: Самое главное.
0: Вот я вспомнил сейчас, я тогда не думал об этом, я свой первый альбом «Айбаратат» писал на студии в частном секторе. Когда пирамида была, она сейчас уже ее нету. И я туда ходил, пешком писал альбом. Не думая, что нужно поехать там. Не было денег, чтобы даже сесть в транспорт и доехать. Пешком ходил, пешком возвращался. Мне даже, может быть, даже и лучше. Физика, ходьба, движение. И вот так я записал «Айбаратат», альбом «Айбаратат».
3: Это один из лучших.
4: Да, а вот кажется. Вы пишете тексты, когда вас что-то вдохновляет, вот вы что-то увидели, и сразу текст в голове появился?
0: Нет, в основном я пою песни профессиональных композиторов, и есть мелодисты, вот, а что-то есть, свои вещи, тексты нет, тексты я уже работаю с поэтами, с ними разговариваю, ну, даешь свою тему, вот, и по-разному бывает. Ну, творчество, это же, у творчества нету границ, то есть можно и молчать 2 года, 5 лет, и потом написать целых 2 альбома, например, да? Или помните, как, как раньше в опере писались, оперы, по 10 лет писались в оперы, 5-10 лет, 10 лет оперы пишется, представляешь? Ну, это как нужно писать, да, чтобы, а опера остается на всю жизнь. До сих пор все вот эти великие оперы, им сколько лет, они звучат?
3: Да. Еще будут звучать.
0: Еще будут звучать, да. Ну конечно. Потому что композиторы писали сердцем, композиторы правильно писали партитуры. То есть писать партитуры — это тоже отдельная страна. Можно партитуру всем написать, ну там. А вот эту вертикаль оркестровую, когда много музыкантов, много инструментов, их разложить правильно, чтобы они гармонично звучали.
3: Это же все ручное пишется?
0: Это ручное,
3: да.
0: Это ручное. А-а-а. У нас был хороший симфонист, симфонический музыкант, это Таштан Нерматов, который писал без фортепиано. Карандаш и ноты. Бетховен, так, многие такие. Это гениальные люди. А представьте, если Токтогулу Сатылганова, да, в то время. Но в то время какая? Школы не было. Да. И если бы кто-нибудь его дал бы подросткам, да, десятилетним подросткам, отдали бы консерваторию там, в Санкт-Петербургскую, да? Представляете, Токтогул Сатылганов — это гениальный. У него был абсолютный слух, супер абсолютный слух. Он играл сразу на всех инструментах. Он бы написал такие шедевры, да? Я вот, не было образования. Даже будучи необразованным, он оставил все большой что-то, след. Да. Просто людям не ставят филармонию именем Токтогула Сатылганова. Он гений. А почему? Потому что у него есть внук Медер Токтогулу, который мой одноклассник. Это от самого младшего сына Токтогула Сатылганова, Бабаджана. Я по нему уже вижу, какой был Токтогул, дедушка его.
3: А что, передается, что ли, с поколения таланта?
0: Ну,
3: говорят, что природа отдыхает.
0: Нет, ну, по-всякому бывает. Но да. По нему уже было видно, а какой был его дедушка, да, вообще там, гениальный. Все сразу делал. На любом инструменте сразу играл. Это невозможно же. Взять балалайку сразу и сразу играть, да? Там взять есть, гитару.
3: Имеешь в виду на незнакомом инструменте сразу же, да?
0: Да, потому что у него уже заложено это. Угу. Вот эта информация заложена в руках, везде, в мозгу. Он сразу играет. Ну, не бывает, но есть такие гении. Ну,
3: такие рождаются раз.
0: Он был бы нашим Моцартом. Тотал Сатаван был бы нашим Моцартом, Бахом.
4: А вот есть ли песни, которые очень близки вашему сердцу? Ну, вот одна песня. И почему? Ой.
0: Ну, потому что...
3: Ну, не обязательно в твоем исполнении, так? Ну, это вообще.
4: Нет, ну, вообще конечно. И в вашем исполнении ну. тоже.
0: Ой, у меня, кстати, есть песня «Бегунок». Она вышла очень рано, не в свое время. Изар, бывают такие. Песни выходят не в свое время, они звучат, всем нравятся, но они не понимают, да, что это гениальная песня. «Бегунок» Бахтар Шерова, композитор, который написал «Ирмайрам». Ну, «Эникавай» — это легендарная песня.
4: Да,
3: это даже не обсуждается.
0: Слова и текст. Потом «Сулуга», «Олёй Сумбу».
3: «Алатон Кызара» — это
0: «Без Налатона».
3: С чего ты начинал?
0: «Без Налатона Кызара», кстати, была написана на радио. Да. В малой студии. Здесь...
3: Но она потом очень сильно пошла по всей радиостанции, в то время, в частности, да, и везде вот,
0: а как она была?
3: Всех, сейчас это, конечно, чуть-чуть смешно, извини,

0: Текста. Нету текста. Неделя, две недели. Толпек Миндибаев здесь работал. Поэт. Ну, тогда он журналист здесь. Он обещает, обещает, обещает. Потом раз мы в одно место возле студии поймали. Толпек, извини, пожалуйста. Мы что-то завели, студию закрыли. Пока не напишешь. Пиши. За полчаса написал. За полчаса написал текст. И песня пошла.
1: Эльза, ну ты классика. Хоккеисты вообще поют между периодами в душе или в душе?
0: В душе все поют.
2: В душе, наверное, да. Все поют. В душе, наверное, тоже каждый пытается петь.
1: Они для понятия. И какие песни? Ну,
2: что поют, а музыку ставят. Да. Это обязательно атрибутика, там колонка стоит.
1: Музыка прям громко, играет, да, естественно?
2: Очень громко, когда разминки. Ну, разминки это до игры, во время игры тоже музыка ставится, знаете, по арене. Музыка это неотъемлемая часть хоккеиста, наверное. И у нас и в автобусе
0: трус
2: музыка играет.
0: Трус не играет в хоккей. И,
2: ну, сейчас ну, уже, да, сейчас
0: это и трус не играет. Да. Хоккей, хорошая песня, кстати.
2: Да, хорошая трус песня, но не слушает. Наши вот более такие современные песни. И тут иногда слушают такие песни, что не понимаешь, о чем поют, но...
0: Вот если ей современная аранжировка сделать, да, Изар первый придет, будет петь.
2: Да.
0: Потому что она играет в хоккей. Да, может так сделать, и вообще она будет. Ну ладно, это другая история.
2: Ну, это прямой. С Кельбеке мы сами там решим, да?
1: Не, ну хотелось бы это. Сегодня это прямой эфир, так что.
0: Не играет в хоккей.
1: Мне кажется, Кыргызстан это услышал.
2: Мне как будет с Кельбеке с дуэтом споем, да?
0: Да, конечно.
1: Дуэтом?
2: Да, вот трус не играет в хоккей, но в новой аранжировке. Кстати, да. Хорошая идея.
0: Можно послушать. Сейчас же это время каверов. Сейчас все меняется, все можно делать.
1: Кстати, ИИ. Искусственный интеллект. Вот. Кстати, нет. Музыки. Нужен ли он? Нет. Сейчас некоторые песни слышу, думаю, о, классно. Супруга недавно поставила.
0: Это
1: искусственный интеллект. Я говорю, что за альбом? Это искусственный интеллект.
0: Ребята, искусственный интеллект нужен для профессионалов, для того, чтобы песню услышать на всех стилях, жанрах, да, как образец. Как образец. Угу. Например, я, например, хочу услышать песню «Бегунок», которую я люблю, да, в стиле диско-фанк. Я задаю ему задачу, и я говорю, а, вот так, как это можно. И делаешь ее. Он как подсказывает, он как мотивирует. Говорит, подсказка. Для меня искусственный интеллект такой. Да, я только недавно был свидетелем, пишут, искусственный интеллект делает эти даже по треку, даже я альбомы делаю.
2: Да по мне никаких тут
1: без души. Но вы, Эльзар, можете отличить сходу сразу?
2: Без.
1: Кто это? На живую или нет, да?
2: На слух хороший.
1: Но вы же барабанщик, как и я, поэтому.
0: Слишком суперно, слишком красиво и слишком сладко.
1: А должен ли вообще. Пол Маккартни, кстати, сказал. Сэр Пол Маккартни, сори. Он сказал, что в любом альбоме солист или музыкант должен ошибаться. Где-то что-то не так, трек, где-то в ноте, где-то в ударе.
0: Да, да, это прямо... нормально, это хорошо. Так, нет, так и должно быть, мне кажется. Все идеально. А у искусственного интеллекта все идеально. Идеально. Даже иногда слушаешь, уже думаешь, что-то прям уже слишком хорошо, да?
1: Слишком сладко.
0: Сладко, тепло. Ты думаешь,
2: нет, не слушно, ну, я не слушаю вот эти песни, которые в Ютубе, я сразу, я не слушаю.
3: А как вы реагируете на критику? Вот, будь то в спорте, будь то
1: в творчестве, в спорте, да. Особенно когда проигрываете.
2: Без критики, без оппозиции никогда не бывает русского. Я всегда критику. Я наоборот хочу, чтобы меня критиковали.
1: Лизар, это красивые слова.
0: Оппозиция, это хорошо.
2: Это тоже.
1: Но это от чистого сердца. Бывают есть красивые слова для эфира.
2: Я всегда критику воспринимаю. Без проблем.
1: Ну, взаимно. Взаимно.
2: Так вот. Да. И, знаете, она мотивирует и лучше. Иногда бывает, я тоже иногда зазнаюсь.
1: Конкуренция.
2: Все, я выиграл, я все делаю.
1: У вас, да? Вы зазнаетесь? По вам не скажу.
2: Не, ну бывает иногда. Вот выиграл и ходишь такой, я вот выиграл. А люди вот эти, они быстро тебя на место
0: ставят. Люди, когда 50 грамм выпивают,
2: есть вот такие проблемы. Есть вот это, вот критика. И вот я слушаю. И я обязательно, я никогда не бывает, что я, когда... Ругаюсь, да, из-за критики. Я воспринимаю. Адекватно.
1: Нормально.
2: Адекватно.
0: Адекватно, нормальный человек, он должен воспринимать все как есть. Да. Не бывает идеального, да, бывают конечно. Ошибки. нужно ну, прислушиваться, задуматься, да, конечно. И уже так оценку дать. А, да, да, да, да.
2: Я наоборот, когда критикуют, я начинаю вдвойне работать.
1: Ну, а можно сделать, сказать так, что еще есть это.

0: мисалы үчүн ал андай кылган жокмун деп мындай далили жок болсо ооз эки сөздү кантип далилдейт деп атып суроом да.
1: Далил керек экен бүгүнкү күндө баягы техниканын жетишкендик заманы, же болбосо баягы аудио запись болобу же видео запись болобу же болбосо күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү болобу, ошолор аркылуу баягы далилдөөгө ар бир жараныбыз укуктуу да.
0: Анда убактылуу нускамада көрсөтүлгөн турбайбы бул азыр э?
1: Бул убактылуу нускамада баардыгы көрсөтүлгөн. Ошол убактылуу нускаманын негизинде бүгүнкү күндө иш алып барууга даяр болуп турабыз да, негиз түзүлдү.
0: Бул эми убактылуу нускама 3 ай анан 1.5 жыл иштейт дедиңиз.
1: Жок, бул азыркы убактылуу нускама 3 ай бизге убактылуу нускама болуп берилди. 3 айдын ичинде биз толук кандуу жобого айлантабыз бул убактылуу нускаманы. Бул мисалы иш ордуна жана ыдык көрсөтүүгө кабыл калса, же болбосо зордук зомбулукка кабылып калса, ошол андан кийинки иликтөөлөр кандай алып барылат, ошол жобого алып келебиз да убактылуу нускаманы.
0: Азыр тажрыйба кандай көрсөтөт деп тест
1: азыр эми баягы биринчи баягы биринчи кадамдарды таштап атабыз. Тест дагы эмес бул, биринчи кадамдарды таштап атабыз. Бул практикада жок, ошон үчүн баягы практикада керек. Анан кийин практиканын негизинде бүт баягы терс жактары жана оң жактарын баарын таразалап туруп эле анан бир жобого алып келебиз.
0: Эми маегибиздин соңунда сизден кайра дагы бир куттуктоо уккубуз келип атат. Негизи эле сиздин радио жашооңузда кандай роль ойной турганын дагы алды менен сурадык. Эми мындан ары дагы биринчи радиону угуп турасызбы деген суроо, анткени биздин жыштыгыбыз Бишкекте 104.1.
1: Албетте, урматтуу бүгүнкү радио алып баруучулар деп койсом, биздин кесиптештер, биздин өнөктөштөр, сиздер, сиздерге абдан чоң рахмат. Мына ушундай 18 сааттан бери ар бир тармактан кызматкерлерди чакырып, биздин радио угармандарга жакшы бир, мен ойлойм, жакшы маектерди тартуулап атасыздар. Сиздердин каалоорум дагы ден соолук, чын ден соолук бересин Алла таалам. Анан кийин ушундай эле эч качан өчпөңүздөр.
0: Рахмат.
1: Эч качан өчпөңүздөр. Биринчи радионун биз дайыма угабыз. Мен ойлойм, бизде Бишкекте эле эмес, Кыргызстандын ар бир булуңгурчунда баягы биринчи радионун угуп турат го.
2: Рахмат сизге.
0: Эң сонун маек куруп бердиңиз. Эми мындай маектерди биз угармандарыбызга мындай мүмкүн болушунча тезирээк жеткирип сунуштап турууга дагы өтө мындай маанилүү экенин дагы бир ирет сездик. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым биздин эмгекчилердин укугун коргоп күчтүү кызматыңыздарды көрсөтө бериңиздер.
2: Чоң рахмат ардактуу угармандар. Бүгүн 7 май, дагы бир кесиптеш белгилей кетсек, байланыш жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамы деп белгилеп жатабыз. Бүгүн биз студиябызга эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров агайды чакырганбыз. Сизге чоң рахмат келип бергениңиздерге.
0: Азыр болсо биринчи радиодо жаңылыктардын убактысы келип калды. Азыр кесиптешим Канат Султакеев
3: тааныштырат. Спасибо, да,
0: соңку жаңылык менен.
3: Да, вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Ахунбеков посетил нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в городе Карабалта и ознакомился с ходом модернизации предприятия. В ходе выездного совещания с участием представителей госорганов и руководства завода были рассмотрены вопросы обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочного материалами, а также уровень готовности производственных объектов. Кроме того, участникам представили информацию о реализации инвестиционного проекта по строительству индустриального парка на территории предприятия. Также отмечено, что модернизация завода имеет важное значение для развития промышленности нашей страны, увеличения объемов переработки нефти и создания новых рабочих мест. Завершив модернизацию, предприятие планируется в текущем году. Руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызской республики Дайырбек Орунбеков призвал кыргызстанцев проявлять уважительное и культурное отношение к туристам. По его словам, в стране активно развивается туринфраструктура, а число иностранных гостей ежегодно растет. Особой популярностью среди туристов пользуются горный туризм и Иссык-Куль. Орунбеков отметил, что отдельный случай грубого отношения и попытки получить с туристов как можно больше денег негативно влияет на имидж Кыргызстана и быстро распространяются в соцсетях. Он также подчеркнул, что президент страны уделяет особое внимание развитию туротрасли, а правоохранительные органы будут жестко реагировать на факты давления или некорректное отношение к туристам. Престиж страны начинается с отношения каждого из нас, отметил Дайрбек Орунбеков. Служба антимонопольного регулирования Кыргызстана опровергла распространяемую в соцсетях информацию о якобы критических высоких ценах на продукты, услуги общепита и горюче-смазочного материала в стране. Ведомстве заявили, что ценовая ситуация в республике остается стабильной и находится под постоянным контролем. Регулярно проводится мониторинг стоимости соцзначимых товаров, продовольствия и топлива, а также сравнительный анализ цен со странами ЕАЭС и соседними государствами. По данным службы, Кыргызстан входит в число стран с доступными ценами на мясо. Согласно информации платформы Nombio, средняя стоимость килограмма говядины в стране составляет около $8.5, что ниже, чем в ряде других государств региона. Также отмечается, что цены на отдельные соцзначимые товары в Кыргызстане ниже, чем в Армении, Таджикистане и Узбекистане. Отдельно в ведомстве прокомментировали ситуацию с ценами и на ГСМ. По данным службы, стоимость бензина и дизтоплива в Кыргызстане остается ниже, чем в некоторых соседних странах, несмотря на отсутствие собственной нефтедобычи. В антимонопольной службе подчеркнули, что работа по мониторингу цен и предупреждению необоснованного роста стоимости товаров будет продолжена. В Бишкеке подача горячей воды начнется с 9 мая. Как сообщает Бишкек теплосеть, 8 мая специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения. Нагрев воды на ТЭЦ города Бишкек и подача горячей воды потребителям начнется с 9 мая. В первую очередь горячая вода появится в центральной части города, а далее поэтапно в южных микрорайонах и других участках системы. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем в горных районах Чуйской, Ошской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Ошской, Нарынской областей и по остальной территории без осадков. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха. Чуйская область ночью плюс 12-17, днем плюс 28-33. Талаская область ночью плюс 11-16, днем плюс 26-31. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 13-18, днем плюс 29-34. Иссык-Кульская область ночью плюс 7-12, днем плюс 19-24. Нарынская область ночью плюс 5-10, днем плюс 22-27. В Бишкеке ночью без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 30-32. И сегодня, 7 мая, на Беринчи радио проходит специальный радиомарафон, посвященный